0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: возьми телефон.
1: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
2: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

Другая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами лет.

0: рядом.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВК плюс.

0: Я включу. Радио СВХ плюс.
1: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
2: Давай, поехали.
1: Я включу.

0: Ну вот, есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Цикопа. СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик, я пущу. Но я...
0: Радио, которое слушает тебя.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: громче. Радио. Больше весны.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна.
2: На плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov. Pulsar.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс.

música. Стопроцентные хиты.

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, стоп, не зацепи.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: нейронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в основном в восточных районах ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый. До 15-20 метров в секунду. Днем по стране плюс 11, плюс 16 градусов. В Лепе и Венспилсе плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге 13-14 градусов. В столице при этом солнечно, без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня парламент проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. У этой коалиции в Сейме большинство, 66 голосов минимум. В больнице Страдани сегодня пройдут практические учения по медицине катастроф совместно с полицией и пожарно-спасательной службой. США предупредили союзников по НАТО о планах существенно сократить военный вклад в альянс.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Перед заседанием партнеры по будущей коалиции партии Апвенотый Саракс, Явно Венутый, Банацблок, Висулатвия, ТБ, ЛННК и Союз Зеленых и Крестьян подпишут договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Сюрпризов на голосовании не ожидается. У коалиции Андриса Кулбергса в Сейме как минимум 66 голосов. Ожидается, что это правительство проработает до осени. После парламентских выборов, которые состоятся 3 октября, начнется формирование нового кабинета. С утверждением нового правительства изменения затронут и парламент. Всеми депутатами вернутся, например, бывшая премьер Эвика Силини и еще несколько бывших министров, а ряд депутатов лишится так называемых мягких мандатов. Вместо Кулбергса же депутатом станет Ева Бранте. Адажский край сегодня попытается избрать нового председателя Думы. Руководителя у этого латвийского самоуправления нет почти 5 месяцев. В начале января в отставку ушла мэр Карина Мительсоне от объединения регионов. Ее уход объяснили тем, что Дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после выборов, фактически развалилась. Сейчас Думой руководит заместитель Мительсоне Гатис Мигланс из Союз зеленых и крестьян. Именно его выдвигают на должность мэра на постоянной основе. В Бауске сегодня запланировано сразу несколько пикетов против изменения сети школ. Один протест начнется в 8 утра, второй в 9, одновременно с заседанием Думы, где депутаты будут решать вопрос о реорганизации учебных заведений. В одном пикете жители выступят против идеи присоединить городскую основную школу ко второй средней. Во втором случае люди выступают против преобразования средней школы Пилсрундалес в основную школу. Родители учащихся подали коллективные заявления, подчеркивая, что средняя школа для местного сообщества важна не только как учебное заведение, но и как часть будущего молодых людей. Издание Der Spiegel сообщает, что Соединенные Штаты предупредили союзников по НАТО, прежде всего в Европе, о планах существенно сократить военный вклад в альянс. Речь идет о корректировках в так называемой модели сил НАТО, которая была согласована после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которая определяет, какими ресурсами главнокомандующий силами НАТО в Европе может пользоваться для защиты континента. По данным Шпигель, Вашингтон хочет сократить вклад в истребители примерно на треть, предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков и самолетов до заправки, отказаться от подводных лодок для Европы, а также снизить участие в разведывательных и ударных миссиях с помощью беспилотников. При этом США намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе, а основную нагрузку по обычной обороне должны взять на себя европейские страны. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с просьбой помочь защитить воздушное пространство Украины от российских ракет. Текст письма опубликовали СМИ. Зеленский пишет, что Украина заметно продвинулась в защите от беспилотников, однако пока не может производить собственные системы противоракетной обороны. В защите от баллистических ракет Украина, по словам Зеленского, почти полностью полагается на США, а системы Patriot остаются наиболее эффективным средством против российских баллистических ракет. Но ракет Patriot у Украины практически нет. В больнице Страдани сегодня пройдут практические учения по медицине катастроф совместно с Государственной пожарно-спасательной службой и Рижской муниципальной полицией. Во время учений разыграют чрезвычайную ситуацию, чтобы проверить взаимодействие служб и порядок действий. Лечение и уход за пациентами во время учений затронуты не будут, разве что на территории больницы возможно кратковременное ограничение передвижения людей. Жители Агенскаунса по соседству с больницей просят не тревожиться, если рядом со стационаром будут видны люди со специальным гримом и визуальными эффектами. В Риге официально открывается купальный сезон и городские места для купания. В Акарбуле сегодня поднимут голубой флаг, откроют новую спасательную станцию. На первом этаже там разместится техника спасательной службы, на втором – рабочее помещение с обзорной террасой. Голубой флаг подтверждает высокие стандарты экологического качества. В этом году его поднимут еще в четырех местах для купания в Риге – в Эцате, в Акарбуле, озеро Бабелите и впервые на пляже в Даугавпилсе. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Владимир Вэлл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
2: Торо! Торо! Он кричал. Кто там? Там же кричали Торо, да? Торо, Торо.
3: Кто?
2: Бык, бык. Ну, ну.
3: Бык кричал Торо, Торо.
2: Тарадор. Нет, Тарадор. Тарадор. Тарадор. Кричал Торо, Торо. Ну, это уже он. Бычок, бычок. Да, качается. Идет, бычок качается. А самому, ну, немножко должно...
3: Какой точный перевод.
2: Должно быть страшно, конечно. Я даже представить себе не могу, да. То есть я никогда не забуду этот момент, когда уже будучи взрослым, да, ну, где-то мне уже тридцатник точно был, и мы вот с молодой женой, как это, из-за острова Настрежень, там тоже с молодой женой, но там он ее за борт ее бросал.
3: Какая-то жуть. Тут другая ситуация.
2: Я не знаю, что это. Короче, мы с молодой женой, мы подъехали к какому-то, ну, загону, ну, это в поле просто, обнесенное каким-то электропастухом, и там коровы. И вот я подхожу к ним, а чего там? И чем ближе подхожу, тем страшнее становится. И потом, когда уже совсем возле нее, такой думаешь, блин, пожалуйста, только пожалуйста, не причини мне. Я тебя умоляю.
3: Ты, ну, такая, по возможности.
2: Ты такая, хорош. Ну так это же корова, понимаешь? А тут бык. Чувствуешь разницу?
3: Разница большая.
2: Бычара и корова. Корова лечебная, добрая. Ее, ну, прижимаешь к груди, она выздоравливает. А бык, он, ну, там, ну, хорошего ничего не жди. Бычара, одним словом. Ну и, соответственно, когда ты стоишь на манеже, у тебя в руках из, ну, как бы, из всего, на голове у тебя смешная шапка, а в руках у тебя какой-то фрагмент какого-то плащика. Mm-hmm. Ну, такого. Спереди красненькое, сзади черненькое. И вот ты вот размахиваешь им, и тебе нужно еще красиво, ну, быть красивым.
3: Не стать шашлычком.
2: Ну, конечно. Ну, таким хотя бы чеком, да? Чеком наколотым, соответственно. И вот, значит, и ты кричишь Торо, Торо ему. Ну, бычок, бычок, приходи. А сам не хочешь, чтобы он приходил, конечно. Но, с другой стороны, у тебя и уважение, и почет, потому что ты смелый. И вот, и я не знаю, они там, ну, как бы по статистике, они долго живут вообще, тореадоры?
3: Я так, думаю, не очень.
2: Вот. Дорогие друзья, бодренькое утрица. Так хочется выйти на улицу, покричать Торо-Торо, вот, потому что, ну, и если бы, в принципе, 29 градусов было бы, и у нас уже где-то ну, поспевали персики, вот, то я готов был ради этого даже вот, ну, на бычка. Ну, пойти с этой, с плащ-палаткой. Mm-hmm. Вот, ну, лишь бы чего тепленько было. Вот, а сегодня не тепленько.
3: Совсем
2: вы
3: не
2: даже
3: тепленько.
2: Не представляете. Я сегодня включил подогрев тохоса себе, ну, сиденья. Mm-hmm. И, соответственно, и подогрев руля. Вот и пока ехал.
3: Холодно лапкам.
2: Я не знаю, возможно, это возраст.
3: Возможно.
2: Вот, возможно, что-то как-то это... Ну, так мне было комфортнее. Вот, а потом что-то забыл, задумался. Тут чуть ли плохо так. А мне так жарко уже стало. Нагрелась машина, черт знает сколько. Ребятушки, бодренькая утрица и вам. Тут здесь уже, так сказать, мы во все оружие. И сразу же, 28 мая, хочу... Вот увидел красный пиджак Яна, нашего директора школы, который вот открыл до конца учебного года. Года полтора дня. Будем терпимее, товарищи, не будем злиться друг на друга, потому что, ну, нам еще будет как день простоять, до ночи продержаться, понимаете? Поэтому давайте ничего не... Вот давайте зафиксируемся на позиции.
3: Давайте спокойненько.
2: Да.
3: Просто ждем.
2: Короче, в последние дни не продохнуть. Терпим и надеемся. Всем бодра, ребят. Да, за самые сложные деньки, конечно. Но желаем, чтобы всем, ребятушки, Александр Буслаев
3: и Владимир Вэлл.
2: Шоу «Люди бодрые», бодренькая

0: Дорогой Ивашка, привет, доброе утро, классного дня, классного настроя. Бог-фигу на все, сегодня салатик с майонезиком, да на обед.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Шляпку желает заправиться неспроста. Сегодня международный день майонеза. Международный день по причине дня рождения майонеза.
3: Ага, все верно.
0: Про мазик расскажем сегодня, конечно же, многие любят. Да, прям любят.
3: Прям обожают.
0: Прям обожают. Без этого даже как-то...
3: Обожают с горочкой.
0: Ну да, с горочкой. Ага. День гамбургера, похожий, да, и день грудинки, а также день брюнеток.
3: О.
0: С этого, в принципе, праздника нужно было начинать, но почему-то какая-то гастрономическая тема как-то пошла. Пошло. Потом...
3: Еще уже... не все запахали.
0: А вот когда грудинку вспомнили, сразу и брюнеточку вспомнили. Конечно, хорошо. Поздравляем. Лешка Везучий. Привет, салют, люди бодрые. Маэстро, гутен морген, бодрый. Донстаг. Очень приятно. Маришка, тут как тут. Привет, салют. Вамулька. Так, внимание. Пирожок сразу же поэтически.
3: Так, сразу
0: да,
3: же.
0: Надо. Про что у нас? А, про майонезик. Пожалуйста. Так. Оксана хлебом с майонезом чихнула Федору в лицо. И Федор мамино колечко решил пока не доставать. Ну вот. Ну да.
3: Хорошо.
0: Пока прибери.
3: Жизненная.
0: Скажите, а у вас кто-то чихал вот так вот, чтобы вот так вот прям, ну чтобы... И ты был рад, что ты не улыбался в этот момент, и уж тем более не смеялся. Да? Смотри, ну и что еще? Есть еще один. Ну что ж, друзья, до новой встречи, сказал пельменям Николай. И густо смазал майонезом еще горячие тела. Вот. Хорошо. Майонезный вопрос раскрыт. Спасибо, Юра. Морген ВСМ, привет. Так... Главный сенсей, гуру карате Евгений. Доброе утро, страна. Всем хорошего, позитивного дня желает Ярик. Тут привет, ребятки. У вас-то хоть как-то на лето похоже. А мы нас тут в Норвегии. Вот, минус один, пожалуйста. Вот. И это же надо, но зато я не знаю.
3: Зато у вас Норвегия.
0: Зато, вот.
3: Зато у вас фьорды.
0: По-другому, ну, никак. А зато у вас Норвегия. А не вот это вот все. Вот. Это у вас там Норвегия, а нам тут на работу надо.
3: Да.
0: Вот, хорошо. Сегодня 28 мая, сегодня Вильгельм и Виллис. Два именинника есть среди ваших. Поздравляйте смело, потому что, как бы, ну, по-моему, люди заслуженные. Хорошо.
1: СВХ плюс.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Yeah. 28 мая, друзья, сегодня мы поздравим всех тех, кто родился в этот день. Вы, дорогие друзья, возьмем кто-то из ваших. Сегодня обнимаем, полосно лобзаем, целуем, конечно, прижимаем к себе. И сегодня день рождения у Яна Флеминга, и писателя, и автора романов о Джеймсе Бонде. Причем, ну, как бы все.
3: Это все он.
2: Все, да-да-да. И, значит, про него, естественно, будем рассказывать впереди поширше. Сейчас нужно просто напомнить, что Ян Флеминг не изобретал Джеймса Бонда. Он про него все знал, потому что сам, так сказать, целиком и полностью изначально был погружен в разведку.
3: Да.
2: Английскую разведку, британскую разведку, и, соответственно, там шарил очках. Ой, как хорошо. Значит, сегодня день рождения еще одной англичанки. Значит, ну, она вообще австралийка, но в Великобритании, ну, как бы Австралия же поданный, как бы.
3: Великобритания,
2: сами понимаете, да? Ну, и, значит, девочка, которая выросла, вот, и стала поп-певицей, вот, и была, внимание, несмотря на то, что девочка была назначена, ну, ей удостоена высокого звания офицера Ордена Британской Империи. Ребята,
3: вау,
2: сегодня день рождения у Кайли Миноу. Да, я помню, у Кука, у Игоря Кука Короленки была такая песня, там, ну, стихотворение примерно так и будет, да. Здрасте, накаляются страсти, пооткрывали все пасти, здрасте. Десна, я сушу, словно весла, я бы жил с теткой взрослой в Осло, а жизнь...

0: Я бы жил между ног, у Кайли ног, извините.
1: Какая прелесть.
0: Ну, хулиганье. Ну, просто хулиганье. Валерий, с днем рождения, Кайли ног, поздравляю. Ну, а также сегодня день рождения у другого, значит, могула.
1: Исполнителя, скажем так.
0: От мира музыки, ребята. Профессор Лебединский, он же Алексей Лебединский, профессором, кстати.
1: Да.
0: Почему его называют профессором?
1: Почему?
0: Лебединский, потому что он сам себя называл профессором, когда вызывал такси. Выйдет профессор. Профессор Лебединский.
1: Я профессор.
0: Для эпатажа. Вот. Ну, там было очень много всего. У него не с детства такой голос. Расскажем тоже, а также, чем промышлял, вот, и чем промышляет. Ну, надо отдать должное, конечно, вот в самом махровом 90-х. Я помню этот момент, вот эта отвратительная, жидкая такая зима. Вот, и вообще безнадега пипец. Прям вот такая вот 90-е, вот эти вот черные, черт возьми. И ты понимаешь, что до весны лишь бы дотянуть просто эмоционально.
1: Выжить бы.
0: Гать вокруг вообще дрянь. И тут идешь мимо какого-то рынка, а там музыкальные пираты кассеты продают. Они. И, конечно, самые главные хиты сразу же надо показывать. И вот громко над всем рынком, над всеми рынками играет музло всегда. И самое популярное играет всегда. И в этот момент ты идешь, а играет какая-то волшебная мелодия. Ты никогда такого не слышал. Во-первых, мелодия, в которой что-то родное. Ты знаешь, что эту песню ты никогда не слышал, но в ней что-то такое. Мотив вот этот чили-чили-трали-вали. И голос такой непонятно. Вроде и пропитый какого-то.
1: А вроде и профессорский.
0: А вроде и нет. А оказывается, что это профессор Лебедев.

0: северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена.
1: Главное, это позитивное мышление.
2: А ты говоришь. Скажи, пожалуйста, вот человека, который был воспитан на этих самых, на интернетах. Вот эти вот. Каково это слышать?
0: Что ж ты не смазал?
2: Что ж ты не смазал уключенным маслом?
1: Это артхаус.
2: А теперь внимание, это артхаус. Все. Любую хрень можно объявить артхаусом и моментально сделать ее как бы крутой. Все.
1: Еще одна
2: психоделика, конечно. Это группа «Фабрика», но это было гораздо позже. Вот тогда уже времена настали тогда посветлее. Ну, все двигаются, мы продолжаем. Сережка Риски приехал в город на Даугаве, я так понимаю, да? Очень красивые пейзажи сегодня. Слушай, где это такой старенький город? Что это за фотографии? Такое ощущение, что это баварский Мюнхен какой-нибудь, баварская деревня. Но нет, это Кулдыга, так выглядит.
1: Кулдыга.
2: Я вот
1: баварская деревня.
2: С такого ракурса не видел. Очень красиво, очень хорошо. Сережа написал, походу все еще спят. Ну, действительно пусто вообще, тишина, красота. Товар скинул, теперь ад по колесу.
1: Вот это странно прозвучало.
2: Да, этот закладчик. Ага. Наркокурьер.
1: Товарищ майор, ты ничего не слышал?
2: Кулдыгу. Значит, так кучу.
1: Товар в Кулдыге.
2: Собака съела товар. Значит, внимание. Значит, Игорь, директор, бодрое утро тебе, дорогой. Значит, у вас же была подборка песня «Что я должен сделать этим летом?» Не помню вообще ни слова. Я так понимаю...
1: Что-то я не могу вспомнить.
2: Я так понимаю, что это проморгали лето.
1: Да, но это в конце лета должно быть.
2: Ну да, но дело
1: еще рано.
2: Дело все в том, что, как бы, смотри, это же в конце лета играется для того, чтобы резюмировать, что ты все профукал, понимаешь? Mm-hmm. Мягко выражаюсь, понимаешь? А если сыграть ее в начале, то можно себе поставить...
1: То, что ты профукаешь в будущем.
2: Абсолютно верно. Вот. Можно поставить себе планы, которые нифига не сбудутся, и ты профукаешь.
1: Верно.
2: То есть одно и то же можно преподать под разным соусом. Сегодня международный день майонеза. Еще раз напомним, на всякий случай. Мазика! Так, ну что, я думаю, что есть резон. Есть резон, проморгали лето. Причем было две версии. Одна была прям такая хорошая, но проморгали. Морг. От слова морг, конечно. Проверочное слово морг. Вот, значит, и была еще вторая версия, но не была такая удачная. Вот, знаете, как все-таки элементы, знаете, неожиданности, сами, экспромта, они где-то есть. Ну и напомню, что по большому счету изначально мы закинули клич, ребят, что там это самое, что летом-то не сделали? Обещали себе? Не сделали. Вот, после чего, как бы, собрали это все в трек. Ну давайте сыграем.
1: Вот так хорошо.
2: Вот.
1: Отлично.
2: Итак, сегодня мы вопрошали, уважаемая радиоаудитория.

начале лета вы планировали сделать летом, но как-то не задалось. Что не получилось? Почему не получилось, мы и так все знаем, просто не успели. Но тем не менее. И огромное спасибо всем тем, кто даст нам пищу для размышлений. Вот уже...

0: июль. Прошла жара, вот и август в пролете. Лишь моргнул разочек.
1: Всего один.
0: А я хотел вейкборд, шашлыки, фитнес, дружбаны, турники. Как же я хотел с друзьями собраться.

0: Петухов. Идти на спортплощадку и качаться на турнике. Ведь я вместе с другими жителями поселка за эти турники платил. И что-то пошло не так.
1: Проморгали лето.
0: А еще...

еще хотел я скинуть на это за зиму +6. Ведь я буду заезжать на рынок и у этих хозяюшек, добрых хозяюшек, покупать вот этими руками выращенные овощи прямо с огорода.

0: купить килограммов 100 черешни, ну там, или клубники.
1: Ценю,
0: и есть, есть ее, да, вот чтобы аж потом отвалиться на спину и сказать: о!
2: Сказать: о!

0: чтобы все ловилось еще по ходу пьесы, карася поймать на обед или какую-нибудь вимбу. И тут же ее закоптить в свежеприготовленной печи для копчения на хвое. Проморгал и Дима.
1: Проморгали лето, проморгали лето, проморгали лето, проморгали лето, проморгали лето.
0: Ну, еще пока не проморгали.
2: Но
0: Владимир Вэлл и его друзья. Катя, поставьте, пожалуйста, эту песню в конце лета, чтобы я уже окончательно все проморгал.
2: Обязательно.
0: Половина из этого прямо про меня. Но это про всех, ребята, это же про всех образно. Значит, вот сейчас Валерка написал, значит, судя по номеру, за границей живет. Да, сыну, говорит, делаю ванную комнату уже с прошлого года. Так долго пишет. Ужас. Валерий. И прислал фотографии. А я считаю, что уже все готово. По фотографии объект принят.
2: И так можно.
0: Да завязывай ты. Сыну ванную комнату. Что это за этот самый?
2: Что сын сам не
0: сын
2: может?
0: Сын всегда подождет, пока родители закончат прием, значит, своих этих самых ванн, и пойдет, это самое, отдельная ванная комната для сына. Тили-тили-тролливали. Вот, вырастет, да сам доделает.
2: Вот.
0: Это правильная штука. Да, значит, так, значит, о, стилистика профессора Лебединского жирова. Ну, скорее всего, это не. Ну, это же не профессор Лебединский стилистика. Несмотря на то, что именно у профессора Лебединского сегодня день рождения. Это стилистика чисто Билли Новика из, значит, фронтмена группы Billy's Band. То есть у него,
2: кстати, да.
0: У него такие блюзы, вот, и питерский андерграунд настоящий, да, вот, такой, ну, легкий омаж на это был, больше, чем на Лебединского. Кстати, вот недооценивайте Лебединского, чувака, значит, академический музыкант, довольно-таки прокачанный.
2: Вообще-то.
0: Образованный, да-да-да. Значит, в голос такой не с детства решил он подражать Луи Армстронгу, стал тренироваться, связки натренировал, и получился вот такой.
3: Что ж ты не смазал уключенным маслом?
0: Понимаешь? Вот, значит, ну и что еще, что касается непосредственно лодочника, которого мы сегодня с утра еще, ну, с утра не окрепшим умам поставили.
2: Да.
0: Ну, чтобы вы знали, потому что, ну, вы там живете, думаете, что все вокруг хорошо. Нет, вот он, я тебя убью,
2: я убью тебя
0: лодочник, да? С самого раннего утра. Mm-hmm. Так вот, значит, песню, это Степ, во-первых, да, профессор Лебединский, значит, ну, как бы по легенде, заспорил с друзьями, говорит, я сейчас просто на коленках тут соберу хитяру, который еще всех порвет.
2: Если бы это было серьезное произведение,
0: это ржака.
2: Это было бы очень странно.
0: Вот, ну, нет, слава богу. Потому что
2: слава богу, кстати, да.
0: Сразу же, естественно, если это как бы на полном серьезе было написано бы произведение, то, конечно же, специальные доктора, да, определенных, так сказать, векторов, должны были заинтересоваться состоянием нашего пациента. Но так как это Степ, ребята, Степ, он может быть любым, поэтому, как бы, ну, страна, говоря, пост-страна все это приняла очень даже весьма хорошо. Ну, это, по крайней мере, ту зиму 90 какого-то года, вот отвратительная зима была, ее чисто эмоционально именно эта песня помогла пережить. Все, за что огромное спасибо. Это уже вполне достаточно,
4: внимание!
0: Да, кстати.
4: Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: Ой, ребятушки, ну да, гороскоп для всех знаков зодиаков. Если вы, товарищ, знак зодиак, то как раз-таки сегодня наступил
2: все для вас
0: твой самый главный момент. А начнем мы, как всегда, с красивого, ну, Овна. Ну, сегодня так, сегодня настоятельно рекомендовано следить за мелочами. Именно в мелочах, именно в деталях сегодня все кроется. Пропустите одну детальку, завтра получите какую-то новую большую проблему. В общем, короче, сегодня детализация пристальная. Это ваш конек. Да, должен.
2: Овен. А можно мне тельца, пожалуйста? Еще раз нажми.
0: Ну, телец, конечно.
2: Телец.
0: Это был Овен, а теперь телец, давай.
2: Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи тельцы. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что просто расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
0: Ну, вряд ли будет.
2: Близнецы.
0: А вот и близнецы, не старайтесь найти причину для печальки сегодня. Все равно не найдете. Такой денек, да? Учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительное, так что к недругам даже подходить сегодня не стоит, чтобы не заразить их хорошим настроением. На всякий случай. Мало ли что.
2: Рак. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом избавиться от какой-нибудь навязчивой идеи, это подсчитать, уважаемые раки, во сколько обойдется ее реализация.
0: О, то есть изначально вот этот вот суперплан отличный, давайте реализуем, потом посчитайте сначала, калькуляцию, пожалуйста, посмотрите, чтобы все встать на ножки.
2: И вот тогда обговорим.
0: И вот тогда принимайте решение.
1: Лев.
0: Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные какие-то дела. Сколь бы вы не спешили, постарайтесь сегодня все равно, Лев, двигаться осторожненько, мелкими шажочками, перебежечками, ибо есть вероятность зайти слишком не в ту степь, друзья. Вот, поэтому, ну, как бы, пробежали чуть-чуть, посмотрели. Ага, нормально, дальше двигаемся, дальше.
1: Дело.
2: Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений. Потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Девы, убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации.
0: Так.
1: Весы.
0: Вы сегодня весы не будете особо ранимы, а поэтому сможете без потерь воспринять, ну, даже и суровую прозу жизни. Пожалуйста, вот только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя. Соответственно, вы-то сегодня такой многожильный, да, стальной. Вот, а остальные могут, нет, не справиться, так сказать, с эмоциональной нагрузкой.
1: Скорпион.
2: Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов, скорпионы. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
0: Будь уверен в том, что тебе это надо, и получишь вот так вот вкратце.
1: Стрелец.
0: Ваших собственных ресурсов сегодня, стрелец, будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Угу. Вашим флаг в руки, но не увлекайтесь.
1: Козерог.
0: Стимуляторами. Козерог.
2: Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, козероги. И тут одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете. Слишком много. В общем, делайте выводы, козероги.
0: Слишком много.
1: Водолей.
0: Возможно, присоединитесь не к той компании сегодня. В общем, ребят, сегодня взвешивайте за, взвешивайте против. Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, вот, а что это нужно сделать как можно быстрее. Вполне возможно. Проанализируйте. А может и нет.
1: Рыбы.
2: Рыбы, вы сегодня склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Сегодня это у рыб должно получиться.
0: Да ладно.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире. Небо голубое.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
2: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Mega Show! Люди мудрые!
7: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
8: Amore, more, goodbye.
9: СВХ плюс.

0: все пойдут на Мумитроля. Дорогие друзья, Мумитроль, Мумитроль едет к нам, и летнее приключение, и два пригласительных билета на Вундерсалу мы для вас уже заготовили.
1: Уже завтра разыграем.
0: Завтра розыгрыш, сегодня нужен...
1: Четвертый финалист.
0: Четвертый финалист, буквально вот через 2.5 минуты мы дадим вам возможность, ну, написать о своей готовности, если вы готовы сегодня поиграть.
1: Так сказать.
0: Ну да, подать заявку на сегодняшнее участие, потому что каждый день новый день. Uh-huh. Кто готов, кто сегодня... Напишите «Хочу целоваться» и добро пожаловать в бодрую целовальню. И уж...

0: плохо.
1: Если есть времечко покуражиться, пиши «хочу целоваться» на WhatsApp-чик 25-45-25-25. Будем играться, будем веселиться, будем резвиться. Вот, и забирать еще и пригласительные билеты на Илью Лугузенко и группу «Мумий Тролль» 23 августа. Ну а пока сяду в машину, встретимся в Портофино.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Radio SVH Plus.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в основном в восточных районах ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный порывистый, до 15-20 метров в секунду. Днем по стране 11-16 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 13, плюс 14. При этом в столице в основном солнечно, без осадков.
4: Радио СВХ.

0: 7.59 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм Латвии проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Проблем не будет. У этой коалиции в Сейме как минимум 66 голосов депутатов. Адажский край сегодня попытается избрать нового председателя Думы. Руководителю этого самоуправления нет почти 5 месяцев. Издание Der Spiegel сообщило, что США предупредили союзников по НАТО, прежде всего в Европе, о планах существенно сократить военный вклад в альянс.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм Латвии проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Перед заседанием партнеры по будущей коалиции, партии Апвенотай Саракс, Яунвенотиба, Нацблоквис Латвии, ТБЛННК и Союз зеленых и крестьян, подпишут договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Сюрпризов на этом голосовании не ожидается. У коалиции Кулбергса в Сейме стабильное большинство, как минимум 66 голосов депутатов. Ожидается, что это правительство проработает до осени, а после парламентских выборов начнется формирование нового. С утверждением нового кабинета изменения затронутый парламент, всем депутатами вернутся бывшая премьер Эвика Силиня и еще несколько экс-министров. Соответственно, ряд депутатов лишится так называемых мягких мандатов. А вместо депутата Кулбергса, который теперь будет премьером, в парламент от Апвенотайс Саракс придет Ева Бранте. Адажский край сегодня попытается избрать нового председателя местной думы. Руководителю этого самоуправления нет почти 5 месяцев. В начале января в отставку ушла мэр Карина Миттельсоне от объединения регионов, объяснив свой уход тем, что дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после выборов, фактически развалилась. Сейчас думой руководит заместитель Миттельсоне Гатис Мигланс из Союза зеленых и крестьян. Именно его сегодня выдвигают на должность мэра Адажского края. Соберет ли он большинство и будет ли избран, пока непонятно. Политики продолжают договариваться. В Бауске сегодня запланировано сразу несколько пикетов против изменений в сети школ. Один протест начинается в эти минуты, второй через час в 9 утра, то есть одновременно с заседанием местной думы, где депутаты будут решать вопрос о реорганизации школ с осени 27 года. Участники одного пикета выступают против присоединения городской основной школы ко второй средней. Во втором случае родители протестуют против преобразования средней школы Пилсрундалес в основную школу. Они подали коллективные заявления, подчеркивая, что средняя школа для местного сообщества важна не только как учебное заведение, но и как часть будущего молодых людей. Издание Der Spiegel сообщает, что Соединенные Штаты предупредили союзников по НАТО о планах существенно сократить военный вклад в альянс. Речь идет о корректировках в так называемой модели сил НАТО, которая была согласована после начала полномасштабного вторжения России в Украину и которая определяет, какими ресурсами главнокомандующий силами НАТО в Европе может распоряжаться для защиты континента. По данным Der Spiegel, США хотят сократить свой вклад в истребители примерно на треть, предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков и самолетов до заправки, отказаться от подводных лодок для Европы, а также снизить участие в миссии разведывательных и ударных беспилотников. При этом США намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе, а основную нагрузку по обычной обороне должны взять на себя европейские страны. В НАТО ждут от европейцев предложения о том, кто может закрыть эти позиции США. И конференция на эту тему состоится в июне. Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с просьбой помочь защитить воздушное пространство Украины от российских ракет. Пишет, что Украина заметно продвинулась в защите от дронов, но пока не может производить собственные системы противоракетной обороны. В защите от баллистических ракет Украина почти полностью полагается на Соединенные Штаты Америки, и система «Патриот» остается наиболее эффективным средством против российских баллистических ракет, указывает Зеленский. Нынешние темпы поставок по программе Pearl больше не соответствуют уровню угрозы, отмечает президент Украины. Pearl — это инициатива НАТО по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. СМИ раньше до этого писали о возможных задержках поставок на фоне войны США на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану. В среду Соединенные Штаты сбили 4 иранских ударных дрона, которые представляли угрозу в районе Армузского пролива. Затем Соединенные Штаты атаковали наземную станцию управления в Бендер-Аббасе. Американцы сообщают, что она готовилась запустить 5-й беспилотник. Американцы подчеркивают, что удары эти носили оборонительный характер, и режим прекращения огня все еще действует. Сегодня в больнице Страдания пройдут практические учения по медицине катастроф совместно с Государственной пожарно-спасательной службой и Рижской муниципальной полицией. Во время учений будет разыгран сценарий чрезвычайной ситуации, чтобы проверить взаимодействие служб и порядок действий. Лечение и уход за пациентами во время учений затронуты не будут, однако на территории больниц могут кратковременно ограничивать передвижение людей. Жители Агинсканца просят не тревожиться, если рядом с больницей Страдания появятся люди в специальном гриме. В Риге официально открывается купальный сезон и городские пляжи. В Акарбуле сегодня поднимут голубой флаг и откроют новую спасательную станцию, где на первом этаже разместят технику, а на втором – рабочее помещение с обзорной террасой. В этом году голубые флаги поднимут на 4 рижских пляжах – в Эцаке, в Акарбуле, на озере Бабелите и впервые в Даугавгриве. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВХ плюс.

0: бодрые на СВХ плюс.
1: Знатный целобака.
2: Очень хочется.
3: Очень хочется.
4: Очень-очень-очень хочется.
5: Ну, очень хочется.
2: Целоваться.
3: Целоваться.
2: Целоваться.
6: Пой-пой-пой.
5: Алло.
6: Пой-пой-пой.
5: Алло.
3: Целоваться.
5: Целоваться.
7: Утром очень хочется целоваться, и это, я считаю, что мы очень хорошее, значит, развиваем. Вот, и очень хорошо, что вам тоже нравится. Постепенно, да. Степ-бай-степ становится все больше. Ну, и, естественно, те люди, которые говорят, с утра нам не сложно, давай мы поцелуемся, вот, а вы нам взамен что? Вот, неправильно спрашивают, потому что, ну, нельзя просто целоваться. Просто целоваться на интерес можно, например, там, с соседкой или с соседом, например. Вот. Или со знакомцем приятным, конечно же. А с неприятным не надо целоваться. Вот. А что касается, когда целуешься с незнакомыми, обязательно нужен на интерес на какой-нибудь. Интерес, выходи на букву С, у нас на букву М. Выходим, ребятушки, на лето, а летом у нас, конечно же, полны пруди всяческих хорошеньких, ну, таких мероприятий, на которые настоятельно рекомендуем. И один из них это концерт группы Movie Crew.
8: Булки с маком предлагаем целоваку!
7: Да, друзья, главные морские романтики, которые не нуждаются в представлении. Мумитроль, Илья Лагутенко, долгожданный концерт в Риге. И это Wonder Sala 23 августа. Билеты уже в продаже, конечно же, по предварительной, так сказать, продаже всегда подешевше. Можно раздобыть, да. А где искать, друзья?
9: FridayTicket.com.
7: FridayTicket.com. Да-да-да, пятничный билет. Так переводится. Ну, неплохо. Значит, добро пожаловать на крутейший концерт, вот, и добро пожаловать на крутейшее событие лета. Вот, и что касается Мумитроля, здесь излишне. Ребят, это настоящая сказка. Радость всегда. Поехали! Ну и, конечно, разрешите представить сегодняшний выбор. Сегодняшний у нас пал на девочку по имени Аленочка. Аленочка, привет, дорогая, привет.
10: Доброе утро.
7: Привет. Что ты там, где ты там, щуришь глаз, поди, или нет?
10: Конечно.
7: Че, где ты, что ты?
10: На работе уже.
7: Да, уже работаешь на работе, да? Ну, давай.
10: Уже работаю.
7: Значит, смотри, значит, пока зарплата идет, давай целоваться. Я тебе сейчас расскажу про человека, против которого ты сегодня будешь сражаться. Вот за право выхода в завтрашний финальчик. Ага. Итак, добро пожаловать. Как там? Итак, звалась она Татьяна, а зовут его Никитка. Никитка, смотри, значит, любит спать, но спит по 6 часов.
9: Ну, представляешь, таких людей много. Ну, кстати,
7: вообще,
9: да.
7: Я спать люблю, но удается только по 6. Вот, зачем-то знаю польский язык, пишет Никита.
9: Ключевое слово «зачем-то».
7: Шеску пан барзу.
9: Бобр это самое.
7: Бобр это самое. И, кстати, работал Никитка в 6 разных странах. То есть опыт между...
9: Вау.
7: Но опыт у Никитки.
10: Вау.
7: Международный. И так, в этот самый момент могу тебе сказать уверенно, что Никитка уже расставил свою защиту, твоя задача, ну, перелезть через эту ограду, вот, перецеловать его. То есть целовать нужно в другую щеку, незащищенную, на каждый момент поцелуя. Желаем удачи. Итак, ты целуешь до того момента, пока у тебя не будет 3 вот смоки заработанные. Все, целуй, перецелуй. Сейчас погнали.
11: Знатный целовать.
7: Поехали, Алешечка, давай поедем куда-нибудь. Давайте уже уедем куда-нибудь, Ален. Куда будем целовать?
10: Да. Вправо.
7: О, так, пожалуйста. Решила вправо поцеловать. Это, кстати, между прочим, парамедики выезжают. Пытаюсь убрать свой микрофон, а это же в твой.
9: Промазал.
7: Внимание. Итак, вправо решила Алена попробовать.
12: No.
7: Ага. Ну, а между прочим, Никита защитил правую щеку моментально, поэтому давай, поехали дальше, пробуй.
10: Опять вправо.
7: Давай, попробуем опять вправо.
12: No.
7: Я уверен, что он на том сейчас, как в конце, он улыбается. Так, внимание, думай. У него уже 2 смоки, между прочим. Это я не то, что нагнетаю, но просто сразу же рассчитался.
10: А пускай будет опять вправо.
7: Давай, попробуем, давай. бросил, сдался, поменял щечку защиты. Так, молодец, 2-1. Чувствуется? Женщина с опытом. Ну, давай.
10: Опять право.
7: Хорошо.
10: Защитился.
9: Чего?
7: Опять право, да, все, это было четвертое, это же был четвертый гол. Да. Я думал, может, я криво нажал. Нет, все правильно. Он защитил правую щеку, дорогуша, и предугадал тебя. Несмотря на то, что ты девочка с опытом, значит, Никитка тоже, так сказать, не зря, говорит, знаю польский язык.
9: Пригодилось.
7: Так, Аленка, тебе хорошего дня. Можешь там написать, там, в WhatsApp-чике можешь написать песенку, может, если совпадет, то, ну, вайб, то с удовольствием сыграем. А так, хорошего дня, спасибо за то, что ты у нас есть.
10: Спасибо. Все.
7: Пока. Мурлыка.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: любименькие, как приятно все-таки от вас получать всякие писули, а также фотографии различные на тематику.
1: Это мы любим.
0: И с собачками, и с кошечками, и с рыбой даже, да, когда наловил, конечно же. Сегодня день рождения у Кайли Минок, ребятки. Кайли Минок, ну помните же, ну помните. Помним. Вот это на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это прям, ну, хитяра жирнющий по всей планете разлетелась. Но изначально Кайли Минок, она как бы, она австралийка, но как бы Австралия и Великобритания — это братья на век, вы же сами понимаете, да, ситуация такая. Вот, и с этого все началось. Сейчас расскажем, почему и как началось. Владимир!

0: странах. И в Австралии, и в Великобритании была очень популярна, и все ее возжелали.
1: Но не из-за песен.
0: Вообще не из-за песен. Тогда она еще не пела, она снималась в кино. Там был известный такой популярный там, значит, сериал под названием «Соседи». Mm-hmm. Ничего не знаю про него. Я являюсь адептом «Друзья».
1: Сериал «Друзья». Мы его не знаем вообще.
0: Вот «Соседи» не знаю. Но, внимание, знаете, какой у нее образ был? Она харизматичная девушка-механик. Шарлин Митчелл. Вот, и сериал, значит, «Соседи» и в Великобритании, и в Австралии был очень популярен. И самая крутая там, конечно, была вот Кайли Минок в виде, значит, девочки-механика Шарлин Митчелл. Значит, что касается музыкальной карьеры, началась из чистой импровизации. Представьте себе, значит, сериал «Соседи», со всеми участниками, ездят какую-то, устраивают какие-то благотворительные концерты, ну, то есть собирают денежки и так далее. И тут вдруг она говорит, ну, там ей дают микрофон, давай какой-то кавер какой-то спой.
1: Спой что-нибудь.
0: Спой чего-нибудь, вот такую знаменитую песню там.
1: Вот она и спела.
0: Ну, где же, ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Ну, примерно такое.
1: Ну, да.
0: И все такие, вау! И она такая, судя по всему, по отзывам можно начинать. И, в принципе, начала. Значит, запись попала к продюсерам одного лейбла. Они говорят, мы такое лайк, тем более, что как бы проект Кайли Минок уже раскручен, но уж с другой стороны, да, как актриса, поэтому погнали. И погнали. Вот, в 2008-м за свои выдающиеся заслуги в музыке Кайли Минок официально удостоена была высокого звания офицера Ордена Британской империи.
1: На секундочку.
0: Сам принц Чарльз вручал ей, значит, этот орден и назначал ее офицером. Значит, икона высокой моды по праву принадлежит Кайли Минок. На сцене, внимание, костюмы, которые, значит, над которыми корпели такие могулы, как Жан-Поль Готье и Лагерфельд Карл и Дольче и Габбана, официально признаны предметами искусства. Ее сценические костюмы.
1: Да. Костюмы-то крутые.
0: Кайли, да. Одна из самых миниатюрных, между прочим, звезд мировой сцены.
1: Как это?
0: Небольшое такое, да. Рост 152 всего. Ну, а ты каблучище надень, с платформами, да и на каблуках.
1: Вот и все 190 будет.
0: И уже все хорошо. Значит, ну и, конечно, и в кино посниматься, и попеть, и в красивом походить. Ну и плюс еще и с коммерческой точки зрения. Как-то нужно же, естественно, не всю же жизнь будешь там танцевать. Надо во что-то вкладывать. Ну, одно из популярных направлений среди шоу-бизеров это у нее своя винодельня. Вот, ну, своя. Значит, винный бренд сделала Кайли Минок Вайнс. Лично не пробовал, но, возможно, как бы, но, возможно, и не попробовал.
1: Кто знает.
0: Не знаю, кто хунул, да. Лично контролирует процессы, подбор винограда во Франции, в Италии. Вот, а фирменная розовая Просекко вот, стала самым продаваемым брендовым розовым вином на территории Великобритании. Вот, 15 миллионов бутылок, информация позапрошлого года.
1: Конечно, там же этикетка-то.
0: Очень круто. Так, что мы еще можем притащить? Вы помните проект «Фабрика звезд»?
1: Помним.
0: А помните ли, что тот самый Мигель, который потом в проекте «Танцы», ты в танцах, там он принимал кого-то в танцы, кого-то не принимал, а до этого он еще и выступал в «Фабрике звезд».
1: Он еще и пел.
0: Он реально пел. И одна из его песен, ну, мы же не помним другие его песни, помним эту песню. Она называется «Песня настоящего фаната Кайли Минок». Между прочим.
1: Послушаем.
0: Мы сразу послушаем после новостей спорта. Прямо сейчас Алексей Новак из In The House. Посмотрим, что там. А что там у нас-то наприключалось за это время. И после чего Мигель. «Песня настоящего фаната Кайли Минок».
2: Новости спорта.

0: 2006 года. Пятая игра серии пройдет в ночь на 30 мая на арене «Каролины». Лондонский клуб «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций УЕФА, обыграв «Райо Вайекано» в финальном матче в Лейпциге со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 51-й минуте. Французский нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета добил мяч после дальнего удара и отскока от вратаря. Для «Кристал Пэлас» это первый еврокубковый титул, и он дает команде путевку в следующий сезон Лиги Европы. В этом сезоне английские клубы уже взяли трофей Лиги Европы, где Астон Вилла в финале победила Фрайбург 3-0. Еще один английский клуб сыграет в финале Лиги Чемпионов. «Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен» 30 мая. Французский нападающий Килиан Мбаппе второй сезон подряд признан лучшим игроком года в «Реал Мадрид» по итогам голосования болельщиков. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 25 голов в 31 матче. Мбаппе также стал самым результативным игроком Лиги Чемпионов, где у него 15 забитых мячей, и награду ему вручают второй год подряд. Фрэнк Лэмпард получил приз тренеру года в Англии по версии Ассоциации тренеров, а также стал лучшим тренером сезона во втором по силе английском дивизионе. Лэмпард работает главным тренером Ковентри, и его команда заняла первое место в дивизионе, получив повышение в премьер-лигу. Ковентри сыграет в высшем дивизионе впервые с 2001 года. В голосовании Лэмпард опередил в том числе Микеля Артету из Арсенала и Пепа Гвардиолу из Манчестер-Сити. Латвийская теннисистка Алена Остапенко завершила выступление на открытом чемпионате Франции, уступив во втором круге польке Магде Линнет 2-6, 6-2, 2-6. Матч в Париже проходил опять в жару. Было около 30-32 градусов, игра растянулась на 3 сета. Остапенко уверенно взяла второй сет, но в решающем отрезке снова отдала инициативу сопернице. По рейтингу Остапенко была 31-й, а Линнет 73-й. При этом польская теннисистка сыграла стабильнее в ключевые моменты. В третьем круге Линнет встретится с Игой Швентик, третьей ракеткой мира.
1: Новости спорта.

0: знаниями.
1: Ну, спасибо большое. Это был Мигель, друзья.
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Отцы! А сегодня, между прочим, 28 мая мы отмечаем День брюнета. Гнатиса! Замечательные брюшечки! Ой! С точки зрения глобальной антропологии, мсье и мадамы, брюнеты и брюнеточки – это абсолютное большинство населения всей нашей землицы. Ребятушки, 90% всех людей на планете имеют темные или черные волосы. Все они брюны, значит, рыжие оттеночки, вот, и светлые, соответственно, это генетическая мутация.
4: Мутация.
1: Вот так, если вдруг что, скажите, ребят, вы просто мутанты генетические. Вот, смотрите, значит, в основном он светленькие и рыжие, вот это в основном Европа сосредоточение, вот, а темный свет — это естественный эволюционный стандарт всего человечества основного. Значит, обладая самым визуально густыми волосами, ведь кажется, что у темных гораздо больше волос, да? Брюнет

0: уступают блондинкам по количеству волос. Несмотря на то, на голове у среднестатистической брюнетки 100 тысяч приблизительно волос, а, значит, у блондинок больше, примерно 140. Но только вот толщина волоса блондинистого, она тоньше, и поэтому, как бы, кажется, что копна волос брюн, да, она гораздо мощнее.
1: Более объемно.
0: Гораздо важнее. Оптическая иллюзия, оптический обман. Кстати, если проанализировать столетнюю историю главных мировых конкурсов красоты, мы просто посмотрели.
1: Так.
0: Ну, вот там же.
1: Пересмотрели.
0: Мировые конкурсы красоты, сколько брюнеток, сколько блондинок, сколько рыжих, короче.
1: Итого.
0: Ну, в принципе, можно было предугадать. Я бы, честно говоря, изначально чисто по математической, ну, как бы, логике, да, то есть теории вероятности, если 90% всех брюнеты, то, как бы, и по статистике тоже количество брюнетов будет гораздо больше. Ну, так оно, в принципе, и получилось. Мисс Мира и Мисс Вселенная взяли в расчет. Значит, корона победительницы чаще всего доставалась брюнеткам. Естественно, темноволосые латиноамериканочки тут, европейки темноволосые, там, ну, итальянки, да, и азиатки побеждали в этих конкурсах почти два раза чаще, чем обладательницы светлых волос. Да? Вот такая вот. Мы поздравляем со своей стороны, конечно же, наши темненькие, шикарненькие брюшечки. Сегодня ваш денечек. Да-да-да. Бодрый кладкоскоп готовим. Немножечко не плагиата. Женя поработал над ударениями.
1: Исправил.
0: По крайней мере, в первой половине все хорошо. Мы первую половину и сыграем немножко.

0: сегодня переменность в облачности по всей стране. Ребята, местами в основном в восточных районах ожидаемые дожди. Даже, кстати, возможно, гроза. Ну вот, Лепа и Венспилс сегодня прогревается до 11-13. Даугавпилс, Резек на 13-14. Столица солнечно, без осадков, ребятки. И это хорошо для всех тех, кто будет в столице. А так, выходим на бодрый краткоскоп.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Ой, какие вы все разненькие, какие вы красивенькие. Овны, сегодня следи за мелочами. В мелочах все будет крыться. Пропустишь одну, ну вот, казалось бы, мелочевку. Завтра получишь новую большую проблему. Короче, сегодня будь, так сказать, внимательней к мелочам.
2: Телец. Навязчивая идея зацепит крепко. Так что расслабьтесь и посмотрите, Тице, куда она ведет.
3: Близнецы.
0: Внимание. Близнецы, настроение отличное. Вот, оно всегда заразительно. Вот, подходите к своим друзьям, заражайте их хорошим настроением, а к врагам не подходите, не надо. Не заслужили.
2: Навязчивая идея отступит, если посчитать, во сколько она вам обойдется, раки.
0: Так, внимание.
3: Лев.
0: Внимание, мелкие срочные делишки будут сегодня вас, Лев, подгонять. Но бегите осторожненько, чтобы не свернуть не в то направление.
4: Так помните как-то? Поворот в никуда. Не, в не туда.
2: В не туда.
3: Дева.
2: Ваше решение сегодня многое значит, девы. Так что включайте сегодня максимальную ответственность.
0: Ответственно сегодня дева должна быть. Ответственно. Демократично вы наш. Ответственно вы наш. Так, весы, суровая правда вас сегодня не сломает. Но не факт, что ее выдержат другие. Понимаете, вас она не сломает, но не пересказывать ее не надо, потому что вокруг могут быть люди слабаки.
3: Скорпион.
2: Четко держи цель в голове, Скорпион. Сегодня без сомнений получишь свое.
0: Очень хорошо.
3: Стрелец.
0: Ресурсов сегодня будет маловато. Вот, сегодня тебе пригодится какой-то стимул. Помните, что такое стимул?
2: Помним.
0: Острая палка для того, чтобы погонщик слонов погонял. Стимул назывался. Короче, значит, ресурсов маловато, стимул пригодится сегодня. Но, стрельцы, без фанатизма.
3: Козерог.
2: Кажется, все делаете только и только вы. О. Пора понять, это правда или вы просто перегорели, козероги?
0: Так.
3: Водолей.
0: Возможно, компания не ваша. Возможно, компания вокруг вас не ваша. Присмотритесь. Возможно, может поменять окружение. А может, не надо затягивать, может, быстрее поменять окружение. Может быть, просто вот ощущение. Вам плохо, а вы не понимаете, почему. А может, компания не ваша.
3: Рыбы.
2: Не тратьте силы на иллюзии. Сегодня получится посмотреть на все трезво, рыбы.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: WhatsApp-овый номер начинается на +791. Наташка пишет: «Привет, ребятушки, спасибо за песню Мигеля». Так. Напоминаю, песня, значит, фаната Кайли Минок, настоящего фаната Кайли Минок, сегодня была нами вспомнита. Вот, я забыла про нее. Вы даже не подозреваете, как вы помогли отдельно взятому человеку мне.
1: Так,
0: пишет Наталья. Сережа, он же Мигель. Мигель же, он же Сережа.
1: Сергей Шестиперов.
0: Возможно. Так, мой сосед.
1: Ух ты.
0: Прикинь. Значит, и у него 21 июля день рождения.
1: Я проверил, все верно.
0: Да, значит, еще успею заказать просеку от Кайли Минок и подарю ему вот эту просеку от Кайли Минок под песню, под его песню, которую, может, он уже тоже наверняка забыл или хочет забыть, конечно. Так вот, спасибо, вы лучшие. Ну, да, самое главное, ты, Солнце, у тебя в голове родилось самое главное. У тебя родилась идея.
1: Вот.
0: Каким образом? Потому что
1: все нужно осуществить.
0: Конечно. Осталось дело за малым. И его друзья. Кстати, это самое. Ну, ради хохмы, прогугли, пожалуйста, что там с этим самым просекой от Кайли Минок. Ну, употребление алкоголя негативно влияет на ваше здоровье. Продажа, покупка, передача запрещена. На всякий случай. Это законы по радиовещанию. Есть вообще? Че, почем?
1: Есть. Че, почем? И даже у нас.
0: Да, стоп. У нас здесь?
1: У нас есть.
0: Все, тогда, значит...
1: Кстати, не так дорого.
0: Да. Ну, я напоминаю про телефонный код. Немножко там, возможно, ситуация другая. Но
1: да, вообще, да.
0: Желаем удачи. Но, тем не менее, у нас есть, да?
1: У нас есть.
0: О, прикинь вообще.
1: У нас есть.
0: Я знаю точно.
1: И выглядит, кстати, прикольно.
0: Я знаю точно. Невозможно. Вот. Давай. И
2: его друзья. На СВХ Плюс. City Finances. Свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Bet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых лет.
0: Кстати, хорошо, спасибо большое. Сами посмотрели, цены разнятся. Цены по всей...
1: Разнятся.
0: Везде разнятся цены. Ладно. Ой, какие разнятся цены, друзья. Слушайте, у нас же... Давайте, есть предложение. Сейчас сразу после песни...
1: Так.
0: Устроим раздачу. У нас появилось два пригласительных билета на авиашоу.
1: Все верно, влепые.
0: На летнее авиашоу появилось два пригласительных билета. Давайте будем разыгрывать.

0: друзья, впереди нас ожидает крупнейшее авиационное событие на побережье Балтии, значит, которое объединяет и военные, и гражданские воздушные суда, элитные пилотажные группы, любители авиации со всей Европы. И выступать также будут команды высшего пилотажа и наши, одни из самых крутейших в Европе, Baltic Bees. В полном составе, обещают ребята.
1: Нас ждут два дня мощной арабатики, экстремальных полетов, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи.
0: Ребята, также выставка авиационной техники, пожалуйста, заходи, посмотри, потрогай, спроси. Вот уникальная возможность, кстати, встретиться с пилотами и, с пилотами, живыми людьми.
1: Живыми.
0: Вот. И все это 12 и 13 июня в международном аэропорту Лепае. Билеты на airshow.lv. А у нас в раздаче рекламное агентство прямо сейчас собираем. Задачу выдаем. И работаем по направлению. Let's go!
2: Рекламное агентство.
0: Ну, сегодня, дамы и господа, в рекламном агентстве бал правит Наташка.
3: Так.
0: Ей-то, значит, услышала по радио песню старинную Мигеля. Uh-huh. Вот, значит, мы про нее все забыли уже.
3: И я думаю, сам Мигель про нее забыл.
0: Забыл, он потом ее...
3: И не хочет вспоминать, я знаю.
0: Конечно, нет, конечно. Ну, бывает же такое, ну, что-то, ну, как бы, ну, вы же сами понимаете, Мигель все-таки не певец, Мигель все-таки танцор.
3: Да.
0: И он, его задача говорить, ты в танце или ты не в танце, uh-huh. понимаешь? Вот, потому что, ну, шикарный. Вот, ну, на певческом не очень задалось, но тем не менее, ну, мы-то помним, конечно же. И Наташа такая, блин, он же мой сосед. Вот я ему и подарю. Значит, у него песня есть с настоящего фаната Кайли Минок, поэтому в любой момент за 20 евро можно отскочить, сделать подарок со смыслом, понимаешь? Вот.
3: Бутылочку просека от Кайли Минок.
0: Да,
3: давайте. Употребление вредит здоровью.
0: Поэтому говорим без алкогольного. Давайте.
3: Без алкогольного.
0: Конечно, без алкогольного, естественно. Вот. И там цена там где-то, ну, разнятся цены. Там, ну, до 20 евро, короче. Ну, дешевый заход. Но тебе придется купить его. Тебе придется купить этот вот вертикальный мешочек, который кто-то когда-то давным-давно придумал. Вертикальный мешочек для того, чтобы значит, батл туда. Battlefield.
3: Положить туда.
0: Положить и вот так вот в это самое. А потом, ну, тебе подарили такое, ты достаешь то, что тебе там внутренность, начинку, да?
3: Угу.
0: А это складываешь и потом пригодится и обязательно.
3: Возможно.
0: И теперь внимание, дамы и господа. Сейчас, дорогие креативщики всей планеты, мы сейчас вам задаем вопрос. А слабо ли сегодня прямо вот так вот со старта взять, да и придумать название? Как назвать вот этот вот мешочек для того, чтобы, ну, переносить и дарить что-нибудь в бутылочке? Uh-huh. Вертикальные загрузки такой, да, вертикальные. Как назвать вот этот поезд специально кем-то с любовью придуманным? Потому что мне кажется, что это его придумали с любовью. Хорошая. Все, ваши версии до 25-45-25-25. Легко и непринужденно. Сегодня два пригласительных билета на Лепайское авиашоу будем разыгрывать, друзья. Ага. Кстати, гильза очень даже...

0: ребята, давайте сразу договоримся на берегу. Тубус уже занят. Ни один...
1: Запрещено.
0: Не, да, да. Уже ни одна версия, ни две, ни три уже прислали с тубусом. Тубус — это хорошо. Как назвать пакетик для переноса бутылочки в подарочный?
1: Ну-ну.
0: Тубус нет. Тубус нет. Гильза тоже занята. А еще очень хорошая уже пришла. Колчан.
1: О,
0: колчан.
1: Хорошо.
0: Одной стрелы, но прямо в сердце. Прямо в сердце.

0: Вечори на СВХ Плюс.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
0: Радио СВХ Плюс.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в восточных районах, ожидаются дожди и, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывистый, до 15-20 метров в секунду. Днем по Латвии от 11 до 16 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге 13-14 градусов. И в столице в основном солнечно, без осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Проблем с голосованием не будет. У этой коалиции в Сейме 66 голосов. Перед заседанием 4 партии новой коалиции уже подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Издание Der Spiegel пишет, что США предупредили союзников по НАТО в Европе о планах существенно сократить американский военный вклад в альянс.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. В него войдут 4 партии: Апвенот и Саракс, самого Кулбергса, Явну Венот, Ибо, Нацблок, Весел Латвия, ТБ, ЛННК и Союз зеленых и крестьян. Сюрпризов на голосовании сегодня не ожидается. У коалиции Кулбергса в Сейме стабильное большинство. Как минимум 66 голосов депутатов. Ожидается, что это правительство проработает до осени, а после парламентских выборов начнется формирование нового. С утверждением нового Кабмина изменения затронут и парламент. Всем депутатами вернутся бывшая премьер Эвика Силини, еще несколько экс-министров. Соответственно, ряд депутатов лишится так называемых мягких мандатов. А вместо депутата Кулбергса, который теперь будет премьером, в парламент от Апвенота из Саракс придет Ева Бранте. Перед заседанием Сейма 4 партии новой коалиции уже подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Информагентство Лето прогнало через нейросети текст этой декларации и сравнило его с тем, что было написано в похожем документе уходящего правительства Эвики Силини. Анализ показал, что декларация правительства Кулбергса немного короче. В ней почти 1500 слов против 1600 слов у Силини. Помимо слов «государство» и «Латвия», которых больше всего в обоих текстах, в декларации Кулбергса чаще используются такие понятия, как бюджет, ЕС, год, финансирование и договор. В то время как в документе Кабмина Силини чаще всего встречались слова «образование», «здравоохранение», «окружающая среда» и различные формулировки про возможности и качество жизни. Адажский край сегодня попытается избрать нового председателя Думы. Руководителя у этого самоуправления нет почти 5 месяцев. В начале января в отставку ушла мэр Карина Миттельсоне от объединения регионов. Объяснила она свой уход тем, что Дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после выборов, фактически развалилась. Сейчас Думой руководит заместитель Миттельсоне Гатис Мигланс из «Союз зеленых и крестьян». Именно его сегодня выдвигают на должность мэра. Соберет ли он большинство и будет ли избран, пока непонятно. Политики продолжают договариваться. В Бауске сегодня запланировано сразу несколько пикетов против изменений в сети школ. Один протест начался в 8 утра, второй через час, то есть в эти минуты. Одновременно с заседанием местной думы, где депутаты будут решать вопрос о реорганизации школ с осени 27 года. Участники одного пикета выступают против присоединения городской основной школы ко второй средней. Во втором случае родители протестуют против преобразования средней школы Пилсрундалес в основную школу. Они подали коллективные заявления, подчеркивая, что средняя школа для местного сообщества важна не только как учебное заведение, но и как часть будущего молодых людей. Издание Der Spiegel пишет о том, что США предупредили союзников по НАТО в Европе о планах существенно сократить американский военный вклад в альянс. Серьезно меняется баланс в так называемой модели сил НАТО, которая была согласована после начала полномасштабного вторжения России в Украину и которая определяет, какими ресурсами главнокомандующий силами НАТО в Европе может распоряжаться для защиты континента. По данным издания Der Spiegel, США сократят число истребителей для НАТО примерно на треть, уменьшат количество предоставляемых разведывательных и ударных дронов, будут предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков и самолетов до заправки, откажутся от подводных лодок для Европы. Соединенные Штаты намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе, однако основную нагрузку по обычной обороне должны взять на себя европейские страны. В НАТО ждут от европейцев предложения о том, кто и как закроет эти позиции. Конференция на тему запланирована на июнь. Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с просьбой помочь защитить воздушное пространство Украины от российских ракет. Пишут, что Украина заметно продвинулась в защите от беспилотников, но пока не может производить собственные системы противоракетной обороны. Поэтому почти полностью полагается на США, а именно на системы Патриот. Однако ракет к этим системам критически не хватает, поскольку недостаточный темп американских поставок по программе Pearl, в рамках которой Украина получает американское оружие за счет европейских стран. Поставки США задерживаются на фоне войны, начатой Трампом на Ближнем Востоке. Накануне США нанесли новые удары по Ирану, сбили 4 иранских ударных дрона в районе Ормузского пролива, а затем атаковали наземную станцию управления в иранском порту Бендер-Аббас, где готовились запустить еще один беспилотник. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Кувейте, однако ракеты и беспилотники были перехвачены. Вашингтон подчеркивает, что удары носят оборонительный характер, и режим прекращения огня с Ираном еще в силе. В больнице Страдани сегодня пройдут практические учения по медицине катастроф совместно с Государственной пожарно-спасательной службой и Рижской муниципальной полицией. Во время учений разыграют сценарий чрезвычайной ситуации, чтобы проверить взаимодействие служб и порядок действий. Лечение и уход за пациентами во время учений затронуты не будут, но на территории больницы Страдани могут кратковременно ограничивать передвижение людей. Жители Агенсканса просят не тревожиться, если рядом с больницей появятся люди в специальном гриме. В Риге официально открывается купальный сезон и городские пляжи. В Акарбуле поднимут сегодня голубой флаг и откроют новую спасательную станцию, где на первом этаже разместят технику, на втором – рабочее помещение с обзорной террасой. В этом году голубые флаги поднимут на 4 рижских пляжах – в Эцеке, в Акарбуле, на озере Бабелите и впервые на пляже в Даугавгриве. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: сейчас.
1: Слушайте, ну, как бывает, знаете, как все метаморфозится у нас повсеместно, да? То есть, как бы, думаешь одно, значит, получаешь, планируешь одно, получаешь другое. Всегда так бы можно было так. Планируй в одну руку, все остальное делай в другую. Смотри, какая быстрее переполнится. Я сейчас примерно, ну, цитирую Бэт Санта. Это герой Билли Боб Торнтона в фильме «Плохой Санта». В гоблинском переводе еще до кучи. Ну, и ничто не предвещало беды. Сегодня, ну, думали так, ну, давай разыграем в коде доступа сегодня билеты на авиашоу на Лепойска. И тут пишет нам она. Говорит, Наталья, значит, с кодом в WhatsApp +971. Uh-huh. Говорит, у меня сосед Мигель. Спасибо большое, что песню поставили. У него как раз день рождения, я придумал ему подарок. У него была песня про песня ярого фаната, самого главного фаната Кайли Минок. А у Кайли Минок есть, значит, игристая, так шипучая, шипучий напиток. Я куплю шипучий напиток под его песню, подарю ему песню. Все! Uh-huh. Дешево, сердито, с этот подарок с изюмом.
2: На днюху самое то.
1: Правильно, понимаешь? И отскочить можно там не за 300 евро, например, а за 20. Ну, например. Да. Это то есть за 18.
2: Достаточно выгодно.
1: Достаточно даже хорошо. Угу. И мы тут подумали, что, в принципе, вот как бы идея-то хороша, но тебе все равно потребуется кожушок. Это потому что, ну, если мы говорим о таре, любой таре, да, в подарок, то она должна быть упакована в специальный вертикальный мешочек, который специально кто-то придумал когда-то. Молодец, спасибо тебе большое.
2: Да, чтобы дарить бутылочки.
1: Конечно, конечно, конечно. И, ну, и главное, что это он не одноразовый. Нет, он помогает. Если не вы, конкретно на нем ничего не писать, так делают хорошие люди, заботящиеся о будущем. Вот, они не подписывают, чтобы можно было потом это сложить, мешочек передарить. А название-то какое у него? А мы никакое не знаем. И, кстати, Наташка, большое спасибо, она еще дописала. Кстати, Мигель не только хороший танцор, вот, и хорошо выбирает, кто в танцах, а кто не в танцах.
2: Так.
1: Вот. А он еще и очень хороший продюсер. Там, ну, делает, да-да-да, там все
2: правда,
1: там.
2: Не знали,
1: все
2: не
1: такое,
2: знали.
1: Да-да. Я сейчас вот не могу полностью найти письмо где-то в потоке, значит, нашего креативного агентства. Все потерялось к чертям собачьим, но это не имеет уже никакого значения. Тебе, Наташа, большое спасибо. И знай, что мы сейчас в твою честь назвали конкурс. Все. Погнали. Как назвать бутылочку? Ну, вернее, мешочек для бутылки. Сейчас из версий, которые на данный момент, они прям, ну, хорошо очень порадовали. Я сейчас все посмотрел. Единственное, я еще смс-ки не проверил. Все-таки давайте это самое. Ну, как бы, давайте все-таки на WhatsApp играй, там лучше.
2: Приоритет на WhatsApp.
1: Ну, да, ну если же совсем уж тяжко, то давайте вас смс-ки, давайте, ладно. Хорошо, понравилась слету версия гильза. Тубус, хорошо. Тубус, конечно же, тубус. Значит, колчан, очень хорошо. Вон этот, говорит, Амур. Устал. Из колчана доставают стрелы. Надо подложить что-нибудь под голову Амурчику. Короче, дальше. Ну, версия бухляр есть. Как футляр. Футляр, да. Пакет взрослого человека, да, да. Жираф очень хорошо. Потому что длинная шея хорошо. Чулочек. Девичья версия бухкетик.
2: Ой, как хорошо.
1: Дипломатический кейс. Как вам такое? Хорошо. Багажник. Масленка. Подмаслить, да? Масленка. Переноска. Пакет, пожалуйста. Тарный мундир. Очень хорошо. Ручная кладь. Отлично. Пузырёвая кольчужка. Отлично.
3: Алкококон.
2: Как хорошо.
1: Очень хорошо. Алкококон. Конечно. Барменка. Вот. Пакетик. Да? Барменка. Пожалуйста. Здесь один из наших пишет. Алконайзер. Казалось бы, да? Ну, алконайзер хорошая версия. А потом Остапа понесло. Шаланда. Где шаланда, Зина? Нам через 3 минуты выходить. Где?
2: Где
1: он? Где кто?
2: Он.
1: Он? Шаланда?
2: А, она, ладно.
1: Где она? Где шаланда?
2: Где он? Где
1: ты
2: она?
1: Ты сказала, я скажу.
2: Где они?
1: Но это еще не все. Шаланда — это еще не все. Ракетница. Как вам такое? Ну же хорошее образно, да? Ракетница. Где ракетница? Потому что, ну, как бы, сама бутылка — это ракета.
2: Да.
1: А ракетница — вот она. Тонировка.
2: Хорошо.
1: А надо мне тонировочку надо. И в конце добавил еще... Волочковка. Я не знаю, возможно, мы что-то не знаем. Волочковка. Столько всего происходит в мире, за всем же не уследишь. Может, где-то там что-то.
0: Стесняюсь
2: спросить.
4: СВХ+.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Акціонерне общество Латвія кредитнімей палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
5: Вместе с весенними цветами в эфире Радио СВХ Плюс расцветают и актуальные новости о здоровье. Совместно с Евроаптека. Каждый будний день в 16:30. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.

0: называется «Джим Бим, Джим Бим от Земфирочки». Огромное спасибо за шикарную басовую партию. Но правильно говорить не «Джим Бим», а «Джеймс Бонд». Надо правильно говорить. День рождения Флеминга.
1: Плюс. Владимир!

0: Фрэнкович Бонд. Вообще он Янович получается, правильно?
1: Да, все верно.
0: Ну, потому что он...
1: Джеймс Янович.
0: Он, значит, напоминаю, что сам Флеминг, он в спецслужбах служил. Да, значит, в королевской, значит, своей Ми-6, да, то есть у них там разведка, все такое. Кстати, помогал штатам строить свою секретную службу. Между прочим, как консультант выезжал. То есть чувак был вообще, ну, в теме. Так что для него он там ничего не особо не выдумал. Ну, естественно, конечно же, всячески разные технические приспособы.
1: Да.
0: Немножко нужно быть визионером, ну, потому что, ну, тебе такое... Говорит, а, вот у Джеймса Бонда линейка или транспортир. Ну, глупо такое. Надо придумать,
1: это
0: что-то...
1: Это было бы странно.
0: Да что такое футуристическое там? Допустим, часы, парашюты-часы. Ну, например, как человек одни, только парашюты-часы. Знаете, как вот это все. Ну, короче, и вот он сочинял, выдумывал, и очень хорошо получалось. Вот у него. Значит, единственное, что он чуть долго не мог найти имя для своего агента.
1: Он все думал.
0: Потому что,
1: как,
0: ну,
1: бы назвать,
0: сложно
1: так?
0: Нельзя. Нужно что-то такое простое, как Иван Иванович Иванов, понимаешь? Но, к сожалению, Джон Джонович Джонов, ну, как бы так не звучит.
1: Нет,
0: вот
1: нет.
0: Короче, долго не мог подобрать и, значит, ну, хотел что-нибудь такое незаметное и скучное какое-то имя. И, внимание, был он, как, значит, в туре, назовем это тур, ну, просто поехал он на Ямайку. Возможно, с Бобом Марли подружиться. Возможно, просто по легенде, ну, подружиться с Бобом Марли, на самом деле, не с Бобом. Да. Ну, в общем, короче, он же все-таки разведчик, мы не знаем. Он попал на Ямайку. И там, внимание, он увлекся наблюдением за птицами. Это, кстати, легенда очень хорошая, орнитолог, правильно?
1: Угу.
0: Ну, как бы, у тебя дают возможность ходить, перемещаться куда угодно, общаться с разными людьми и пропадать надолго. Орнитолог, короче. И в его руки попадает справочник, который назывался «Птицы Вест-Индии», друзья. Написанный известным американским орнитологом по имени Джеймс Бонд. Флеминг понимает, что вот оно!
1: Вот это хочу!
0: Джеймс Бонд, я беру! Я покупаю это. Ну, как бы покупаю, просто беру! Джеймс Бонд, отличное название. Вот короткое, чисто английское, совершенно заурядное. Вот настоящий, кстати, орнитолог Бонд позже узнал об этом и с юмором разрешил использовать свое имя. Говорит,
1: вот какой молодец.
0: Взамен от Флеминга, что характерно. Почему я рассказываю вообще эту историю? Потому что взамен, что предложил Флеминг ему?
1: Да.
0: Никакие не деньги, никакие не деньги.
1: А что?
0: Вот тебе не деньги, во-первых. А во-вторых, говорит, я даю тебе право назвать любую, самую мерзкую, открытую тобой птицу Флемингом.
1: Какой бартер хороший.
0: Нет, ну я считаю, что это очень хороший бартер для, ну, для орнитолога. Прикинь, он открывает где? Флеминг. Казадой.
1: А там
0: такая вообще. И у него еще, как у индюка, вот это вот зоб, вот этот висюля такая. Отвратительная. Mm-hmm. Очень отвратительная. Вот такая у птиц. И вот эта птица Флеминга могла бы быть. Конечно же. Да, ну что, еще 007. 007, откуда что? Вот 001, 002, 003.
1: Это не то, а вот 007.
0: Это вообще не то. Это номер рейсового, так называл, номер рейсового автобуса, который ежедневно курсировал между Лондоном и Кентонберри, где, внимание, жила любовница Флеминга. Ой, это как трамвай, пятерочка, жизнь не пролетела зря. Вези в черемушки меня. Короче, 007 — это название автобуса. Ну, плюс еще ко всему, значит, все знают, Флеминг прекрасно знал, что код 0075 использовался британскими шифровальщиками в Первую мировую войну. Пятерку бери, будет 007. Типа.
1: Вот как совпало.
0: Ну, это, слушай, ну, мне кажется, что это все из пальца вот такое высосано. А вот когда...
1: Кто знает.
0: А когда ты каждый день, дай бог тебе здоровья, конечно же, дай бог тебе желания и здоровья, ты ездишь на 007, ну, как тут не воспеть? Ну, например, там, ну, 15-й троллейбус. Ну, сколько людей уже воспело, да? Ну, вот то же самое примерно. С днем рождения! Ян Флеминг!
2: Владимир Белл.
3: Маэстро и его друзья.
2: На СВХ Плюс.
0: Ах, вы, Ян Флеминг. Так, дорогие друзья, ну что, надо потихонечку показать, что на данный момент уже креативное агентство, так сказать, креативные агенты наши наколбасили.
1: Накреатировали.
0: Наколбасили. Итак, как назвать мешочек вертикальной загрузки для бутылочки, который мы несем или который нам несут? Что еще приятнее, даже домой касать. Гильза, тубус, колчан, бухляр, пакет взрослого, жираф, чулочек, бухкетик, дипломатический кейс, багажник, масленка, переноска, тарный мундир, ручная кладь, Пузырева кольчушка. Алкококон. Хорошо. Барменка. Алканайзер. Шаланда. Ракетница. Тонировка. Еще до сих пор висит волочковка. Почему? Это было связано с травмами. Скажите, пожалуйста.
1: Кто знает, кто знает.
0: Виноубежище. Колокольня. Ступа. Алкамуфляж и винишкина лукошка. Ну, я думаю, так делаем. 3 минуты еще даем, после чего кричим: раз, два, три, горшочек не вари. И останавливаем.

Это лето, которое приблизилось вплотную. Это лето, которое ждали. И, похоже, дождались. Я!

0: Эхо плюс.
1: Ну, нормально, сегодня нас штырит, ребята. Нормально, поработали, отличненько. Константин, нормально, Григорий. Сейчас последнюю еще версию сюда закину. Копи-пейст, а нет, не скопировалось у меня.
2: Давай, Ctrl-C.
1: Напоминайте, да, Ctrl-C и потом Ctrl-V. Напоминайте, что мы сегодня вообще делаем.
2: Ой, сегодня мы разыгрываем два билета на Лепойское аэрошоу, которое уже 12 и 13 июня будет в международном аэропорту Лепой проходить.
1: А кому мы это отдадим?
2: А тому, кто придумает самую крутую версию на мешочек. Как назвать мешочек, в котором можно подарить бутылочку?
1: Да, вертикальный пакетик, ага. В котором носим, и там еще и...
2: И дарим.
1: Ручечки такие, да, хорошие. И во-первых, так, раз, два, три, горшочек больше не вари, достаточно. Стоп. Вполне, да. Из свежих присоединившихся к общей когорте крутых версий мне понравилась и также петарда. Mm-hmm. Где петарда была? Значит, да, подбутыльник.
2: Хорошо.
1: Это такой подбутыльник. Есть в лесу подбумажник. Ты его не собирай. А есть подбутыльник. Вот. Ну и бар-сетка.
2: Хорошо.
1: Как вам такое? Да, в самый последний момент закинул один из наших. Бар-сетка. Круто! Причем, ну, написано через дефис, вот. Ну, а как, звучит, не звучит, решать будете вы. Сейчас, в общем, так, делаем сейчас быстренько прогон, да, мы уже за эфиром, только что все прочитали, по большому счету. Сейчас, подождите, мы дадим три версии, которые нам, ну, понравились больше всего из этих всех. Мы вам дадим три, вы выберете, ну, на ваш взгляд, одну.
2: Вот. Нам нужно из этого вот золота просто выбрать бриллианты.
1: Платину, конечно, вот. А какашечку оставить-то на сторонке. Да. Пускай этот навозничек ее катает сейчас. Ой, как хорошо. Пускай галчонок ее клюет. Вот, ну хорошо, и нам неплохо. Итак, да, дамы и господа, прямо сейчас запускаем. Я не знаю. А, ну давайте, раз уж начали так вот в стиле диско, я думаю, что будет хорошо как раз-таки, если мы сыграем модели и мы в кафе «Дельфин» из динамика... Играет Владимир Кузьмин. Это музыка в стиле диско. Эй, девчонки, сумки в круг. Борода из маты. Почему-то захотел сказать. Ну нет, просто...

0: Вертикальный пакетик, ребятушки. Гильза, тубус, колчат, жираф, чулочек, бухкетик, дипломатический кейс, масленка, переноска, ручная класть, пузырева, кольчушка, алканайзер, шаланда, ракетница, вино, убежище, колокольня, ступа, алкамуфляж, винишкина, лукошка, петарда, подбутыльник. Это то, что сегодня прям, ну, порадовало. Но...
1: Его друзья!
0: Но прямо сейчас мы называем четверку лучших. Одному сразу как бы откладываем в стороночку. Футляр, бухляр, очень понравилась версия. Но она такая, знаете, ну немножко такая, не по-консерваторски, что ли.
2: Ну ладно.
0: Мы же все-таки, знаете, как бы, ну за гаражи-то совсем не скатываемся. Угу. Несмотря на то, что сами за гаражами были не раз.
2: О, да.
0: Ну как бы, ну об этом не говоря. Давайте все-таки стремиться к чему-то такому посветлее. Да? Давайте. К тарному мундиру, например. Это версия номер один для голосования. Тарный мундир для пакета, вертикального пакета для вина. Тарный мундир.
2: Циферка один.
0: Алкококон. Это циферка 2. Алкококон. Это цифра 2. И...

Помоги, помоги. Но это безвозмездно, конечно. Но, с другой стороны, стать третейским судьей, который, человеком, который вершит судьбы, это же очень всегда приятно. Твою честь потом будут называть улицу, возможно. А возможно, не улицу.

0: что с вами такое? Повторите, запутался.
1: Повторяем.
0: Тарный мундир, единица. Алкококон, двойка. Барс.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!
2: Оу, я. Весна на Плюсе.
0: Весна на Плюсе!
3: Владимир Белл.

0: плюс.
1: Это очень хорошо. Спасибо большое. Гран мерси. Ребятки, огромное спасибо нашей третейской коллеге. Если хотите, я вам выпишу эту самую, как называется, ну, записку напишу, да? Ну, официальный документ. Что тут записку? Я официальный документ. Я кетчупом поставлю печать о том, что вы были, мол, присяжными заседателями, не работали, потому что вы были заняты. Могу еще на завтра вас отпросить с работы, например. И это будет так чудесно. Сегодня уже у нас, ребят, ну, сегодня же у нас четверг. Ну, сегодня четверг, но завтра еще не поработать, вообще будет замечательно. Да? Так что смело обращайтесь, потому что вы хорошие, и я к вам хорошие. Вот как вы, вот за все вот годы моего преподавания, вы самый лучший правый класс. Самый лучший класс. 100%. Значит, внимание, сегодня по итогам наших голосований третейских, внимание, версия все-таки, сегодня драка основная произошла между третьей и второй версией, но по количеству значит, голосов, внимание, значит, я посчитал специально. И это оказалось 74 против 59. Побеждает версия, друзья. Алка Кокон победила Марсетку. Алка Кокон, внимание. Дальше, когда только я понял, что нужно выбирать, нужно смотреть, кто автор Алка Кокона, я вбиваю поиск по названию. И я вижу, что у нас три человека прислали Алка Кокон. Ну, последняя, самая поздняя присланная версия, это уже, скорее всего, когда мы уже... Бывает такое, что по радио ты услышишь, там версии в потоке. Мозг как бы не сакцентировал, ты не сакцентировал на этом внимание. А мозг такой запомнил, он тебе когда говорит, давай Алка Кокон. Ты такой, Алка Кокон, точно, давай пиши скорее. Это называется криптомнезия. Мозг хитрец. Он подсовывает версию, которую он услышал сам. Не выдумал, а тебе показал, как будто он сам сработал. Молодец, мозг. В общем, короче, отсеивают. И нужно было, осталось только сравнить. Таким вот образом у нас, между прочим, провалилась Татьяна. Вот у нас остались Оля, Олечка и Слава. Причем, который записан, слава богу. Я посмотрел по времени, буквально на 2,5 минуты, еще не считается, конечно, половинки, но на 2 минуты раньше прислал, слава богу, прислал версию Алка Кокон, за что, в принципе, ну, как бы, и был удостоен как раз-таки первенства в нашем сегодняшнем турне по словоблудию. Слава богу! Поздравляем тебя! Сегодня ты становишься победителем и 2 пригласительных билета на шикарное мероприятие, которое произойдет в аэропорту Лепой. Друзья, всебалтийское гигантское авиашоу, на которое мы вас, конечно же, приглашаем. Вот, ну а кому-то вот как раз-таки перепали 2 пригласительных билета. Мы поздравляем. И огромное спасибо всем. Всем. Все прям молодцы. Обычно. Молодцулечки, молодцоши.
0: Люди бодрые. Состязание по бодрости. В прямом эфире.
2: Тихо. Слышишь, скоро все пройдет.

0: правда уже бывает такое. Бывает такое, что, конечно, ушного червя поймаешь, какая-нибудь мелодия, и остановиться ты уже не можешь. А бывает такое, что кто-то тебе текст новый даст. Вот как когда-то сделал Дирик, прислал: «Слышишь, скоро твой придет. Все будет пушка». И с тех пор слышать по-другому не могу.
1: Владимир Белл.

0: плюс.
1: Мне сейчас, мне в детстве бабушка на кухне дала толкушку облизать. С тех пор вкуснее ничего в жизни я в этой жизни не лизал. Как-то так я до конца не мог, все-таки не смог вспомнить. Но сейчас обязательно вспомню. В общем, короче, теперь я уже по-другому никак не могу слышать. Слышишь, скоро свой придет пушка, бомба, огонек, да. Спасибо, Игорешек. Игорь не только лечит, но и калечит. А это тебе привет из детства твоего малохольного. Какой? 93-й, судя по всему, город.

как там было в пирожке. Мне в детстве бабушка на кухне дала толкушку облизать. И больше ничего вкуснее я в этой жизни не лизал.

0: даже с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH-LV.
3: Живёшь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также заполнив тест «Дали Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
4: Люди бодрые.
5: Счастьем в микрофон.
6: Так, ну что, музыкальные школы тут и там, везде, и закон играет, там, ну, лунная соната, Элизия играет, да, наши сдаются, наши, ну, сольфеджио кто-то сегодня, да, кто-то вчера как раз-таки. Привет, привет, привет. Будущее, возможно, консерваторские, возможно, нет, возможно, бросите, значит, музыкальную школу, и достаточно. У каждого по-своему складывается. Кто-то закончит музыкальную школу и пойдет по профессии работать. Вот, дальше, ну, поступит в Медене куда-нибудь. А кто-то скажет, все, я все, что обещала вам родители, я сделала. Дальше уже никогда больше уже не сяду за рояльку. У всех по-разному складываться будет. Как будто прям очень пригодится. Но тем не менее, все, что с нами происходило, развивало твое оба полушария.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Проблем с голосованием быть не должно. У этой коалиции в Сейме большинство, как минимум 66 голосов депутатов. Перед заседанием Сейма четыре партии новой коалиции уже подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Адажский край сегодня избрал нового председателя Думы. Им стал человек, который до этого исполнял обязанности руководителя, Гатес Мигланс из «Союз зеленых и крестьян».
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 160 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей, в том числе 5, у которых было больше 1,5 промилле, соответственно, начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 453 административных протокола, из которых 150 за превышение скорости. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, за минувшие сутки она получила 117 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра. Чаще всего ветер валил деревья на проезжую часть. В 5 случаях в Риге дерево упало на автомобили. То же самое произошло и в Прейле. Там, к тому же, дерево упало на жилой дом. Еще в одном случае в столице дерево сорвало с крыши жилого дома часть кровли. Кроме того, в Старой Риге возле входа в здание Банка Латвии упало дерево на территории, где ведутся строительные работы у выставочного зала «Арсеналс». А вечером в микрорайоне Торникаунс на улице Алтонавас береза перекрыла движение. Больше всего вызовов, 68 из 117, поступило именно в Риге и ее окрестностях. В Латгале было 27 вызовов. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. В него войдут 4 партии: Апвенот и Саракс, Яун Венот и Ба, Нацблоквейс, Латвия, ТБЛ, ННК и Союз зеленых и крестьян. Сюрпризов на этом голосовании не ожидается. У коалиции Кулбергса в Сейме стабильное большинство, как минимум 66 депутатов. Ожидается, что это правительство проработает до осени, после парламентских выборов, которые состоятся 3 октября, начнется формирование нового правительства. С утверждением нового Кабмина изменения затронут и Сейм. Депутатами туда вернутся бывшая премьер Эвика Силини и еще несколько экс-министров. Соответственно, ряд депутатов лишится так называемых мягких мандатов. Вместо депутата Кулбергса, который теперь станет премьером, в парламент от Апвенота из Саракс придет Ева Бранте. Перед заседанием Сейма 4 партии новой коалиции подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Информагентство ЛЭТ прогнало через нейросети текст этой декларации и сравнило его с тем, что было написано в похожем документе уходящего правительства Эвики Силини. Анализ показал, что декларация правительства Кулбергса немного короче, в ней почти 1500 слов против 1600 слов у Силини. Помимо слов «государство» и «Латвия», которых больше всего в обоих текстах, в декларации Кулбергса чаще используются такие понятия, как «бюджет», «ЕС», «год», «финансирование» и «договор», в то время как в документе Кабмина Силини чаще всего встречались слова «образование», «здравоохранение», «окружающая среда» и различные формулировки про возможности и качество жизни. Адажский край сегодня избрал нового председателя местной думы. Руководителя у этого самоуправления на постоянной основе не было почти 5 месяцев, с тех пор, как в начале января в отставку подала мэр Карина Миттельсоне от объединения регионов. Она объяснила свой уход тем, что дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после выборов, фактически развалилась. Все эти месяцы думой руководил заместитель Миттельсона Гатес Мигланс из «Союз зеленых и крестьян». И именно его сегодня избрали мэром на постоянной основе. Сегодня в больнице Страдане пройдут практические учения по медицине катастроф совместно с пожарно-спасательной службой и Рижской муниципальной полицией. Во время учений разыграют сценарий чрезвычайной ситуации, чтобы проверить взаимодействие служб и порядок действий. Лечение и уход за пациентами во время учений затронуты не будут, однако на территории больницы Страдане могут кратковременно ограничивать передвижение людей. Жителей микрорайона Агенскаунс просят не тревожиться, если рядом с больницей появятся люди в специальном гриме. И последнее, в Риге официально открывается купальный сезон и городские пляжи. Сегодня в Вакарбуле поднимут голубой флаг и откроют новую спасательную станцию. В этом году голубые флаги поднимут на 4 рижских пляжах: в Эцике, Вакарбуле, на озере Бабелите и впервые на пляже в Даугавгриве. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
1: СВХ плюс.

0: на СВХ плюс.
1: Ну, это очень хорошо, на самом деле, ребятушки. Это очень хорошо. Каждая минута нас к этому самому приближает. К чему? Да-да-да, я абсолютно точно. К обеденному перерыву. А пока, дорогие наши любители чего-нибудь, есть предложение сыграть код доступа. И у нас два билета в кинишку на открытую дату.

0: код доступа.
1: Дорогие друзья, два пригласительных билета на «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу». Так называется продолжение «Звездных войн». Сейчас это стартануло в «Аполло кино». И выбирайте на свой вкус любой из кинотеатров «Аполло». Значит, их три. Вот, выбирайте ближайший, удобнейший, не знаю. Ну и не теряя времени, добро пожаловать. Два пригласительных билета мы вам отдаем. А вы уже распоряжайтесь ими на свое усмотрение. Готовы к коду доступа мы? Надеюсь, готовы будете и вы. Прямо сейчас стартуем наш интеллектуальный турничок на СВК+.
0: Все мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
1: Ну, весь бы намазался, вот. Только бы губы оставил. Внимание, сегодня день рождения майонеза, ребята. Дамы и господа, вопрос майонезный. Вот смотрите, с точки зрения физической химии, классический майонез состоит из двух таких жидкостей, которые в обычных условиях, ну, физически невозможно смешать друг с другом. А как в науке называется такое особое состояние вещества? Вот. Называется это, ребята, эмульсия. Это единица. Суспензия. Это двойка. Майонезизация. Это тройка.
2: Вторая цифра.
1: Сегодня тот самый момент, тот самый день рождения Национальной академии грамзаписи в Соединенных Штатах Америки. Да-да, те самые, которые в 57-м году, основавшись в этот день, 28 мая, вручают ежегодно самые престижные награды в мире музыки. Призы Грэмми. Итак, внимание. Как вы думаете, кто является, ну, абсолютным рекордсменом в истории премии Грэмми, завоевав за свою карьеру 35 наград? Ребята, внимание! Предлагаем Майкла Джексона – единица, Бейонсе – двойка, Пол Маккартни – тройка.
2: Третья цифра.
1: Сегодня день рождения у Яна Флеминга, отца Джеймса Бонда, ребята. Значит, Бонд известен своим, ну, всему миру строгими алкогольными привычками. Ребята, как именно бармен должен приготовить его любимый коктейль с водкой, с мартини, согласно легендарной коронной фразе агента 007, ребята. Да нет, он должен его взболтать, но не взмешивать, но не смешивать, смешать, но не взбалтывать, или поджечь, но не нагревать. Значит, взболтать, не смешивать, единица, смешать, но не взбалтывать, двойка, и поджечь, но не нагревать, тройка.
2: Последняя цифра.
1: И вопрос, друзья, посвящен целиком и полностью тому самому дню, когда у нас в районе Сканстес был заложен первый камень в 2004 году фундамента многофункционального хоккейного холла «Арена Рига». Ребята, ну, сейчас называется «Xiaomi Arena». А теперь, внимание, кто из перечисленных мировых звезд никогда не выступал в «Арена Рига»? Ну, в «Xiaomi Arena». Итак, никогда не выступала. Кайли Миног. Это единица. Бруно энд Марс. Это двойка. Элтон энд Джо. Это тройка, ребята.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Далее радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
3: Мега-шоу «Люди бодрые».
4: Бодренькие, как я люблю.
5: Пробуди меня для сна. Дрожью по коже приятно.
3: СВХ+.

Очень хорошо. Так, внимание, внимание, внимание, внимание. Ну-ка, правильные ответы давай-ка. Вы давай-ка, Володька. Вот. Разбрил усы. Итак, смотрите. Значит, сегодня день рождения майонеза. Майонезный вопрос с точки зрения физической химии, ребята. Классический майонез состоит из двух жидкостей. Ну, одно из которых это масло. Оливковое масло. Вот. А также используется желток. Желток. Так вот, в обычных условиях, ну, попробуй смешать я масло с желтком. Да не смешаются они. Вот. И, соответственно, для того, чтобы все-таки их смешать, нужно, так сказать, взбивать все это. Причем раньше, представляете, когда не было никаких вот устройств, чтобы взбивать миксера. Это было самое. Вот если ты поваренок, и тебе вдруг говорили, делай майонез, а тебе нужно 30-40 минут вилкой что-то взбивать там, понимаешь? И это было адово. И все изменилось. И, соответственно, ты, ну, майонез был таким, ну, либо очень ресторанным, либо, ну, таким супер домашним блюдом. Никто не производил это промышленно, потому что ты попробуй взбей все это. Плюс ко всему еще, знаешь, как скоропорт весьма такой серьезный по тем временам. В общем, короче, никто не любил взбивать. Значит, а называется вот эта вот штука, если взбивать, то невзбиваемое, вернее, смешать несмешаемого, то называется это эмульсия, дорогие друзья. Единица здесь был правильный ответ. Значит, кто является абсолютным рекордсменом в истории в премии Грэмми, завоевав за свою карьеру 35 наград, друзья? И здесь это не Майкл Джексон, увы и ах. И это даже не Пол Маккартни. У Майкла Джексона 15 статуэток Грэмми, у Пола Маккартни 19 статуэток Грэмми, а у Бейонсе 35 статуэток Грэмми. Это все, что вам нужно знать про музыку, дамы и господа. Поехали дальше. Ян Флеминг родился, а Джеймс Бонд, которого он написал, всегда в бар. Ну, как мы знаем, приходил в бар и, говорит, и заказывал. Значит, давай смешай, как бы, вот я хочу, вот, отку и артини. Вот, значит, пожалуйста, взболтай, но не смешивай. Так он говорил. Вот, поджигай, но не нагревай. Это он не говорил. Вот и смешай, но не взбалтывай, тоже не говорил. Единица. Внимание, ну и последний вопрос тоже. Ну, сложный, сложный код доступа сегодня, ребятки. Но все на равных, понимаете? У всех все на равных. Кто из этих мировых звезд никогда не выступал в арене Рига? Значит, Xiaomi Arena. Внимание, Кайли Миноук, именинница дня сегодняшнего, выступал. Был концерт. Элтон Джон тоже прилетал, выступал. А вот Бруно Марс не выступал. Вот. И таким вот образом, вот из-за этого Бруно, код доступа сегодня единица, двойка. Вот именно то, что я хочу видеть, ребята. Лес рук. О, да. Ой, этот самый Олежек написал же, не отреагировал. Ну, давай сразу после песни Коста Лакосте и Валерии. Вот, сразу дам ответ на твой вопрос. Причем даже в песне его.

0: Слушайте, Олежек пишет, он, я узнал, Олегу-то 22 годика. 22 годика, и он как раз-таки нашел себе женщину. И с ней живет, и удивляется. Ну, это что такая за периодичность? Она сходит с ума.
1: Я бы узнал, как часто. Она говорит, ну, примерно раз в месяц.
0: Прям до драки, до ссоры прям.
1: Ну, слушай, дорогушенька. Значит, во-первых, так. Первое. Значит, если ты нашел себе жену, ты стал мужем.
0: Ты стал мужем? Я, кстати, не спросил. Вот или у вас вот этот вот гражданский брак.
1: Так или иначе, короче, если ты нашел себе женщину для всей своей жизни счастливой, да, во-первых, ты должен привыкнуть. Ты должен страдать. Ты должен страдать. Всегда ты должен страдать. И тот момент, когда ты не страдаешь, называть счастьем. Потому что happy wife. Happy life. Все. По-другому невозможно. Значит, твоя жена всегда права. Это знает. Да-да. В противном случае... Смотри, пункт первый. Так должно быть. Вот. И рано или поздно слово «подкаблучник» на слово, если вдруг кто-то скажет «ты подкаблучник», ты с удовольствием скажешь «да, я такой, детка». Вот. А так вообще, послушай песню. Значит, судя по тому, что время от времени вы цапаетесь, вот, и ты последний жнут. Это нормально? Это нормально. Значит, послушай песенку Екатерины Яшниковой, которая называется «Ножик». Знаешь, сколько длится песня? Песня длится ровно 40 секунд. Ты все должен понять из этой песни. Вот, если что, мы потом еще проведем отдельную факультативную работу над твоим недугом. А так и так все поймешь.
2: Дорогой, не мешай мне готовить на кухне. Этот стол не рассчитан на двух. Не надо брать хлеб и овощи тоже, когда у меня ПМС и ножик. Этот ножик

0: Ну, вроде все понял, отлично. И это надолго, это навсегда, малыш.
1: Навсегда.
0: Просто включай в свою парадигму и наслаждайся.
1: Ты можешь, конечно, печалиться, но лучше наслаждаться.

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
2: Mamu, kāpēc bija jārakstīt tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
8: СВХ плюс.

0: выбирайся, настала пора, конечно же, подводить итоги нашего сегодняшнего кода доступа, где разыгрываем на «Звездные войны» открытые билеты в любой из кинотеатров «Аполло Кино» на «Звездные войны», «Мандалорец» и «Гробу». Открытое время, открытая дата, пока фильм идет в прокате, вы можете использовать эти два пригласительных билета, сходить самостоятельно, сходить с кем-то, а может быть, кому-то передарить. Целевой аудитории. Добро пожаловать. Я могу сейчас, Игорь, директор, я могу к вам обратиться. Я вижу, что у вас код доступа не очень правильный. Вот, соответственно, вам уже терять нечего. Вы уже поняли, что вам терять нечего. Поэтому, пожалуйста, у нас сегодня 22 человека, правильно ответивших. Если на смс, на WhatsApp, считалочку, откуда начинать и где заканчивать, пришлите, пожалуйста, WhatsApp, если не сложно.
1: СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Это весна, чумачечья весна. Настоятельно, ну вот, приятно вспомнить те моменты, когда ты совсем юный, да? Ну, не совсем сам совсем юный. Вот, а тот самый юный, когда у тебя вот эти вот выпускные, у тебя закончились уже все экзамены, ты будешь ждать выпускного, и он обязательно у тебя летом будет. Ну, а так у тебя свободное время, и ты, в принципе, все, у тебя как бы последний звонок, ты все отстрелялся, все сдал, чертям собачьим. И ты, вот как раз-таки, у тебя все время, оно теперь твое. Ой, боже мой, какой это кайф. В это же время же заканчиваются и все всяческие разные кружки, на которые нужно было тоже ходить, да? Всякое разное. Авиамоделирование, да? Авиамодели клеить, С детства клеил модели. Вот. Ну и вот в этот самый момент Сашка, вдыхая этот запах весны, у него в голове тот самый момент, когда они в конце учебного года поехали в кемпинг на Гаую. И там провели с ночевкой, ну как большие, вот на 3 дня. И это было просто восхитительно. Девчонки, мальчишки, мы молоды, у нас все впереди. Еще никто не знает, куда будут поступать и так далее. Ой, вот это прям запах этот я почувствовал сейчас, пишет Саш. Такой кайф вообще. Так, ну что, я считаю, что это обязательно надо пройти. Ну, кто-то скажет, конечно, я тут недавно разговаривал с человеком, говорит, ну раньше было нормально, сейчас клещей очень много. Слушай, ну, я со своей стороны, как человек, который, ну, очень-очень любит походы всяческие разные, да, по красивым местам погулять, просто это восхитительно. Глазами поесть эту красоту, это супер. Значит, рассказываю. Значит, для того, чтобы, ну, клеща избежать, тебе нужно 2 вещи. Значит, это с собой, да, ну, возьми сменную одежду, да, в которую ты переоденешься, это во-первых. И, ну, желательно, конечно, чтобы второй человек был, чтобы тебя, ну, повнимательнее просто осмотреть. Осмотр и переодевку. Все. По большому счету считай, что ты уже спасен. И это много времени не займет. Вот. А кайфа, ну, оно вот... Ну, плюс еще, конечно, репеллентом задуться. Естественно, репеллент. Ну, а пока вот по весне надо доставать Макса Коржа. У него, ну, кто-то очень любит его творчество, кто-то не любит его творчество. Кому-то вообще пофиг, кто это такой, где я вообще первый раз вижу. Вот. Но, тем не менее, есть у него одна песня, которая называется «Пламенный свет». Пора доставать антресольки. Давай.
3: Лес деревьями до луны, дождь в лоб,

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Reklāma predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

запарился. Тут песенку подбирал и совсем забыл, что у нас же, ну, я к директору обратился за помощью, ну, чтобы он выбрал сегодня, потому что Сашка-то уже поехал экзамены сдавать. Вот, на одни пятерки, на одни пятерки. Вот, мне нужен второй человек, который, не глядя, выберет кого-нибудь из тех, кто сегодня абсолютно правильно ответил. Я обратился к Игорю, и Игорь написал, внимание, значит так, а можно первое имя на букву А сверху, если нет, то пятый WhatsApp сверху. Слушай, ну смотри, первое имя на букву А, это очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, потому что тут не все записано, не, кто-то есть на букву А, кто-то не записан. Как, ну, идея хороша, но это получается только те, кто записаны. А еще же есть смс и так далее. Пятый сверху от WhatsApp, давай лучше вот таким вот образом возьмем и посчитаем. Спасибо тебе большое, что откликнулся. А то начинаем. 1, 2, 3, 4, 5. Мы вернулись на WhatsApp. 7148. Это номер телефончика. Имя, к сожалению, в профайле не значится. Да, несмотря на то, что WhatsApp. Ну, есть такие, говорят, я не буду никому никакой информации давать. Мы сейчас тебя узнаем все равно. И все равно, конечно же, запишем. Гранд Мерси. 2 пригласительных билета в Аполло Кино на шикарное, как бы, продолжение «Звездных войн». Выбирать, причем тебе, дорогой. Или дорогая. Кто это, кстати, между прочим? Пока идет в Аполло Кино, можешь выбрать один из 3 кинотеатров и удобный для себя сеанс. И потому что это

0: ВХ плюс.
1: Гран-мерси, гран-мерси за этот прекрасный четверг, за это утрица, мои хорошенькие, прекрасные, моя команда, моя банда утренняя, ударники капиталистического труда. Вот тут мимо едут полицейские и прочие, пожарные, скорая помощь и так далее. У нас же сейчас, то есть здесь соседство-то приятное, ребята. 5-е пожарно-спасательное депо прямо. Вот, но это не они, я их уже по запаху, вернее, по звуку знаю, а не так давно начал как запах дойти настоящих. Спасибо большое за то, что вы у нас, в нашей жизни. Мы очень рады разделять свою жизнь с вами. Вот, выпускайте нас в свои святая святых. Санктумы, санкторумы. Ну, например, в машинку. Приятно с вами прокатиться до работы. Вот, непосредственно офис. Опять же хорошо, да? Вот, в общественном транспорте нас катаете. Катаете, на кухонке звучим. Все это и все делаем вместе, ребята, в предвкушении лета. Шоу «Люди бодрые». Прощаемся до завтра, а завтра объявим торжественную пятницу. Встречайте Полину Кузьмину буквально через 10 минут. Адьос, а вечером хара.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в основном в восточных районах ожидаются дожди и, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный порывистый, до 15-20 метров в секунду. Днем по Латвии от 11 до 16 градусов. В Лепае-Вентспилсе плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге 13-14 градусов. В столице в основном солнечно, без осадков.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня утром в Резекне из-за пожара в жилом доме эвакуировали 33 человека. Вчера полиция зарегистрировала 160 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек. Было задержано 6 нетрезвых водителей. Почти все были сильно пьяны. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. Уже подписан договор о сотрудничестве 4 партий коалиции, а также декларация правительства.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, вчера в Латвии были зарегистрированы 160 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, оба в Рижском регионе. Полиция задержала за сутки 6 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле, начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 453 административных протокола, из которых 150 за превышение скорости. Сегодня утром в Резекне из жилой пятиэтажки на улице Космонавту из-за возгорания на крыше эвакуировали 33 человека. Пожарно-спасательная служба получила этот вызов в 6:37 утра. Было установлено, что горят утеплители конструкции крыши на площади 120 квадратных метров. В двух верхних этажах дома было отключено электричество. Рассматривается версия короткого замыкания. Крыша при этом не обрушилась и угрозы обрушения нет. Пожарно-спасательная служба сообщила, что за минувшие сутки она получила 117 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра. Чаще всего ветер вчера валил деревья на проезжую часть. В 5 случаях в Риге дерево упало на автомобиле. То же самое произошло и в Прейле. Там, к тому же, дерево упало на жилой дом. Еще в одном случае в столице дерево сорвало с крыши жилого дома часть кровли. Кроме того, в Старой Риге возле входа в здание Банка Латвии упало дерево на территории, где ведутся строительные работы у выставочного зала «Арсеналс». А вечером в Торникалнсе на улице Алтона воздвижение перекрыло упавшая береза. Больше всего вызовов, 68 из 117, по этому поводу поступило именно в Риге, ее окрестностях. В Латгале было 27 таких вызовов. Сегодня Сейм Латвии проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбергса. В него войдут 4 партии – Апвенот и Саракс Кулбергса, Яун Венот Иба, Нацблок Вис Латвии ТБ ЛННК и Союз Зеленых и Крестьян. Никаких сюрпризов на этом голосовании не ожидается. У коалиции Кулбергса в Сейме стабильное большинство, как минимум 66 голосов депутатов. Ожидается, что это правительство проработает до осени, а после парламентских выборов начнется формирование нового. С утверждением нового Кабмина изменения затронут и парламент. Всеми депутатами вернутся бывшая премьер Эвика Силини, еще несколько экс-министров, соответственно, ряд депутатов лишится так называемых мягких мандатов. А вместо самого депутата Кулбергса, который теперь будет премьером, в парламент от Апвенота из Саракс придет Ева Бранте. Перед заседанием Сейма 4 партии новой коалиции уже подписали сегодня утром договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Информагентство Блета прогнало через нейросети текст этой декларации и сравнило его с тем, что было написано в похожем документе уходящего премьера Эвики Силини. Анализ показал, что декларация правительства Кулбергса немного короче, в ней почти 1500 слов против 1600 слов у Силини. Помимо слов «государство», «Латвия», «министр» и «оборона», которыми насыщены оба текста, в декларации Кулбергса чаще используются такие понятия, как «бюджет», «ЕС», «поддержка», «развитие» и «финансирование». В то время как в документе Кабмина Силини чаще всего встречались слова «образование», «создадим», «здравоохранение», «системы», «окружающая среда» и различные формулировки про возможности и качество жизни. Адажский край сегодня избрал нового председателя местной думы. Им стал представитель Союз зеленых и крестьян Гатис Мигланс. Постоянного руководителя у этого самоуправления не было почти 5 месяцев. В начале января в отставку ушла мэр Карина Миттелсоне от объединения регионов, объяснив свой уход тем, что дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после выборов, фактически развалилась. Все эти месяцы с января думой руководил зампредседателя Мигланс, и именно его сегодня избрали главой самоуправления края на постоянной основе. Сделать это удалось только сейчас, поскольку предыдущие попытки провалились из-за неспособности местных политиков договориться. В больнице Страдания сегодня проходят практические учения по медицине катастроф совместно с пожарно-спасательной службой и Рижской муниципальной полицией. Во время учений разыграют сценарий чрезвычайной ситуации с тем, чтобы проверить взаимодействие служб и порядок действий. Лечение и уход за пациентами больницы Страдания во время учений затронуты не будут, но на территории больницы могут кратковременно ограничивать передвижение людей. Жителей Агинс-Каунса просят не тревожиться, если рядом с больницей появятся люди в специальном гриме. В Риге официально открывается купальный сезон и городские пляжи. Сегодня в Вакарбуле поднимут голубой флаг и откроют новую спасательную станцию. В этом году голубые флаги поднимут на 4 рижских пляжах. Это Вецеке, Вакарбуле, озеро Бабелите и впервые на пляже в Даугавгриве. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: привет! Всем замечательного настроения желает радиостанция СВХ+. 11 часов и 11 минут. Кто верит во все эти совпадения по числам, ну загадывайте тогда желание. 11 часов, 11 минут, 11 секунд, понимаете ли. Ветреный сегодня четверг. Ну, пусть он принесет вам свежие идеи, легкость в мыслях, приятные перемены. Кстати, некоторые говорят, что сильный ветер полезен. Он, знаете, что делает? Он выдувает из нас все плохое и вдувает все хорошее. Ну, будем верить. Кстати, астрологи считают, что сегодняшний день особенно подходит для общения. Давайте общаться. Коротких поездок, неожиданных встреч и принятия смелых решений. Энергия этого четверга помогает быстрее договариваться с людьми, находить нужные слова и завершать дела, которые долго откладывались. А вот коучи и специалисты по личной эффективности советуют использовать сегодняшний день для перезагрузки. Например, сменить привычный маршрут, попробовать новый подход к работе или просто сделать маленький шаг к цели, которую вы давно откладывали. Сегодня все должно получиться. Ну и если говорить о планах на будущее, конечно, планирую с вами общаться. Надеюсь на обратную связь. Напомню, номер для этого 25452525. Будут у нас и конкурсы, будут у нас и приятные беседы. И, конечно же, мы будем вовсю готовиться эмоционально к сегодняшнему вечернему хоккею. Очень бы хотелось, чтобы все получилось у наших замечательных ребят сборной Латвии, которая встретится со сборной Норвегии.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: Man ir pāri.
3: Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīp svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: ВХ плюс.

0: Андрей просто спрашивает, что привезти. Я думала, вы сюда в Латвию приедете. Заказала белые сосиски, ну вот эти известные баварские. А Андрюш пишет, а вот сама вывоз жду в гости, Нюрнберг. Надо договориться с начальством. Если отпустят, приедем к вам, Андрей. Не только ради сосисок. Кто сейчас, кстати, у кого поздний завтрак или ранний обед, конечно, приятного аппетита, или как называется, бранч. Сегодня 28 мая, и знаете, какой сегодня праздник отмечается? Сегодня отмечается День брюнеток. Неофициальный праздник, посвященный обладательницам темных волос. Если нас сейчас девчонки слушают с темными волосами, мы вас поздравляем. Считается, что дата появилась как ответ популярному Дню блондинок. И быстро стала поводом для ярких публикаций и комплиментов в адрес брюнеток по всему миру. Интересно, что по данным различных опросов именно брюнеток многие считают и ассоциируют с уверенностью, интеллектом и надежностью. Исследование, о котором писали европейские СМИ, показало, что где-то 65% респондентов считают брюнеток более серьезными и целеустремленными. Среди самых известных брюнеток, которых регулярно называют символами красоты и стиля, конечно, это Моника Беллуччи, Анджелина Джоли, Пенелопа Круз, Трензетта Джонс, хотя многие из них вот из брюнеток перекрасились в данный момент в блондинок. Например, та же Анджелина Джоли, я видела ее с более светлым цветом волос. Ну, не лично, а вот фотографии, которые гуляют по интернету. И недавно, кстати, Пенелопа Круз появилась в Каннах, и тоже настолько подходят такие осветленные волосы. Поэтому самое главное, как вы себя ощущаете. В любом случае, сегодня в социальных сетях публикуют тематические фото, какие-то там шоу, поздравления, а сам праздник остается еще одним поводом вспомнить, что красота не зависит от цвета волос. И тем более предпочтение у каждого свое. Более того, как вот я сказала, можно хоп и завтра уже быть рыженькой или светленькой. Хотя многие понимают, особенно брюнетки, что выйти в более светлый тон очень сложно. И ну что, волосы остались, да? И дорогостоящие. Вот я в данный момент как раз таки этим занимаюсь. Ну ладно, о себе не буду. Еще раз хочу поздравить всех тех, у кого волосы темненькие, всех брюнеток. Поздравляю с вашим днем. Будьте счастливы, здоровы и красивы. Твои глаза.
1: СВХ плюс.

часов и 30 минут. Сегодня очень сильный ветер. Метеорологи объясняют такую погоду противостоянием мощного антициклона к западу от Латвии и циклона на востоке. Из-за этого над регионом сохраняется выраженный перепад атмосферного давления, который и усиливает ветер. По данным наблюдений, самые сильные порывы вчера в среду были зафиксированы в центре Риги до 22 метров в секунду. В Дагде и Салдусе ветер достигал 20 метров в секунду, а в Даугавгриве, Прекуле и Резекне 19 метров в секунду. Специалисты рекомендуют жителям быть осторожнее, не оставлять автомобили под деревьями, убрать с балконов незакрепленные предметы и учитывать сложные погодные условия при поездках и прогулках у моря. Сегодня сохранится порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Переменная облачность в течение дня. Местами в основном в восточных районах ожидаются дожди, возможно, гроза. Днем по стране плюс 11, плюс 16. Тем не менее, много ярких красок и, безусловно, один из символов весны и мая – это сирень. Цветущая сирень, кусты сирени, деревья. И какие они ароматные, какие они красивые. Столько разных цветов, и фиолетовые, и такие сиреневые, и белая сирень. И, ну, я признаюсь, грешу, там какие-то веточки сорву дома, поставлю для аромата. Но сейчас появилось, я смотрю, очень много защитников сирени. В социальных сетях у меня постоянно всплывают разные картинки. Например, сегодня появилась сирень не для вазы. И тут такая женщина стоит, грозная: сирень не для вазы. Она растет не для того, чтобы ее ломали. Не рвите жизни, чтобы украсить свой дом. Любуйтесь, вдыхайте аромат, оставьте цвести сирень, оставьте сирень в покое. Стоп эгоизм. Ну и тут, конечно, в комментариях жаркая, бурная дискуссия. Кто-то действительно считает, что ничего нет страшного в том, что

0: хуже цвести в следующем году. И массовое обламывание сильно портит растения. Если все же очень хочется вот эту веточку или несколько веточек сирени, то лучше аккуратно срезать их секатором собственного куста или с разрешения хозяина. Вот. Не ломать толстые ветви и не обдирать куст целиком. Вот так вот. Давайте беречь сирень. Будем бережнее к природе. Хотя, повторюсь, ну очень хочется, чтобы этот аромат присутствовал в помещении, в офисе или в квартире.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня. Твой аромат.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидейбс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: СВХ плюс.

0: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию СВХ+. И на будущей неделе у нас уже календарное лето. И, безусловно, мы готовимся к новому сезону. Готовится и Юрмала. И уже в эту субботу, 30 мая, курортный город превратится в одну большую праздничную сцену. Главное, что каждый из вас найдет там что-то свое, если вы отправитесь отмечать и встречать новый сезон. Например, если вы романтик такой человек или желаете вот это вот романтик, то приглашаем вас в Кемерово, потому что там утро начнется с концерта пианиста Андрея Осокина прямо в историческом парке у знаменитого островка любви. Живая фортепианная музыка, старинный парк и бесплатные экскурсии. В общем, идеальный старт вот этого выходного дня. Там действительно очень красиво в этом парке. Если вы хотите попасть на территорию технологии необычных фото, то давайте я вас приглашу в Дублты, потому что там откроется AI или EE фотостанция, искусственный интеллект. Увидь себя в Юрмале, где вот этот вот AI, искусственный интеллект, поможет создать эффектные кадры. А нам ведь они нужны. А то если что-то не запостил в Инстаграм или в Фейсбук, значит, меня там не было. Еще гостей ждет фотозона перевернутой реальности. В общем, курорт буквально вверх ногами. Очень интересно. А если у вас семья, где детишки, то мы хотим пригласить вас в Майори, потому что там будет очень круто и интересно. На Йомас будет работать цирковая школа, жонглирование, баланс, трюки и море смеха. Любители приключений приглашают на фотоориентирование до Дзинтари с творческими остановками и сюрпризами по пути. И, конечно же, стритфуд. Без него лето в Юрмале невозможно, ну и вообще что-то, что же надо перекусить. И еще в Дзинтари будет ярмарка. Там и спорт, там и атмосфера большого праздника. В лесопарке пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3 на 3. По улицам будут шествовать огромные куклы-лошади. Сюда также вот что там? Будут еще ремесленные ярмарки. Гостей из разных стран вот эти вот ярмарки. То есть не только латвийские кудесники. И еще кульминация, конечно же, кульминация вечером на пляже Майори, там уже на большой сцене будет концерт с известными латвийскими группами, завершится праздник фейерверком, ночной вечеринкой и танцами, и будет там диджей, и можно гулять до самого утра вместе с Юрмалой, открывать официально лето. Пропустить просто невозможно. Но я надеюсь, никто не будет против прямо сейчас послушать песню, практически гимн городу-курорту, наша группа «А Европа» и песня «Юрмала».
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

0: в час будущий, потому что скоро у нас произойдет радиоактивность, где тебе на самом деле стоит жить. Напомню, что мы призываем вас пройти тест на radio.svh.lv на портале, и у вас появляется возможность выиграть подарочную карту для создания домашнего уюта. С 25 по 29 мая участвую в игре «Ответь на несколько вопросов» от жилых проектов ЕИТ о своем стиле жизни и узнай, какой тип жилья лучше всего подходит твоим будням, привычкам и ритму. Тест доступен на портале radio.svh.lv на латышском и русском языках. Все участники смогут побороться за подарочную карту для создания домашнего уюта на 250 евро. А еще слушай эфир radio.svh+, проходи тест в прямом эфире и выигрывай приз дня, подарочную карту на 50 евро. Для этого, разумеется, мне нужны претенденты. Чтобы заявиться на розыгрыш, отправь на номер 25-45-25-25 на WhatsApp именно, потому что оттуда я буду звонить. Ответ на вопрос, где тебе на самом деле стоит жить. Это, собственно, и есть заявка на участие. Тут обращаю ваше внимание, главное, чтобы вам повезло, ну, как в лотерею, что ли. Мы вас, чтобы выбрали, дозвонились. И еще условия, чтобы вы в данный момент могли говорить и пройти этот тест вместе со мной в прямом эфире. Еще раз обращаю внимание, буду звонить с WhatsApp, поэтому, пожалуйста, пишите именно на WhatsApp. 25-45-25-25. Где тебе на самом деле стоит жить?
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, в основном в восточных районах, ожидаются дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, северный порывистый, до 15-20 метров в секунду. Днем по Латвии от 11 до 16 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 13, плюс 14. При этом в столице в основном солнечно, без осадков.
0: Радио СВХ.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбракса. Перед заседанием Сейма четыре партии новой коалиции уже подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Адерский край сегодня избрал нового председателя Думы. США предупредили союзников по НАТО в Европе о планах существенно сократить американский военный вклад в Альянс. Статья Der Spiegel.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 160 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, оба в Рижском регионе. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле, то есть начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила 453 административных протокола за сутки, в том числе 150 за превышение скорости. Сегодня утром в Резекне из жилой пятиэтажки на улице Космонауту из-за возгорания на крыше эвакуировали 33 человека. Пожарно-спасательная служба получила вызов в 6:37 утра и установила, что горят утеплитель и конструкции крыши на площади 120 квадратных метров. В двух верхних этажах дома было отключено электричество и рассматривается версия короткого замыкания. Крыша не обрушилась и угрозы обрушения нет. Пожарно-спасательная служба сообщила также, что за минувшие сутки она получила 117 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра. Чаще всего ветер валил деревья на проезжую часть. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили. То же самое произошло в Прейле. Там, к тому же, дерево упало на жилой дом. Еще в одном случае в столице дерево сорвало с крыши жилого дома часть кровли. Кроме того, в Старой Риге, возле входа в здание Банка Латвии, упало дерево на территории, где ведутся строительные работы у выставочного зала Арсеналс. А вечером в микрорайоне Торникаунс на улице Алтонавас движение перекрыла упавшая береза. Больше всего вызовов, 68 из 117, по этому поводу поступило именно в Риге и ее окрестностях. В Латгале было 27 вызовов. Сегодня Сейм проголосует за утверждение правительства Андриса Кулбракса. В него войдут 4 партии – Апвенотай Сарекс, Яун Венотеба, Национальное объединение Вису Латвия ТБ ЛННК и Союз зеленых и крестьян. Внеочередное заседание парламента по этому вопросу начнется в 13:30 и сюрпризов не ожидается. У коалиции Кулбракса в Сейме стабильное большинство – как минимум 66 голосов депутатов. Ожидается, что это правительство проработает до осени, а после парламентских выборов начнется формирование нового. С утверждением нового Кабмина изменения затронут и парламент. Туда депутатами вернутся бывшая премьер Эвика Силини и еще несколько экс-министров. Перед заседанием Сейма утром 4 партии новой коалиции уже подписали договор о сотрудничестве и декларацию правительства. Информагентство ЛЭТА прогнало через нейросети текст этой декларации и сравнило его с тем, что было написано в похожем документе уходящего правительства Эвики Силини. Анализ показал, что декларация правительства Кулбракса несколько короче, в ней почти 1500 слов против 1600 слов у Силини. Помимо слов «государство», «Латвия» и «министр», а также «оборона», которыми насыщены оба текста, в декларации Кулбракса чаще используются такие понятия, как «бюджет», «Евросоюз», «поддержка», «развитие» и «финансирование», в то время как в документе Кабмина Силини чаще всего встречались слова «образование», «создадим», «здравоохранение», «системы», «окружающая среда» и различные формулировки про возможности и качество жизни. Адерский край сегодня избрал нового председателя Думы. Им стал представитель Союза зеленых и крестьян Гатис Мигланс. Постоянного руководителя у Адерского самоуправления не было почти 5 месяцев. В начале января в отставку ушла мэр Карина Мительсоне от объединения регионов, объяснив свой уход тем, что Дума не смогла принять бюджет на год, и коалиция, созданная после муниципальных выборов, фактически развалилась. Все эти месяцы с января Думой руководил зампредседателя Думы Мигланс. Именно его сегодня избрали главой самоуправления на постоянной основе. Издание Der Spiegel пишет, что США предупредили союзников по НАТО в Европе о планах существенно сократить американский военный вклад в Альянс. Серьезно меняется баланс в так называемой модели сил НАТО, которая была согласована после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и которая определяет, какими ресурсами главнокомандующий силами НАТО в Европе может распоряжаться для защиты континента. По данным издания Der Spiegel, США сократят число истребителей для НАТО примерно на треть, уменьшат количество предоставляемых разведывательных и ударных дронов, будут предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков и самолетов до заправки, откажутся от подводных лодок для Европы. США намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе, однако основную нагрузку по обычной обороне должны взять на себя европейские страны. В НАТО ждут от европейцев предложения о том, кто и как закроет эти позиции. Конференция на эту тему запланирована на июнь. Накануне США нанесли новые удары по Ирану, сбили 4 иранских ударных дрона в районе Армузского пролива, а затем атаковали наземную станцию управления в иранском порту Бендер-Аббас, где готовились запустить еще один беспилотник. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Кувейте, однако беспилотники и ракеты были сбиты на подлете. Вашингтон подчеркивает, что удары носят оборонительный характер, и режим прекращения огня с Ираном якобы еще в силе. В Риге официально открывается купальный сезон и городские пляжи. В Акарбуле сегодня поднимут голубой флаг и откроют новую спасательную станцию, на первом этаже которой разместят технику, на втором – рабочее помещение с обзорной террасой. В этом году голубые флаги поднимут на 4 рижских пляжах – в Этаке, в Акарбуле, на озере Бабелите и впервые на пляже в Даугавгриве. Следующий выпуск новостей.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: напомню, что где-то в 12:20-12:25 у нас будет в прямом эфире конкурс «Где тебе на самом деле стоит жить» вместе с ЕД Латвия. Для того, чтобы принять участие и пройти тест прямо в прямом эфире и выиграть подарочную карту на 50 евро для создания домашнего уюта, вам нужно заявиться на розыгрыш. Это легко сделать. Отправьте на 25452525 ответ на вопрос, где тебе на самом деле стоит жить. И уже много пришло у нас разных сообщений. Нара пишет: я хотела бы жить в каком-нибудь красивом и тихом месте, где все вокруг спокойно и гармонично. Там, где можно слышать тишину, отдыхать душой и никуда не спешить. Наталья, вы Италии, я вас поддерживаю. Марина в городе. Дальше у нас Лигита, ман патик тут зивот, пескайстас дабас, курари ир сабедриба. Троксный сун, рейзе, мерс. Спасибо большое вам, Лигита. Снежана в домике у озера. Серый волк в частном доме в деревне городского типа, где рядом озеро и зеленые луга. Добрый день, пишет Натали. Была в Испании недавно, и теперь моя мечта жить на берегу моря, где шикарный климат, кататься на яхточке и радоваться жизни. Люба, живу недалеко от озера, но хочу жить у моря. У моря сильная энергетика, люблю холодную воду. Ольга, я бы хотела жить в Лиссабоне, там много света и спокойный ритм жизни. Павел на горе, в облаках, в теплом домике. Анжелика, Таиланд, мне туда. А Алена в Ницце. Вот, Алексей, Норвегия, нигде больше. Здесь вы у нас сохранены как Алексей в скобочках Норвегия. Я так понимаю, вы как раз-таки находитесь там, где вам хорошо. 12:11. Напомню, что не только в прямом эфире можно пройти тест. Его нужно проходить в том случае, если вы хотите выиграть. Если вы хотите выиграть подарочную карту на 250 евро, это приз недели, вам нужно зайти на портал радио СВХЛВ и заполнить тест. Тест на латышском, тест на русском языке. Можете выбрать, как вам удобнее, и ответить на несколько вопросов от жилых проектов ЕД, о своем стиле жизни и, соответственно, узнать, какой тип жилья лучше всего подходит вашим будням, привычкам и ритму.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: Москве спортивная школа на Мира 62. Там от сильного ветра повалило дерево, и оно, соответственно, перегородило улицу. Пробка, не проехать. Но будем надеяться, что скоро это дерево как-то там оттащат службы, и все будет хорошо. Геннадий, спасибо вам большое за информацию.
1: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? ГИД. Строим для лучшего завтра.
0: Сейчас давайте будем с вами играть. Многие из нас мечтают о своем идеальном жилье, и оказывается, что застройщик ЕИТ Латвия работает над этим уже более 28 лет. Эта компания является частью крупной финской корпорации с вековой историей, которая регулярно пополняет панораму Риги современными и энергоэффективными многоквартирными домами. На их счету хорошо известные горожанам зеленые кварталы, такие как Марпагалми, Вагенскалми, Скансис, Силвас Нами и Каевас Кварталс. Сейчас ЕИТ Латвия активно продолжает расти, недавно начав новый проект Смилго в Прявниках и продолжая строительство своего самого высокого на сегодняшний день здания Рубинс. Поэтому, если ищешь новое экологичное жилье, стоит обратить внимание на их предложения. Ну а сейчас еще одна порция ваших сообщений, где бы вам на самом деле стоило бы жить. Виктор на берегу Балтезерса в своем доме с бассейном, баней, лодкой. Марина, приветик. Я хочу жить в Питере на 25 этаже, наблюдая за жизнью с крыш домов. Марина, привет. Маленький домик у моря. Танюша, добрый день. Хочу жить в Риге. А Танюша, я так понимаю, из Даугавпилса. Татьяна пишет. Добрый день, любимый. Любимое радио. Хочу жить в частном доме за Ригой с 5 собаками и котами. Люблю Латвию, пишет Татьяна. Татьяна приехала к нам из Украины. Спасибо вам большое за сердечки. Сергей, с великим удовольствием жил бы на хуторе возле любого водоема, подальше от городской суеты. Дальше есть еще сообщение у нас от Анны. Она пишет: уютный домик у озера, медленная и уединенная, прогулки, чтение, кофе на свежем воздухе, вечера у костра. Как романтично. И Дима пишет: хочу жить рядом с морем. Ну а сейчас давайте я кому-нибудь из вас позвоню, и мы в прямом эфире пройдем тест, который доступен на портале radio.svh.lv. Заходите, проходите тест, где тебе на самом деле стоит жить, и выигрывайте подарочную карту на 250 евро. Это если вы заполните тест самостоятельно. А сейчас вот кого выберу, тот получит карту на 50 евро. Вот просто так, пройдя тест вместе со мной. Ну, давайте. Сейчас выбираю. Давайте попробую дозвониться. Ждем соединения. Напомню, по условиям вы также должны быть доступны. Алло.
2: Слушаю. Очень приятно. Здравствуйте, любимая радио СВХ плюс.
0: Ой, здравствуйте, Танюша. Как ваше настроение сегодня?
2: Вот вы позвонили, замечательно.
0: Вы меня хорошо слышите?
2: Я выключила радио, потому что было эхо, да.
0: Хорошо, давайте вместе пройдем тест. Итак, что было бы для вас самым большим бонусом в месте для жизни? Первое – быстрый доступ к работе, транспорту и повседневным услугам. Второе – красивый двор, хорошая атмосфера и места, где можно встречаться с людьми. Третье – зеленая зона, возможности для прогулок и спокойствия после длинного дня.
2: Третье.
0: Понятно. Следующее. Как вы относитесь к городскому шуму? Меня это особо не беспокоит, если все остальное удобно и функционально. Второе. Немного городской жизни – это здорово. Главное, чтобы не было хаоса. Третье. Лучше, чтобы он оставался где-то подальше. Дома хочу спокойствия.
2: Второе.
0: Второе, супер. Следующее, как вы планируете свою повседневность? Первое, я хочу все успеть, работа, тренировка, встречи. Второе, я подстраиваюсь под ситуацию, главное, чтобы среда была живой и вдохновляющей. Третье, мне нравится стабильный ритм, предсказуемость и понятный порядок.
2: Третье.
0: Третье. Дальше. Как вы чаще всего принимаете важные жизненные решения? Первое. На уровне ощущений мне важно, чтобы был тот самый вайб. Второе. Обдуманно оцениваю долгосрочное влияние, безопасность и стабильность. И третье. Быстро, если вижу хорошую возможность, действую.
2: Второе.
0: Второе, обдуманно. Так, пятое. Что для вас самое важное в окружении дома? Первое, зелень, тишина, безопасная среда и возможность выйти на прогулку. Второе, кафе, места для прогулок, культура и приятная городская атмосфера. Третье, удобное сообщение, парковка, быстрый путь на работу и в аэропорт. В аэропорт.
2: Первое.
0: Первое, хорошо. Так, какая вы веселая. Так, каким было бы ваше идеальное утро? Первое, утро с красивым видом из окна, хорошим кофе, ощущением, что город постепенно просыпается. Второе, быстрый душ, кофе с собой, и ты уже в пути к следующей цели. Третье, неспешный кофе, тишина за окном и ощущение, что день начинается спокойно.
2: Первое, хочу с городом просыпаться. Наблюдать, как город просыпается.
0: И последний в рамках этого теста вопрос. Какая фраза лучше всего описывает вас? Первое. Мне важно, чтобы дом был моим безопасным и спокойным местом. Второе. Мне нужна среда, которая помогает двигаться вперед. И третье. Мне нравится жить в месте, где есть атмосфера, опять-таки, стиль и люди.
2: Первое.
0: И люди. Так, выбираем. Первое. Показать ответы. Ваш результат. Силва с нами. Вам на самом деле стоит жить вот там. Потому что ты человек, для которого дом — это не просто место, где можно переночевать, а безопасное пространство, где можно вернуть спокойствие и почувствовать стабильность. Силва с нами подходит тебе, потому что здесь главное — качество жизни в более спокойном ритме. Твой тип места для жизни — искатель спокойствия и стабильности. Правильно? Спасибо. Мы утверждаем.
2: Правильно.
0: Это все про вас? Хорошо. Аплодисменты вам, Танюша. Поздравляем вас. Вы у нас выиграли подарочную карту для создания домашнего уюта на 50 евро. Я за вас очень рада.
2: Благодарю. Спасибо огромное.
0: Спасибо и вам за прекрасное настроение. Напишу вам в WhatsApp, как вы получите свой приз. Спасибо.
2: Спасибо.
0: До свидания. Так, ну а всех слушателей я хочу поблагодарить. Каждый из вас меня порадовал своим сообщением. И обращаю ваше внимание, что завтра в это же самое время данный конкурс у нас произойдет в прямом эфире, где тебе на самом деле стоит жить. Не забывайте, что вы можете хоть сейчас пройти этот тест на портале радио СВХ ЛВ и побороться за подарочную карту для создания домашнего уюта на 250 евро.
1: СВХ плюс.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания «Латвия Свалсмыжи» сообщает, что по итогам 2025 года перечислит государству дивиденды в размере свыше 186 миллионов евро. А общий объем выплат государственной и муниципальной бюджеты достигнет 262 миллионов евро. Это самый высокий показатель за все время работы предприятия. Согласно закону о госбюджете, в этом году предприятие должно направить в госказну в виде дивидендов 90% прибыли. Но не менее 156 миллионов евро. Фактическая выплата окажется на 30 миллионов больше установленного минимального уровня. При этом увеличение дивидендов означает и рост налога на прибыль до 47 миллионов евро. Компания отмечает, что объем, перечисленный в бюджет, зависит от ряда факторов. Прежде всего, от ситуации на европейском мировом рынках древесины, цены спроса, которые напрямую влияют на стоимость круглого леса в Латвии. Существенную роль играет также объемы заготовки древесины и производственные затраты. В Латвии Свалсмежи предупреждают, что в будущем сокращение доступных для хозяйственной деятельности лесных территорий, а также дополнительные ограничения и административная нагрузка могут привести к снижению как дивидендов, так и налоговых поступлений.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Латвия Свалсмежи.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

8:38 минут. Хочу напомнить о том, что 31 мая в Риге состоится веломарафон. И в связи с этим в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения, кстати, начнут вводить уже в субботу, 30 мая, так, с 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной. 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муитас, также на

0: параллельной улице со стороны Старой Риги, между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это же время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Балласта-дамбе с улицы Кудио со стороны Даугава. Они будут действовать до 17 воскресенья. Но воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто. Вообще перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугаве, а также на улицах Кудио, Триады, Басранька-дамбес, Балласта-дамбес и на Вантовом мосту. На Ранька-дамбес организуют двустороннее движение по встречной полосе. А на Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16:15 движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста от Каменного моста до Южного. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугаве от съезда с улицы Краста до улицы Баускас. И еще с 12:30 до 17 ограничения также затронут улицы Баускас и Мокусалас, транспортную развязку под Островным мостом, тоннель под Каменным мостом, улицы Кугио и Триадыбас, Ранька-дамбес, Балласта-дамбес и Вантовый мост. Выходные 30 и 31 мая на набережной 11 ноября отключат светофоры. Вот что еще хотим сказать. Также с вечера субботы до вечера воскресенья будет закрыта парковка для электросамокатов и другого микромобильного транспорта. И понятно, что из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Это вам лучше уточнить лично, потому что тут долго можно рассказывать на полчаса, если обо всех маршрутах говорить. Кто сейчас за рулем, счастливого вам пути, будьте внимательны и аккуратны. Еще раз хочу зачитать сообщение от Геннадия. Он прислал где-то полчаса назад, может быть, уже устранена эта проблема, но тем не менее около спортшколы на Мира 62 повалилось дерево. Вот здесь, да, из-за сильного ветра повалено полностью. Вот прислал даже видео нам Геннадий. Полностью тут блокировано движение, из-за этого большая пробка. Да. Сегодня сильный ветер на протяжении всего дня. Будьте внимательны.
1: СВХ плюс.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

27 числа порывистый ветер, причем холодный, северный, северо-западный. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. Вот, кстати, за прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром. Об этом сообщили в госпожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улицы дорог. Вот, напомню, Геннадий нам на WhatsApp прислал даже видео с здесь можно рассмотреть, что около спортшколы на Мира 62 ветер повалил дерево, пробка не проехать. И также вот нам Лариса тоже прислала, у нас вчера на детскую площадку свалилась береза. Хорошо, что там никого не было. Вот пытаюсь уточнить у Ларисы, какой это район. Ну вот фотографию прислала тоже Лариса. Конечно, страшное дело, прямо на песочницу упало это дерево. Напомню, ветер сильный сохранится сегодня, и специалисты рекомендуют жителям быть осторожнее. Пожалуйста, не оставляйте автомобили под деревьями. Уберите с балконов незакрепленные предметы и учитывайте сложные погодные условия при поездках и прогулках у моря. По данным наблюдений, самые сильные порывы в среду были зафиксированы в центре Риги до 22 метров в секунду. В Дагде и Салдусе там ветер достигал 20 метров в секунду, а в Даугавгриве, Прекуле и Резекне 19 метров в секунду. Метеорологи объясняют такую погоду противостоянием мощного антициклона к западу от Латвии и циклона на востоке. Из-за этого над регионом сохраняется выраженный перепад атмосферного давления, который и усиливает ветер. Кстати, сообщалось, что одно из деревьев вчера упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». В свою очередь, очевидцы сообщили, что на улице Алтона во вторник, в среду вечером ветер повалил березу, которая заблокировала движение. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. Якобы завтра ветер должен стихнуть. Будем на это надеяться. Но сегодня жителей страны также предупреждают не только о мощных порывах ветра, как и накануне, но и о кратковременных ливнях и возможной грозе и даже граде.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Встречаемся в клинике Northway. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Northway.
2: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в основном в восточных районах ожидаются дожди. Возможно, гроза, ветер порывистый, северный, северо-западный. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Лепая Венспилс без осадков 11-13. В Даугавпилс и Резекне возможны дожди до 14. И в Риге без осадков плюс 13-14 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Сегодня в Сейме голосование по новому правительству. Украина не согласилась с заявлениями главы внешней политики ЕС Каи Каллас. На рынках Латвии появилась первая местная клубника и первый местный картофель. В Риге час дня, новости на СВХ Плюс до 6 вечера, в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии нового правительства подписали сегодня договор о сотрудничестве и декларацию Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса. Важные решения партнеры могут принимать только единогласно, а министры должны ставить перед собой четкие реальные цели, за невыполнение которых премьер может требовать их отставки. Приоритетами декларации правительства Кулбергса являются безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. Голосование за новое правительство, которое создают 4 партии, объединенный список «Новое единство», «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян» состоится сегодня у 4 партий в Сейме, 66 депутатов. Возможно, за правительство проголосуют некоторые независимые депутаты. Распад коалиции правительства Эвики Силлани начался с рестарта и замены министров, утверждает спикер Сейма Дайга Мериня, который, по всей видимости, сохраняет свой пост. Сама же Силлани днем ранее заявила, что распад ее правительства начался с попытки отменить Стамбульскую конвенцию, когда Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. Уже тогда планировалось свержение правительства и был намечен новый состав кабинета министров. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам и предотвращению коррупции частично поддержала поправку к иммиграционному закону, согласно которой отчисленные иностранные студенты должны будут вернуться в свою страну и не смогут продолжать находиться в Латвии. Это не будет относиться к студентам, которые сами решили прекратить учебу. Комиссия также поддержала предложение о том, что при повторном запросе срочного вида на жительство или запросе постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать только на латышском языке. Для первичного вида на жительство документы по-прежнему можно будет подавать на английском языке. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что американские дипломаты покинули Киев после угроз России нанести удары. «Все посольства, кроме одного, остались в Украине. Америка ушла», — заявила Каллас, сославшись на украинский МИД. МИД Украины, в свою очередь, не подтвердил слова Каллас. «Это не соответствует действительности», — заявили представители внешнеполитического ведомства этой страны. На латвийских рынках уже появилась первая местная клубника, молодой картофель, а также свекла и морковь этого сезона. Аграрии предупреждают, урожай клубники в этом году ожидается хуже прошлогоднего. На картофель может повлиять затяжная засуха. Цены на первые овощи и ягоды традиционно высокие. Сейчас цена на местную клубнику около 10 евро за килограмм. Холодная зима неблагоприятно сказалась на клубнике, в том числе на тепличной. И столько же, около 10 евро за килограмм, стоит молодой картофель. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

Саша, большой привет. Тем не менее, отдельные приветы и поздравления всем темноволосым нашим радиослушателям, потому что сегодня Всемирный день брюнеток. Такой повод вас обнять, поздравить. Ну, такой неформальный, конечно, но уже популярный праздник. Пусть этот день будет приятным поводом для улыбок, конечно, комплиментов и отличного настроения. С праздником всех брюнеток! Сегодня, кстати, среди прочих праздников отмечается и день рождения майонеза. Одному из самых популярных соусов в мире исполняется уже 270 лет. По легенде, майонез появился 270 лет назад во французском городе Маон, когда повар герцога Ришелье смешал яйца, масло и лимонный сок, пытаясь приготовить что-то необычное из оставшихся продуктов. Несмотря на огромную популярность майонеза, сложно назвать полезным продуктом. Соус очень калорийный и содержит большое количество жиров. Специалисты рекомендуют употреблять не больше одной столовой ложки в день. Но любовь к майонезу это не останавливает. Без него ведь многие до сих пор не представляют салат оливье, селедку под шубой, мясо по-французски, кебабы, бургеры, запеченная курочка или картошечка, домашние бутерброды и соусы. Существует даже легенда, что под майонезом можно съесть абсолютно все. Кстати, по данным исследования рынка, ежегодная мировое потребление майонеза превышает 24 миллионов тонн, а средний житель Земли съедает около 1 килограмма майонеза в год. Кстати, Латвия при этом остается одной из самых майонезных европейских стран. Но любят жители Латвии майонез, невзирая на то, что он не полезен. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв,

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: СВХ плюс.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armands Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armands Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Цитаруна. Мешпилс. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lidl v Latviji уже 5 лет. С четверга салат айсберг 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl –

0: обеда хотя бы часик устроить, тихий час, а лучше два, но нет, просыпаемся, трудимся и работаем. 13 часов и 19 минут. Сильный ветер продолжает дуть. Спасибо нашим радиослушателям за эксклюзивную информацию. Напомню, не так давно Геннадий нам прислал видео, как ветер повалил дерево около спортшколы на Мира 62. Была пробка, не проехать. И вот свежее сообщение, уже аудио от Геннадия. Давайте мы послушаем.
1: Добрый день. Новые сводки с улицы Мира 62. Машины пошли. Что касается трамвая, трамваи еще стоят полностью. Это по направлению в город. А так дерево попилили, все красиво.
0: Спасибо вам большое, Геннадий, за эту информацию. Спасибо. Также вот Лариса прислала нам фотографию. У нас вчера на детскую площадку свалилась береза. Хорошо, что там никого не было. Действительно, береза упала прямо на детскую площадку, прямо на песочницу. Это вот почти центр Перновас. Вначале рядом с Бривибас такое произошло. Ветер сильный. Да, вот у меня окно здесь открыто. Я прям чувствую его дуновение. Раньше ведь, ну, наши предки связывали вот в древности сильный ветер не просто какая-то там погода, а почти сообщение от природы. Вокруг него появлялось множество поверий и любопытных фактов. Так, например, в народных традициях ветер часто связывали с переменами. Усилился ветер без причины, жди новостей или перемен в жизни. Считалось, что особенно говорящим, если можно так сказать, был южный ветер, потому что он приносит тепло, но и может предупреждать о нестабильной погоде. Северный, вот который сейчас дует у нас в Латвии, наоборот, ассоциировался с холодом и испытаниями. Был и более мистический взгляд. В некоторых культурах ветер считали дыханием духов или невидимых сил. Поэтому свистеть на ветру или играть с ним не рекомендовалось. Можно по поверьям неприятности получить, насвистеть себе. Интересный факт уже с научной стороны. Сильный ветер чаще всего связан с перепадами давления. Чем быстрее меняется давление в атмосфере, тем мощнее порывы. Перед бурей ветер может усиливаться резко. Это один из первых сигналов приближающегося фронта. Сегодня у нас обещают и где-то, особенно на восточных районах, и дожди, и, возможно, гроза. И метеорологи действительно объясняют такую погоду противостоянием мощного антициклона к западу от Латвии и циклона на востоке. Из-за этого над регионом сохраняется выраженный перепад атмосферного давления, который и усиливает ветер. Специалисты рекомендуют жителям быть аккуратнее, осторожнее, не оставлять автомобили под деревьями, убрать с балконов незакрепленные предметы, учитывать сложные погодные условия при поездках и прогулках у моря. Ну и если вы располагаете какой-то информацией, может быть, тоже стали свидетелями того, что где-то повалено дерево, оно мешает как транспортному сообщению, так и просто передвижению пешеходов, сообщайте 25 45 25 25.
2: СВХ+.

0: раз я бы хотела проиграть голосовое сообщение от Марины.
1: Добрый день. Могу вам сказать новую сводку по поводу меры 62. Там, где упало дерево на машины и на трамвайные пути. Трамваи пошли, все в порядке.
0: Спасибо вам большое, Мариночка.
2: Комплекс музыкальных витаминов. Принимать через уши.
3: Весна на плюсе.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

Актриса, конечно, ну красавица, но самая лучшая. Мальчик поплыл, попал, да не один. Ну, безусловно, каждой девушке, женщине нравится, когда ей говорят комплименты, когда ей восхищаются. А вот что именно люди считают лучшим комплиментом, если брать европейцев? Социологические опросы в разных странах дают довольно четкий тренд, он почти везде одинаковый. По данным европейских и международных исследований общественного мнения, примерно 6 из 10 респондентов, то есть это где-то 60-70%, называют самыми приятными не комплименты о внешности, а слова о личных качествах человека. Но это фразы вроде «на тебя можно положиться», «с тобой легко общаться», «ты умный» или «ты внимательный». Комплименты про внешность оказываются на втором месте. Их выбирают заметно реже, в среднем около 20-30% опрошенных. И здесь есть важная разница. Женщины чаще отмечают внешние комплименты, но только если они конкретные. Например, у тебя стильный образ. Или у тебя красивые детали внешности. Там красивые глаза, губы и так далее. Общие фразы вроде «ты красивая» воспринимаются как менее значимые. Не такой комплимент. Вот не про

Это да. Есть и географическая разница. В странах Северной и Западной Европы, включая Германию, Нидерланды и Скандинавию, люди заметно сдержаннее. Только около половины респондентов регулярно делают или получают комплименты. В Южной Европе, ну, например, в Италии или Испании, этот показатель высокий. Где-то 70-80% комплименты там звучат чаще, эмоциональнее. Ну, они там, мне кажется, и чаще целуются, и чаще обнимаются. Интересно и то, как меняется реакция на, так скажем, пустые комплименты. По разным опросам, почти половина людей, около 50%, считают шаблонные фразы вроде «ты там классный», и «ты красивая» недостаточно искренними, если за ними нет конкретики. В общем, вместе с социологами можно сделать вывод: в Европе ценятся не громкие слова, а точность. Чем конкретнее комплимент, тем выше доверие к нему и тем сильнее эмоциональный эффект. Так, ну что, тогда я тоже сделаю вам комплимент. Большое спасибо, что вы вместе с нами, что вы слушаете радиостанцию СВХ+. Вы большие молодцы, что сегодня у вас уже получилось. Вы супер. И, конечно же, хочу... Я вообще комплименты не умею говорить, вот честно. Особенно, если действительно хочешь сказать комплимент человеку, который тебе дорог, или поздравить его с чем-то. Почему ты теряешься, как не можешь подобрать слова. В общем, благодарственную речь отложу, наверное, на потом, когда буду уходить из этой студии и прощаться. А пока скажу вам, что вы замечательны. В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: Хотя, может быть, кто-то входит уже в такую стадию завершения. Если вы вернулись с обеденного перерыва, всегда время как-то быстрее летит. Ну, а сегодня вечером, я думаю, что вся Латвия будет следить за большим хоккейным событием. Сборная Латвии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Норвегии. Начало матча в 21:20 по латвийскому времени. Здесь уже на этой стадии, конечно, ошибки совершать нельзя, их уже не прощают. 8 лучших сборных турнира продолжают борьбу за медали. Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия. Латвия, как уверяют спортивные специалисты, подходит к матчу с яркой группой. Команда забила 24 шайбы в 7 играх, а лидер атаки Рудольф Балцерс уже забросил 7. Отлично выглядит и вратарь Кристерс Гудлевскис, один из лучших по проценту отраженных бросков на турнире. Но и Норвегия не случайный соперник, как мы понимаем. У них сильная реализация, уверенная игра вратаря и победы над Швецией и Чехией по ходу турнира. История противостояния в пользу Латвии, но все последние матчи были максимально плотными и заканчивались с разницей в одну шайбу. Поэтому сегодня уже можно так предположить, что нас ждет напряженная битва. Готовим какую-нибудь там валерьянку, валидол, корвалол, я не знаю, чем вы там успокаиваетесь. Я знаю, еще можно успокоиться, но матч начинается очень поздно, а завтра рано вставать на работу, и как-то хотелось бы себя нормально чувствовать, правда? В общем, сегодня вечером будем следить за одной целью, пройти в полуфинал.
1: СВХ+.

радиостанция СВХ+. Сегодняшний вечер у многих, конечно, занят просмотром хоккея. Латвия-Норвегия в 21:20. Это правильно. Но если вдруг захочется переключиться на что-то совсем другое, то вот вам подборочка фильмов, которые отлично заходят под вечер и потом еще долго не отпускают. Издание «Коллайдер» собрало десятку самых непредсказуемых триллеров, тех, где сюжет так умеет выворачивать историю, что пересматривать потом почти обязательно. Иногда не понял, как такое возможно. На первом месте «Исчезнувшая» Дэвида Финчера. Начинается как классический детектив про пропавшую жену, а превращается в холодную психологическую игру двух людей, где уже непонятно, кто жертва, а кто охотник. Дальше «Пленницы» Дэни Вильнёва. История исчезновения двух девочек, где с каждой новой сценой становится только тревожнее и темнее. Третье место «Престиж» Кристофера Нолана. Фильм, который сам по себе как фокус. Вроде все видишь, но главное скрыто прямо перед глазами. Обожаю этот фильм. Дальше настоящая коллекция таких, ну, ударов по зрительским ожиданиям. Южнокорейский «Олдбой» с легендарным финалом. «Шестое чувство», которое вообще перевернуло понятие как бы в кино. «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо. Тоже там такая концовка обалденная, непредсказуемая. Вот. Естественно, «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Фильм, который до сих пор пытаются объяснить. Я, если честно, до сих пор не поняла, как же он там заканчивается. Есть много... Ну, не много, а несколько интерпретаций финала. Есть здесь и «Подозрительные лица», «Атмосферная связь», «Игра» Дэвида Финчера. Вот. И, пожалуй, такой вот, что здесь еще? А, ну вот, в принципе, я десятку вам самых-самых от издания «Коллайдер» сейчас и зачитала в эфире. Поэтому сегодня хоккей хоккеем, а может, в другой вечер устроите себе кино. Я уверена, что вам понравятся эти фильмы. Я, кстати, из этой десятки не все смотрела, но вот фильмов 7, реально соглашусь, очень неожиданные концовки. 13:55 у нас завершение, концовка этого часа. Совсем скоро здесь с новостями появится Владимир Новодворский. Ну, а я еще с 14 до 15, с вашего позволения, поприсутствую в эфире.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами в основном в восточных районах дожди, возможно гроза, порывистый северный северо-западный ветер, температура воздуха от 11 до 16 градусов плюс, Лепаевенспилс 11-13 без осадков, в Даугавпилс Резекне дожди до 14, в Риге сегодня без осадков и 13-14 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: Кандидат в премьеры призвал оставить в стране предвыборную риторику. Комиссия «Семя» призывает правоохранительные органы оценить деятельность «Рига Силтумс». Сегодня вечером сборная Латвии сыграет на чемпионате мира по хоккею со сборной Норвегии в Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Партии нового правительства подписали сегодня договор о сотрудничестве и декларацию кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса. Важные решения партнеры могут принимать только единогласно, а министры должны ставить перед собой четкие цели, за невыполнение которых премьер может требовать их отставки. Приоритетами декларации правительства Кулбергса являются безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. В настоящее время всеми проходит голосование по новому правительству. С трибуны выступил кандидат в премьеры Андрис Кулбергс, который призвал партнеров по коалиции оставить в стране предвыборную риторику и призвал оппозицию поддержать работу правительства, чтобы сделать Латвию лучше. И двери его кабинета будут открыты для деловых предложений для всех депутатов Сейма. В настоящее время проходят дебаты по новому правительству. У объединенного списка нового единства Национального объединения и Союза зеленых и крестьян в Сейме 66 депутатов. Возможно, за правительство проголосуют некоторые независимые депутаты. Комиссия Сейма по расследованию тарифов Рига Силтумс призывает Генеральную прокуратуру и Бюро по борьбе с коррупцией обратить внимание на выводы комиссии по поводу расточительной деятельности с закупками тепловой энергии. Главный вывод комиссии касается остаточного тепла, которое получается при выработке электроэнергии на ТЭЦ, которая попросту выбрасывается в атмосферу, тогда как взамен закупается более дорогая тепловая энергия частных производителей. Так, за период с 2022 по 2025 год в атмосферу было выброшено более 1 300 000 мегаватт-часов, и за этот же период у частных компаний закуплено около 3 000 000 мегаватт-часов тепловой энергии. Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам частично поддержала поправку к иммиграционному закону, согласно которой отчисленные иностранные студенты должны будут вернуться в свою страну и не смогут продолжать находиться в Латвии. Это не будет относиться к студентам, которые сами решили прекратить учебу. Комиссия также поддержала предложение о том, что при повторном запросе срочного вида на жительство или запросе постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать только на латышском языке. Для первичного вида на жительство документы по-прежнему можно будет подавать на английском языке. Председателем Думы Адажского края избран Гатис Мигланс, Союз зеленых и крестьян. Самоуправление работало без руководителя Думы почти 5 месяцев. Мигланс был единственным кандидатом на эту должность, и он исполнял обязанности председателя Думы с начала января этого года, когда с поста ушла Карина Микелсоне. До этого Мигланс занимал должность заместителя мэра по вопросам развития. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он назвал Пашиняна своим большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и очень безопасной. По словам американского президента, Пашинян полностью разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа. Выборы в Армении состоятся 7 июня. Сегодня сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет во Фрибуре против сборной Норвегии. Начало матча в 21:20 по латвийскому времени. Выступления в плей-офф продолжают сборные Латвии, Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии, США, Швеции и Норвегии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: СВХ+.
2: Ты

0: Классного настроения радиостанции СВХ+. Вчера у нас в рамках программы «Театральная среда» гостила удивительная красавица, умница, талантливейшая Юлия Бернгард. И вот если вы вдруг пропустили беседу, то можете в наших социальных сетях послушать и посмотреть вместе с Вовой Вэллом. И я бы, кстати, хотела перенестись сейчас в театр Чехова, обратить ваше внимание на то, что зрители активно покупают билеты заранее. Это, безусловно, приятно для команды театра, потому что залы заполняются, ну, просто молниеносно. И вообще, если вы планируете сходить в театр Чехова, то надо позаботиться, чтобы, повторюсь, купить и приобрести эти билеты заранее. Вот, например, на этой неделе афиша насыщенная, на некоторые спектакли уже зафиксированы полные аншлаги, соответственно, билеты не достать. Например, полностью распроданы показы «Володя», несколько показов «Шести Шерлоков», а также воскресная постановка «...». При этом у зрителей все еще есть возможность попасть на ряд спектаклей. Например, сегодня там пара билетов буквально есть на «Леди Макбет» на сегодняшний вечер. Если вдруг вы спонтанно захотите в театр, в большом зале, также квартирник, вот комната эта и «Турист в Аркадии». Билеты пока доступны, но вот могут уже, когда зайдешь, уже недоступны. В пятницу в большом зале состоится спектакль «Балдырая». Он тоже пока открыт для покупки билетов, но я проверила, либо там пару билетов, либо ну несколько вообще осталось, поэтому поспешите. В субботу зрителей ждут «Молоко матери» в малом зале и «Шесть Шерлоков» в большом, однако на часть дат билеты уже распроданы, поэтому свободные места сокращаются. И в воскресенье остается еще один утренний показ «...», где также наблюдается высокий спрос. Так что озаботьтесь, пожалуйста, ранней покупкой билетов. Это поможет вам гарантировать себе места. Вот. Насчет «Балдырая» очень хочу сходить. Пока что не была. Один из свежих спектаклей. Все в восторге. Напомню, что сюжет разворачивается как настоящая семейная буря на фоне свадебного торжества. Казалось бы, праздник, там торт, танцы, конкурсы, светлое будущее молодых, но за этим фасадом все начинает постепенно трещать по швам. На свадьбе неожиданно встречаются люди с прошлым. Бабушка невесты, ее бывший зять, вместе с ним его новая спутница. Параллельно выясняется, что у ведущей срывается музыка прямо перед началом, а у гостей и родственников всплывают давно забытые чувства и признания. В общем, чем дальше развивается вечер, тем сильнее праздник превращается в цепочку неожиданных откровений, где каждый персонаж оказывается перед выбором промолчать или сказать правду. Вот это очень тяжело. Особенно, когда ты на каком-то мероприятии. Особенно, когда по жилам твоим уже течет какой-нибудь там шипучий градусный напиток. Вот сидишь, молчишь, и потом, да нет, я, пожалуй, скажу сейчас правду матку. Ну и получается дальше, ну, извините уже. Особенно на свадьбе, сами понимаете. Но, тем не менее, нужно, наверное, посетить данный спектакль. Мне бы очень хотелось, тем более, что там играют потрясающие актеры. Более того, прописаны яркие очень образы, персонажи, красивые костюмы. Так что до встречи в Чехове.
1: На волне СВ.

11:20. Сегодня четверг, 28 мая. Уже впереди у нас выходные. В ближайшие выходные вообще жителей и гостей Латвии ждет насыщенная спортивная программа. Вместе с ней серьезные изменения в движении транспорта. Уже с пятницы и по воскресенье в Риге, в Араклянах и Лепойском районе пройдут сразу несколько крупных событий. Веломарафон, Курзамское ралли и велозаезд в Араклянах. И все это напрямую повлияет на региональные автобусные маршруты. Автотранспортная дирекция предупреждает, пассажирам стоит заранее закладывать время на возможные задержки и учитывать временную недоступность остановок. Так, в Лепойском районе из-за ралли в пятницу и субботу будут закрыты отдельные остановки и перенесены маршруты. В некоторых рейсах автобусы просто не смогут заезжать на привычные точки посадки. В Араклянах в субботу с утра и до вечера будет частично ограничено движение. Часть остановок временно выпадет из схемы, автобусы пойдут в объезд. Самые масштабные изменения, конечно, в Риге в воскресенье, 31 мая. Веломарафон полностью перестроит движение в центре города и на мостах. Будут и закрытие улиц, и ограничение парковок, и изменение маршрутов общественного транспорта, и, конечно, временные объезды. В частности, в разное время дня перекроют Каменный мост, Вантовый мост, набережные, Даугавы, ключевые транспортные развязки. Некоторые остановки, включая район Лидо и ряд остановок в сторону центра, временно обслуживаться не будут. Ограничения начнут вводиться уже с субботы. Парковки и остановки в центре частично закроют заранее. А в воскресенье, 31 мая, движение будет меняться поэтапно в течение всего дня. Власти подчеркивают, это важные спортивные события, которые привлекают участников и зрителей, но для пассажиров это означает одно. В эти выходные Рига и регионы будут жить в режиме таких временных маршрутов и объездов, так что планируйте поездки заранее и учитывайте, дорога в эти дни может занять больше времени, чем обычно.

0: Ну вот есть гусь.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сложно. Ну, есть люди, которым нравится запах выхлопных газов. Ну, безусловно, это редкость. Наверное, это, как говорят психологи, больше, знаете, привычка или ассоциация. Например, вот у кого-то вот этот запах связан с городом, с поездками, машинами. Или, может быть, детством. То есть мозг воспринимает его не как неприятный, а как такой знакомый фон. Вот. Иногда людям вообще нравятся резкие технические запахи. Бензин, резина, растворители. Но это уже такие индивидуальные особенности восприятия каждого человека. При этом важно помнить, что сами выхлопные газы, конечно, это не безобидный запах, а смесь веществ, которые вредны при вдыхании. Кстати, насчет каких-то запахов, дыма и так далее. Вот дым от сигарет с ментолом или вообще, конечно же, не очень приятен. Не хотелось бы быть пассивным курильщиком, но, как мы понимаем, многие люди в мире курят. И кто-то хотел бы бросить, да никак не может. И вот бросить курить теперь поможет, конечно же, кто? Искусственный интеллект. Власти Гонконга запустили необычный эксперимент. Вместо врача чат-бот, вместо очередей в клинике переписка в WhatsApp. В общем, новый вот этот сервис AI называется Chat to Quit. И его уже называют таким персональным тренером по отказу от сигарет. Все работает максимально просто. Человек пишет боту, отвечает на несколько вопросов, и дальше искусственный интеллект начинает буквально сопровождать его в борьбе с никотином. Как уверяют разработчики, это не такой как бы набор шаблонных фраз. Система анализирует привычки курильщика, уровень зависимости, стрессовые ситуации, даже распорядок его дня. После этого искусственный интеллект составляет индивидуальный план, напоминает о целях, поддерживает сложные моменты и подсказывает, как пережить тягу к сигарете. В Гонконге уверяют, что технология особенно важна для людей, у которых просто нет времени ходить по врачам. А вот чат-бот доступен 24 часа в сутки, без выходных и без перерывов. Вот так вот. Кстати, Гонконг уже давно считается одним из мировых лидеров по борьбе с курением. Сейчас курят около 8,5% жителей. Это один из самых низких показателей среди развитых стран. И власти явно хотят опустить цифру еще ниже. Но прекрасно. Искусственный интеллект все активнее становится нашим помощником. Иногда и психологом. В общем, нейросети уже учат людей не только работать и учиться, но еще и бросать курить, составляют какие-то диеты, помогают худеть, помогают больше двигаться. Вот. Если вы верите в такую помощь, и она реально работает, то я могу только порадоваться за вас.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. Твой драйв, твой главный бит, пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс. СВХ Плюс.
2: Без причин.

Ясное дело, что у людей есть то, чего нет у животных. Мышление, язык, умеем разговаривать, какая-то сложная мораль и заморачиваться на всякие разные темы. Но мне кажется, у животных многому можно поучиться, особенно у собак. Ну, быть, что ли, более искренними в эмоциях, быстрее отпускать обиды, больше жить в настоящем моменте, вообще ценить контакт с близкими без лишних усложнений. Вот это животные умеют лучше, чем мы люди, как мне кажется. Хотя, может быть, я слишком очеловечиваю своих питомцев, но я думаю, что кошатники и собачники меня поймут и в этом поддержат. Некоторая собака круче и лучше какого-либо человека. Ну, такое случается, бывает. Я лучше иногда с собаками вечер проведу, знаете, так расположусь с ними на диванчике, один с одной стороны, другой с другой. Вот никто мне больше не нужен, так мне комфортно и хорошо. Но это в моменте, так скажем, так безусловно, без человеческого общения очень и очень сложно. Итак, давайте поговорим вот о чем. А, свежий прогноз погоды мне недавно сюда принес студию Владимира Новодворский. Спасибо большое, Володя. Итак, прогноз погоды на пятницу, 29 мая. Этой ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10 ночью всего. Завтра днем дожди в основном по восточным районам, порывистый ветер в центральных и восточных районах. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе плюс 12, плюс 13. В Резекне, Даугавпилсе дожди во второй половине дня завтра и до плюс 14. В Риге завтра без существенных осадков, плюс 14, плюс 16.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos maksimā.
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti pienamaisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksimā.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
6: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: оказался наш замечательный коллега Дим Харов. После 15 часов начнется его время эфира и с программы, которая называется «Хорошие новости». Помимо хороших новостей, конечно, ваши поздравления. Как отправить свое поздравление к нам на радио? Все очень просто. Придумайте поздравление и отправьте его к нам на номер 25452525. Можно в виде смс-сообщения, можно на WhatsApp. Все те поздравления, которые уже пришли, непременно будут переданы Диму Харову, не волнуйтесь. Ну, а я хочу с вами попрощаться и, безусловно, о планах. Какие планы? Планы, вот у меня просто спрашивает Андрей, какие у вас планы? Ну, на вечер у меня планы. Какие? Конечно, хоккей смотреть, потому что сборная Латвии в 21:20 сегодня сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Норвегии во Фрибуре на арене BCF Arena. Это тот матч, конечно, где решится многое. Все, я бы даже сказала, шаг до полуфинала и, возможно, снова вписать историю. Буду смотреть, буду переживать за нашу команду до самого конца. Аж поперхнулась, как уже сейчас начала переживать. Пусть все получится у наших ребят. Ну и огромное спасибо вам за внимание. Прощаюсь с вами до вторника, потому что в пятницу, завтра и в понедельник здесь, в студии радио СВХ Плюс, с 11 до 15 будет моя замечательная коллега Диана Саула. Спасибо вам за внимание, прекрасных выходных и до встречи летом. Мы уже летом встретимся в июне. Ура!
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Эй, брален, мне опорваться. Сел сегодня.
4: Бьется стави, без лифта. Каста чури 46, сейчас кастес. Паника? Не.

стопроцентные хиты.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер, температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем дожди в основном по восточным районам, порывистый ветер в центральных и восточных районах. Температура воздуха от плюс 13 до 18. В Лепе и Венспилсе 12-13, в Резекне, Даугавпилсе дожди во второй половине дня и до плюс 14. В Риге без осадков плюс 14-16 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут штаб для защиты Эстонии и Латвии от возможной агрессии, подтвердили в Берлине. Комиссия Сейма призывает правоохранительные органы оценить деятельность Рига Силтумс. Сегодня вечером сборная Латвии сыграет на чемпионате мира по хоккею со сборной Норвегии в Риге. 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Партии нового правительства подписали сегодня договор о сотрудничестве и декларацию Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса. Важные решения партнеры могут принимать только единогласно, а министры должны ставить перед собой четкие цели, за невыполнение которых премьер может требовать их отставки. Приоритетами декларации правительства Кулбергса является безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. В настоящее время всеми проходит голосование по новому правительству, но в дебатах объявлен небольшой перерыв на полчаса до 15:30. До этого с трибуны выступил кандидат в премьеры Андрис Кулбергс, который призвал партнеров по коалиции оставить в стране предвыборную риторику и призвал оппозицию поддержать работу правительства, чтобы сделать Латвию лучше. Он обещал, что двери его кабинета будут открыты для хороших идей для всех депутатов, независимо от того, в коалиции он или в оппозиции. У объединенного списка нового единства и национального единства и союза зеленых и крестьян, который формирует правительство, всеми 66 депутатов. Возможно, за правительство проголосуют некоторые независимые депутаты. Германия и Нидерланды в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи Латвии и Эстонии в сдерживании России, сообщили в Берлине. Пока не ясно, когда соглашение вступит в силу и сколько военнослужащих будет подчинено новому командному пункту в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, однако отказалось раскрывать более подробные детали. Обычно корпус составляет около 50 тысяч военнослужащих, сообщает Reuters. Комиссия Сейма по расследованию тарифов Рига Силтумс призывает Генеральную прокуратуру и Бюро по борьбе с коррупцией обратить внимание на выводы комиссии по поводу расточительной деятельности с закупками тепловой энергии. Главный вывод комиссии касается остаточного тепла, которое получается при выработке электроэнергии на ТЭЦ, которая попросту выбрасывается в атмосферу, тогда как взамен закупается более дорогая тепловая энергия от частных производителей. Так, за период с 2022 по 2025 год в атмосферу было выброшено более 1 300 000 мегаватт-часов, и за этот же период у частных компаний закуплено около 3 000 000 мегаватт-часов тепловой энергии. Председателем Думы Адажского края избран Гатес Мигланс, Союз зеленых и крестьян. Самоуправление работало без руководителя Думы почти 5 месяцев. Мигланс был единственным кандидатом на эту должность, и он исполнял обязанности председателя Думы с начала января, когда с этого поста ушла Карина Микелсоне. До этого Мигланс занимал должность заместителя мэра по вопросам развития. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он назвал Пашиняна своим большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и очень безопасной. По словам американского президента, Пашинян полностью разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа. Выборы в Армении состоятся 7 июня. Сегодня сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет во Фрибурге против сборной Норвегии. Начало матча в 21:20 по латвийскому времени. Выступления в плей-офф продолжают сборные Латвии, Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии, США, Швеции и Норвегии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Очередная порция хороших позитивных новостей в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс вас ожидает, подруги и друзья мои. Здравствуйте, это Дим Харов. Четверг, сегодня 28 мая. Давайте начинать, как всегда, давайте начну. Сегодня начну с истории о дне сегодняшнем. Сегодня день пофигиста. Всех пофигистов поздравляю с праздником. Сегодня же день рождения майонеза. Между прочим, 270 лет назад родился майонез. Уже в возрасте продукт, надо сказать. А любопытный сегодня денек – день любимой части тела. Не буду спрашивать вас, какая у вас любимая часть тела, но, как я думаю, вы услышали о том, что сегодня такой день, вы, наверное, подумали, какая часть тела у меня любимая. Привет ей передавайте. Сегодня день брюнеток, между прочим. Да, да, всем брюнеткам привет от радиостанции СВХ+. Сегодня Международный день защиты женского здоровья. Сегодня Всемирный день борьбы с голодом. И сегодня же Всемирный день питания. Всемирный день собак смешанных пород. Если ваша собака смешанной породы, то сегодня у нее праздник. Или у него, не знаю. Поцелуйте вашего питомца или питомицу и передайте привет от радио СВХ+. Сегодня Всемирный день дюгоня. Дюгоня. Я тоже сказать по правде, не знал до эфира, кто такие дюгони. Это такие морские животные, их еще называют морскими коровами. Вот, дюгони. К праздникам давайте персональным обратимся. Анастасия и Дмитрий сегодня отмечают именины по православным традициям. Вильхельмс и Виллис по латышским традициям сегодня именинники. Поздравляем. Ну и, конечно же, поздравляем тех, кто родился в этот день, 28 мая. Всем, у кого сегодня праздник, наилучшие пожелания. И здоровья, и добра, и удачи, и счастья, и веселья по поводу, и поводов для веселья. И работы любимой, и денег побольше, и хороших новостей заодно. Об опросе давайте несколько слов скажу, поскольку в самом разгаре в Швейцарии чемпионат мира по хоккею прямо сейчас. И здорово, что в этом разгаре участвует и сборная Латвии по хоккею. Мы решили спросить вас, следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии? На данный момент 70% наших радиослушателей ответили «да», 30% ответили «нет». Посмотрим, что будет ближе к 19:00. Дело за вами. Наш телеграм-канал Радио СВХ Плюс. Заходим, оставляем свой голос. Чтобы связаться с программой «Хорошие новости», вы можете взять свой мобильный телефон и воспользоваться многоканальным и многофункциональным номером 25 45 25 25. При помощи этого номера вы можете отправить как смс-ку, так же и ватсапку или телеграмку. Запросто, запросто. Все это доходит до студии Радио СВХ Плюс. Проверено. Адрес давайте электронный напомню. plus@radiosvh.lv. Ваши музыкальные заявки, ваши приветствия, ваши поздравления. Все это в программе «Хорошие новости». Я по ходу этой программы буду рассказывать вам те позитивные новости, которые мне удалось найти. Татьяна, наша радиослушательница, нам написала: «Привет, мое любимое радио. Хочу передать привет моему мужу Интерсу, который сейчас на работе, и сказать, что скучаю. Прошу поставить песню группы Sky на ваш выбор». Есть у нас одна совершенно замечательно потрясающая песня украинской группы Sky. Для вас, дорогой Интерс, от Татьяны, и от программы «Хорошие новости» она звучит.

0: Это хорошие новости.
1: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
8: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в эфире Drive Time конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
9: Никуда, никуда.
0: СВХ плюс.
10: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Очень хорошая, очень вкусная новость. Вильнюс на 3 дня станет розовым. В городе пройдет фестиваль холодного супа. Я так понимаю, что на этих выходных, да, с 29 по 31 мая Вильнюс окрасится в розовый цвет. Фестиваль, посвященный холодному свекольному супу «Шалти-борщай». Это на литовском так называется, холодный суп. Фестиваль пройдет как городское событие, объединяющее гастрономию, музыку, костюмы, прогулки, семейные активности, специальные предложения в разных районах Вильнюса. Организаторы называют «Шалти-борщай» не просто блюдом, а символом литовского лета. Классический холодный суп готовят на основе свеклы, кефира, свежих овощей и вареных яиц. Именно его яркий розовый цвет стал визуальным фоном фестиваля. Так захотелось холодного супа. Не могу. Вот. Так, что у нас есть? У нас есть сообщение от нашего радиослушателя Александра, который попросил сыграть песню «Летний гром» от группы «Би-2». Выполняю, Саша, ваше пожелание? Выполняем. Слушаем вместе с вами.

0: время хороших новостей.
1: Нашел сегодня забавную новость. Она произошла в Канзасе, что в США. Некий мужчина решил купить себе новый автомобиль Ford F-250. Это такой большой пикап, да, в Америке очень популярный пикап. Вот. Пришел в дилерский центр, выбрал себе машину, все, говорит, вот эту хочу, вот эту хочу. Он говорит, ладно, приходи там через какое-то время, забирай. Вот. И когда он пришел забирать, он неожиданно узнал, что не может забрать домой машину, которая ему понравилась. Как вы думаете, почему? Никогда не догадаетесь. Никогда не догадаетесь. Оказалось, что на большом колесе, массивном колесе автомобиля, пикапы большие, колеса у них толстые, высокие, вот, свила гнездо птичка малиновка. Да? Я так понимаю, что автомобиль, скорее всего, где-то на улице стоял. Погода у них хорошая, вот стоял автомобиль на улице, ждал своего владельца. Вот. Да не просто свила гнездо малиновка, еще и яйца там отложила. Вот, и выселила там птенцов, представьте себе, прямо на колесе, да, представили себе, вот, а что, нормально. Малиновки защищены американским государством, и перемещение разрушений их гнезд является нарушением федерального закона, вот так вот. Поэтому покупателю придется подождать, пока птенцы не окрепнут достаточно, для того, чтобы разлететься, я так понимаю, с собственными силами из этого гнезда, вот. Никогда бы не догадались, да? На причине, почему нельзя взять машину. Нельзя взять машину. Владелец нового автомобиля проявил понимание, молодец, и доброту, заявив, что готов потерпеть, готов подождать по такому случаю. А сотрудники дилерского центра шутят, что их Ford F-250 стал первой машиной, которая охраняется федеральным законом. Так, 15 часов 30 минут. Именно в это время вы попросили поздравить Евгению с днем рождения. Выполняя ваше пожелание. Хотим поздравить сногсшибательно любимую жену и маму с днем рождения. Жена моя, любимая, родная, прекраснее в мире женщины. Не знаю, я счастлив тем, что рядышком с тобой. Мне хорошо и телом, и душой. Желаю тебе крепкого здоровья, терпения, добра и сил. С любовью, чтоб все твои исполнились мечты. И радость будет там, где будешь ты. Моя ты половинка с днем рождения. Всегда будь в самом лучшем настроении, чтоб наш союз вовек был нерушим. Мы вместе, значит, все, мы победим. Вот. А любимые и родные сыновья Александр и Матвей, а также муж Юрий поздравляет вас, Женечка, с вашим днем рождения. Мы, радиостанция СВХ+. Конечно же, присоединяемся к всем пожеланиям добра, любви, счастья, согласия и мира вам. От всей души желаем и дарим вам эту песню по просьбе ваших близких людей.

0: клинике. Чат-бот можно будет использовать круглосуточно, а первые 3 месяца он сам будет присылать напоминания для пользователя. Ты ж курить хочешь, хотел бросить? Давай вот как бы вот действуй. Ну так, я уже фантазирую, конечно. Исследования, кстати, показали, что Гонконг понес потери в размере 8 миллиардов гонконгских долларов в год. Это около 900 миллионов евро из-за проблем со здоровьем, вызванных курением. Проблема серьезнейшая, серьезнейшая. Вот, ну, давайте пожелаем сельских успехов в данной области. Дмитрий просит сыграть песенку «Кислород» в исполнении Натальи Подольской и Владимира Преснюка. Выполняем, Дмитрий, ваше пожелание. Хорошего вам настроения. Давайте слушать песню.
1: СВХ+.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express.

0: Preselvē.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksima.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Сейчас время хороших новостей.
1: Ученые идентифицировали в ходе переписи морской жизни в Южной Атлантике свыше 1000 ранее неизвестных организмов. Представьте себе, одной из примечательных находок стал новый вид морского пера, обнаруженный на глубине 805 метров. Морские перья представляют собой разновидность кораллов, обитающих на дне океана, и состоят они из нескольких специализированных полипов. Вот найденный экземпляр является новым для науки. Образец проходит генетическое тестирование для установления его эволюционной линии. А ранее ученые открыли в Гималаях новый вид высокогорных пауков. Его особенность — ярко-красный рисунок на спине, напоминающий улыбку. Вон он как. Классно, классно. Наталья нам написала: «Дорогая наша Ксюшенька, поздравляем тебя с выпускным, окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается все самое интересное. Пусть мир познается, знания растут, опыт копится, развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. Оценок тебе самых высоких, а стремлений самых усердных. Мы тебя очень любим. Мама Наташа, папа Артем, сестричка Яна и радио СВХ Плюс. Дорогая Ксюшенька поздравляет вас с окончанием начальной школы. Дарим вам эту песенку. Ловите».
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ Плюс.
2: Твоя тишина обитает во мне.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: В начале программы мы рассказывали о том, как парень пришел в автосалон забирать свой пикап, а там на колесе малиновка свила гнездо и птенцов там родила. А малиновки в штате Канзас охраняются государством, поэтому пикап нельзя было забрать. Похожая история, только менее аппетитная. Парень по имени Рис, по фамилии Смоукер, собирался приготовить на ужин себе стейк с салатом. Вот. Он, пошел в магазин, купил себе стейк, купил себе салат и решил это приготовить. Понятное дело. Дело в Австралии происходило. Он не поверил своим глазам, когда раскрыл салат и в упаковке вместе с салатными листьями увидел живую лягушку. Живую лягушку. Вот, он полюбовался на находку вместе со своими друзьями. Даже лягушку Грегом прозвать успели, судя по всему, ребята с юмором. Вот, а потом выпустил на волю в ближайший пруд. И, судя по всему, будет в гости к Грегу ходить потом. Салат был приобретен в местном магазине. Он туда пошел, рассказал, говорит, что за дела? Они говорят, а вот мы не знаем. Первый раз такое в нашей практике. Что произошло, мы не знаем. Вот дали ему бесплатный салат, извинились и сказали, чтобы Грегу привет передал. Такая вот история произошла в Австралии. Забавно. Юрий, наш радиослушатель, попросил пожелать нашей сборной удачи по хоккею. Сегодня в 21:20, да, мы играем со сборной Норвегии в рамках 1/8 финала. 1/4 финала. Ну, в общем, короче, нет, 8 команд, значит, 1/4 финала. Вот, за выход в следующую часть, да? Ответственнейший матч, понятное дело. И для удачи сыграть песенку про лошадь. Давайте поднимем настроение всем болельщикам хоккея. Напоминаю, что в телеграм-канале у нас продолжается опрос, следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии в нашем телеграм-канале, да?

0: берег детства, где звучит аккордеон.
1: Эту песню мы сыграли для нашего радиослушателя Александра. Вот. На этом программа «Хорошие новости» объявляется закрытой. Пусть сами хорошие новости не заканчиваются.
2: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
3: Весна
4: на плюсе.
3: Радио СВХ+.
5: Это ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем дожди в основном по восточным районам. Порывистый ветер в центральных и восточных районах. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе 12-13. В Резекне, Даугавпилсе дожди во второй половине дня и до плюс 14. В Риге без осадков 14-16 градусов.
3: Радио СВХ+.

0: Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут штаб для защиты Эстонии и Латвии от возможной российской агрессии. Дональд Трамп поддержал премьера Армении на предстоящих выборах. Сегодня вечером сборная Латвии сыграет на чемпионате мира по хоккею со сборной Норвегии. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В настоящее время всеми продолжаются дебаты по новому правительству. С трибуны выступил кандидат в премьеры Андрис Кулбергс, который призвал партнеров по коалиции оставить в стороне предвыборную риторику и призвал оппозицию поддержать работу правительства, чтобы сделать Латвию лучше. Он обещал, что двери его кабинета будут открыты для хороших идей для всех депутатов. В настоящее время дебаты продолжаются у объединенного списка нового единства национального объединения и союза зеленых и крестьян всеми 66 депутатов. Возможно, за правительство проголосуют некоторые независимые депутаты. Партии нового правительства подписали накануне договор о сотрудничестве и декларацию Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса. Важные решения партнеры могут принимать только единогласно, а министры должны ставить перед собой четкие цели, за невыполнение которых премьер может требовать их отставки. Приоритетами декларации правительства Кулбергса является безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. Германия и Нидерланды в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи Латвии и Эстонии в сдерживании России, сообщили в Берлине. Пока не ясно, когда соглашение вступит в силу и сколько военнослужащих будет подчинено новому командному пункту в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается. Однако отказалось раскрывать более подробные детали. Обычно корпус составляет около 50 тысяч военнослужащих, сообщает Reuters. Комиссия Сейма по расследованию тарифов Рига Силтумс призывает Генеральную прокуратуру и Бюро по борьбе с коррупцией обратить внимание на выводы комиссии по поводу расточительной деятельности с закупками тепловой энергии. Главный вывод комиссии касается остаточного тепла, которое получается при выработке электроэнергии на ТЭЦ, которая попросту выбрасывается в атмосферу, тогда как взамен закупается более дорогая тепловая энергия от частных производителей. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции частично поддержала поправку к иммиграционному закону, согласно которой отчисленные иностранные студенты должны будут вернуться в свою страну и не смогут продолжать находиться в Латвии. Это не будет относиться к студентам, которые сами решили прекратить учебу. Комиссия также поддержала предложение о том, что при повторном запросе срочного вида на жительство или запросе постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать только на латышском языке. Для первичного вида на жительство документы по-прежнему можно будет подавать на английском языке. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он назвал Пашиняна своим большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и очень безопасной. По словам американского президента, Пашинян полностью разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа. Выборы в Армении состоятся 7 июня. Сегодня сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет во Фрибуре против сборной Норвегии. Начало матча в 21:20 по латвийскому времени. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества? преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Счету твоим счетом потеряешься по бару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16 часов и 9 минут в прямом эфире радио СВХ Плюс. Продолжается программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Четверг, на календаре 28 мая. И я приготовил для вас на этот час вот какие развлечения. Мы с вами поиграем в конкурс под названием «Детектор правды». Проверим, в каком состоянии ваши детекторы. И вот сумеете ли вы определить, где я говорю правду, а где нет. Поскольку у нас сегодня хоккейная тематика, поговорим о хоккее в «Детекторе правды». Напомню, да, что продолжается опрос. Следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии? Наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Пока 66% на 34%. Большинство следят за хоккеем. Здорово, прекрасно, замечательно. В середине этого часа поговорим о здоровье, будут новости здоровья. А во второй половине часа... Поговорим еще о зрении. Вот, с оптикой Филмана у нас будет разговор. Ну и где-то между этим мы с вами вклиним информацию о том, как мы вчера передвигались по дорогам нашей страны. Да? Будет не скучно, будет интересно. Если у вас есть какая-то актуальная информация, любая актуальная информация, не дай бог потери, находки, дорожная ситуация, актуальная информация, да, интересная для наших радиослушателей, сообщайте. 25-45-25-25. Можете голосовое прислать, если безопаснее, можете даже позвонить.
1: Драйв-тайм.
0: Драйв-тайм. С нами. Быстрее.
2: СВХ Плюс.

0: Помни писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Лай лайма дāvināšanas мirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
8: Ну, у тебя уже есть кредиты?
7: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Ņēmēju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
8: Ого!
7: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: Копа ар Синотип отбалсти Латвиес хоккей изласис айссергу Ралфу Фрейбергу уз ледос пасаулес чемпионата но 15 лиц 31 мая. Синотип ар лепному отгадина, ка Ралфам шис яу ир 10 старт стар пасаулес ведошаям валсвенибам. Синотип. Азат спелес дрис пьедалитес персонас тикай но 18 гаду вецума. Иквиот севи пашатейкушос персону регистра испеямс регистрс.иауи.gov.
1: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, мы с вами сегодня разыграем билеты на мультфильм. Называется он «Легенда. Эпическое анимационное приключение о пяти героях, которым предстоит забыть старые беды, вновь объединиться, чтобы победить темного мага и спасти мир от вечного детства. Магия, опасности и невероятные приключения в кино». Кстати, с 29 мая, то есть с завтрашнего дня. Спасибо огромное, Аполло Кино. Два билета мы сегодня разыграем, и сейчас разыграем первое место в финале. Кстати, на латышском только дубляж, да, просто предупреждаю. Вот. Итак, смотрите, правила конкурса. Я кое-что буду сейчас утверждать, а вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если я говорю правду, по вашему мнению, тогда вы пишете единичку. Если я говорю неправду, вы пишете ноль, соответственно. Да, ноль правды. Очень легко запомнить. Три утверждения, соответственно, у вас какая-то комбинация из нулей и единиц образовывается, и вы ее сразу же после третьего утверждения отсылаете на 25, 45, 25, 25 смс или WhatsApp. Да? Я ищу первый правильный ответ, отправляю вас в финал. В финале разыграем вот два билета на мультик. Финал будет в виде лотереи, я буду шарики тянуть, так что по большому счету даже слушать не обязательно, хотя мне будет приятно, если вы будете слушать. Но если победите, я вам сразу билеты отправлю. Или WhatsApp, или письмом электронным. О хоккее сегодня давайте поговорим, поскольку сегодня ответственнейший матч, опрос у нас про хоккей в нашем телеграм-канале. В общем, такое хоккейное настроение. Три утверждения. Первое. Вес шайбы для игры в хоккей, ну, на профессиональном уровне, да, около 400 граммов. Если правда, то единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Главный тренер сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира в Швейцарии Харри Свитолинч. Если правда, то единичка, неправда, то нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Капитан сборной Латвии по хоккею на чемпионате в Швейцарии Каспарс Даугавинш.

0: Детектор правды.
1: Итак, я утверждал, что вес шайбы для игры в профессиональный хоккей около 400 граммов. Но в два раза я вас пытался обмануть, и кого-то, между прочим, обманул. Конечно же, неправда. Ну, каких там полкилограмма будет летать по площадке? Вы что, убьет к черту такая шайба в 400 граммов? Вес шайбы от 156 до 170 граммов, что тоже, как мне кажется, немало. Вот, изготавливают ее из вулканизированной резины. Главный тренер сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира в Швейцарии Харрис Виттелинш. Это действительно правда. Уже не первый год Харрис Виттелинш руководит сборной Латвии. Это правда. Единичка. А во втором утверждении. Капитан, утверждал я, сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии Каспарс Даугавиньш. Нет, друзья мои, к сожалению. Каспарс Даугавиньш закончил свое выступление за сборную. И даже в составе сборной Латвии его нет. А капитан сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира в Швейцарии Рудольфс Балцерс. 0-1-0. Правильная комбинация из 0 и 1 в первом туре конкурса «Детектор правды». В финал у нас попал Игорек Рыбачок, так вы записаны, дорогой Игорь, в нашем WhatsApp. Поздравляю вас. Финал с 18 до 19. Разыграем парочку билетов на мультик, который называется «Легенды».

0: И ты пестики, и ты тычинки, и ты бутоны, и ты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Итак, прогноз погоды на завтра. Завтра пятница, 29 мая. Ночью дожди по восточным районам. По центральным районам сохранится порывистый ветер. Плюс 5, плюс 10 температура. Завтра днем дожди в основном по восточным районам. Порывистый ветер в центральных и восточных районах сохранится. Плюс 13, плюс 18. Прямо скажем, не жарко для 29 мая. Не жарко.
4: Но с другой стороны, не холодно.
3: Левый Венспилс 12-13. Рызок на Даугавпилс. Дожди во второй половине дня. Плюс 14 в Риге. Без осадков завтра. 14-16 градусов выше нуля.
2: Драйв-тайм. Драйв-тайм с Тимом Харовым.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Отправляясь на природу, не забывайте о защите от солнечного излучения. Нужно позаботиться, чтобы у всех членов семьи были качественные солнцезащитные очки с соответствующей защитой от ультрафиолетового излучения, особенно у людей старшего возраста, которые нередко забывают об этом. Длительное воздействие солнечного излучения на незащищенную поверхность глаза может вызвать нарушение зрения, способствовать повреждению сетчатки, ускорить развитие катаракты или помутнение линзы глаза, а также вызвать ожоги роговицы. В данном случае симптомами могут быть покраснение, слезоточивость, ощущение чужеродного тела в глазу и усиленная чувствительность к свету, подчеркивают врачи. Врачи также напоминают, что под прямыми солнечными лучами не рекомендуется находиться более 15-20 минут в день. Также не рекомендуется находиться под солнцем с 11 до 16 часов, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное. Вред прямого воздействия солнечных лучей может быть связан не только с ускоренным старением кожи, но и с риском развития онкологических заболеваний, в том числе одной из самых агрессивных форм рака кожи – меланомы. Весна и лето – прекрасное время, которое приносит много радости и возможностей семьям быть вместе, подчеркивают медики. Однако важно не забывать о безопасности, полноценном питании, достаточном сне и защите от ультрафиолетового излучения. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Техосмотр вашего настроения. Drive Time на плюсе.
2: Итак, давайте по-быстренькому посмотрим, как мы вчера двигались по дорогам нашей страны. Статистика происшествий за вчерашний день. ДТП случилось всего 160, на 7 меньше, чем позавчера. Как всегда, лидирует Рига. 90 из 160 аварий случились в Риге. Меньше всего в Видземе 11. Пострадало, к сожалению, 13 человек. 6 в Риге, 1 в Земгале, в Видземе 1, в Курземе 3, в Латгале 2. Погибших за вчерашний день не зафиксировано, это здорово и хорошо, и прекрасно так держать. Нарушений вчера было зафиксировано на 50 меньше, чем позавчера, но довольно много, все равно 453. Лидирует, между прочим, Латгале, 104 нарушения, на одно меньше в Видземе, 103. За агрессивное вождение было задержано 0 человек. К этой информации может двояко относиться, да? Если человек агрессивно ехал, его надо было бы задержать. С другой стороны, скорее всего, никто вчера агрессивно не ездил. Так тоже можно относиться. Но, тем не менее, ноль тоже хорошо. Давайте будем с позитивной точки зрения относиться. За скорость вчера было составлено 150 протоколов. Больше всего в Видземе 46. Но зато на 51 меньше, на 51 меньше нарушений скоростного режима, чем позавчера. Нормально, нормально. В состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано 6 человек. В состоянии наркотического опьянения 0. Трое в Риге, двое в Земгале, один в Курземе. Двоих автомобилей конфискуют. У троих штраф, который будет равен стоимости автомобиля. Еще один отделается штрафом по закону. Ну и в графе угонов вчера 0. Позавчера, да, было 3 автомобиля сразу. Сразу 3 автомобиля угнано. Как-то так вот, когда встречается что-то отличное от 0. А в графе угонов уже так, да ладно, да ладно. Угоняют машину, да. Помните, лет, наверное, 15-20 назад гораздо больше угонов было в стране. Там, наверное, по 10, наверное, в день было, по 15 в день. Ну, что-то такое. На страну, да? Вот такова статистика, в которую я традиционно желаю вам не попадать.
0: Drive Time. С ними безопаснее.
3: Люби меня по-французски, раз это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
4: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Встречаемся в клинике Northway. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Northway.
4: Каждое путешествие начинается с уверенности. Выберите свой Volvo, готовый к новым приключениям. Прямо сейчас XC40 от 39 490, XC60 от 53 490 и XC90 от 63 490 евро. Дополнительная информация на Scanstas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение действительно пока автомобили на складе.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
6: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
7: СВХ плюс.

0: Cola.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Сегодня в интернете все говорят о red flags, о красных флагах. В отношениях, в дружбе, в работе, ну и так далее. Но оказывается, в оптике их тоже хватает. Есть вещи, которые люди делают годами и даже не подозревают, что эти вещи портят очки, утомляют глаза или просто делают повседневную жизнь менее комфортной. Поэтому сегодня мы разберем ситуации, в которых, возможно, многие слушатели узнают себя. И об этом мы поговорим с оптометристом компании Filmon, с Элиной Дамбит. Здравствуйте, Элина.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Лето приближается, и наверняка есть какие-то типичные сезонные ошибки, которые очкам, ну, совсем не идут на пользу. Так называемые красные флаги, red flags.
3: Да, летом в оптиках мы очень часто сталкиваемся с сезонными повреждениями очков. И вот одна из самых распространенных ошибок – это оставлять солнцезащитные, да и не только, и простые оптические очки на передней панели автомобиля. Угу. Об этом мало кто задумывается, но на солнце машина очень быстро нагревается до экстремально высоких температур. И вот из-за этого линзы могут испортиться, покрытие линз и вообще деформироваться оправа. Линзы могут стать мутными, пятнистыми и даже выглядеть потрескавшимися. То есть это важно не оставлять на передней панели машины свои очки. Еще одна типичная летняя история – гриль и мангал. Угу. Вот этот поток горячего воздуха и высокая температура могут повредить линзы, ну, буквально за один раз. Поэтому тоже не стоит близко подходить к огню. Нужно беречь и себя, и очки. И, конечно, третье – это купание в очках. Морская вода, где соль, бассейны, где хлор. Вот эта жара и влажность в совокупности, ну, также вредят покрытиям линз.
2: Ну, то есть в очках лучше не купаться, насколько я понимаю, да?
3: Желательно не купаться, можно их еще и потерять.
2: Это точно. Есть еще одна вещь, которую можно довольно часто увидеть. Очки на голове вместо ободка для волос. Вот как вы прокомментируете такую ситуацию? Это вообще нормально?
3: Ну, честно говоря, очки на голове не самая хорошая привычка. Ну, во-первых, это действительно растягивает оправу и дужки, поэтому абсолютно неудивительно, что потом очки сползают с носа или как-то криво сидят на лице. Также одна из частых причин деформации оправы – это снимать очки одной рукой. То есть мы делаем натяжение, одна дужка деформируется, и очки становятся кривыми. А еще многие кладут очки в сумку без футляра или протирают линзы, чем попадется, футболкой или жесткой тканью. Может, это кажется и мелочью, но именно из таких привычек чаще всего появляются царапины. Повреждается покрытие линз, ну и очки быстро выходят из строя.
2: Давайте поговорим о прогрессивных очках. Это такие очки, которые позволяют видеть на разных дистанциях через одну пару очков, то есть снизу как бы одни диоптрии, сверху другие. Вокруг них существует очень много мифов и разных предположений.
3: Действительно, один из самых распространенных мифов, что человек меряет чужие прогрессивные очки, плохо в них видит и сразу делает вывод, что такие очки ему точно не подходят. Но нужно понимать, что прогрессивные линзы, они всегда изготавливаются индивидуально, то есть с учетом зрения человека, расстояния между глазами, выбранной оправой, даже повседневных привычек. Поэтому нормально видеть в чужих прогрессивных очках это практически невозможно. Ну, точно так же, как, извините, невозможно комфортно пользоваться чужими зубными протезами. То есть это все очень индивидуально. И абсолютно не означает, что прогрессивные очки вам не подходят. Просто они сделаны для другого человека. И если очки подобраны правильно, они действительно очень удобны и позволяют комфортно видеть на разных расстояниях. Поэтому вот в этом случае мерить чужие очки очень большой red flag современным языком.
2: Понятно. Я так понимаю, что с контактными линзами, наверное, вообще отдельная история.
3: Ну, что касается контактных линз, конечно, самые частые ошибки связаны с гигиеной и режимом ношения. То есть многие используют их как единственный способ коррекции и носят каждый день без отдыха для глаз. Также распространены ситуации, когда линзы носят дольше рекомендованного срока. То есть это линзы на один месяц, неделькой больше, неделькой меньше, или вообще не снимают на ночь некоторые. Конечно, в результате глаза становятся более сухими, чувствительными и могут даже краснеть. Очень важно соблюдать режим ношения, обязательно иметь очки, чтобы давать глазам отдых от контактных линз.
2: Если вы узнали себя хотя бы в одной из этих ситуаций, я, допустим, с сегодняшнего дня очки всегда буду снимать двумя руками. между прочим.
3: Это правильно.
2: Вот, не задумывался никогда об этом. А, так вот, возможно, пришло время уделить глазам еще больше внимания.
3: Поэтому приходите в оптики Филман. Мы поможем подобрать комфортные очки и линзы. А также дадим рекомендации по уходу, чтобы они дольше служили и сохраняли качество. И напомню, во всех оптиках Филман 2 раза в год можно бесплатно проверить глазное давление. Это простая, но очень важная профилактика, поэтому обязательно пользуйтесь этой возможностью и заботьтесь о здоровье глаз вовремя.
2: Спасибо большое. С нами была Элина Дамбит, оптометрист компании Филман. Элина, до следующих встреч в эфире Радио СВХ+.
3: Всего доброго.
2: Всего доброго.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
3: Бигбанк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Бигбанк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш Сервис».
6: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
7: Коллекция хитов. Коллекция хитов. Золотой.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем дожди в основном по восточным районам. Порывистый ветер в центральных и восточных районах. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе до 13. В Резекне, Даугавпилсе дожди во второй половине дня и до плюс 14. В Риге без осадков плюс 14-16 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут штаб для защиты Эстонии и Латвии от возможной агрессии. Папа Римский отверг понятие справедливой войны. Ну а в Сейме продолжаются дебаты по новому правительству. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Всеми продолжаются дебаты по новому правительству. Перед их началом кандидат в премьеры Андрис Кулбергс призвал партнеров по коалиции отложить в сторону предвыборную риторику. Он призвал оппозицию поддержать работу правительства, чтобы сделать Латвию еще лучше, и обещал, что двери его кабинета будут открыты для хороших идей, независимо от того, вносит их коалиция или оппозиция. У объединенного списка нового единства национального объединения и союза зеленых и крестьян в Сейме 66 депутатов. Возможно, за правительство проголосуют некоторые независимые депутаты. Это уже подтвердила с трибуны Скайдрита Абрама, которая упомянула работу Кулбергса в комиссиях по расследованию реализации проекта «Рейл Балтика» и по тарифам «Ригас Силтумс». Приоритетами декларации правительства Кулбергса является безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. С трибуны Сейма депутаты сегодня также отмечали последнюю новость о том, что Германия и Нидерланды в этом году создадут совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи Латвии и Эстонии в сдерживании России. Пока не ясно, когда соглашение вступит в силу и сколько военнослужащих будет подчинено новому командному пункту в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается. Обычно корпус составляет около 50 тысяч военнослужащих, сообщает Reuters. Депутаты от нового единства сегодня в дебатах поспешили приписать эту новость к заслугам уходящего правительства Эвики Силини. Комиссия Сейма по расследованию тарифов Рига Силтумс призывает Генеральную прокуратуру и Бюро по борьбе с коррупцией обратить внимание на выводы комиссии по поводу расточительной деятельности с закупками тепловой энергии. Главный вывод комиссии касается остаточного тепла, которое получается при выработке электроэнергии на ТЭЦ, которая попросту выбрасывается в атмосферу, тогда как взамен закупается более дорогая тепловая энергия от частных производителей. Так, за период с 2022 по 2025 год в атмосферу было выброшено более 1 300 000 мегаватт-часов, и за этот же период у частных компаний закуплено около 3 000 000 мегаватт-часов тепловой энергии. Председателем Думы Адажского края избран Гатис Мигланс, Союз зеленых и крестьян. Самоуправление работало без руководителя Думы почти 5 месяцев. Мигланс был единственным кандидатом на эту должность, и он исполнял обязанности председателя Думы с начала января, когда с этого поста ушла Карина Микелсоне. До этого Мигланс занимал должность заместителя мэра по вопросам развития. Папа Римский Лев XIV отверг концепцию справедливой войны, которую католическая церковь использовала как минимум с V века для оценки того, может ли участие государства в войне считаться оправданным. Глава церкви назвал теорию справедливой войны устаревшей и заявил, что человечество должно сосредоточиться на дипломатии, а не на поиске моральных оправданий вооруженных конфликтов. Эксперты считают, что этот шаг может иметь далеко идущие последствия для мировой политики. Reuters отмечает, что в последние годы на эту теорию ссылались политики, в том числе вице-президент США Джей Ди Венс, оправдывая военные действия против Ирана. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Так оно и есть здесь и сейчас. Дим Харов, приветствую вас, подруги и други мои. В этот ветреный здесь, во всяком случае, у нас в Риге четверг. Очень ветреный. 17 часов и 8 минут. Я всячески буду стараться делать так, чтобы вам было не скучно, слушая радио СВХ+. Обещаю. Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами.
1: What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksima.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
8: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
9: О, это уже звучит хорошо.
8: Филе мента жареное.
9: Отлично.
8: И сырники.
9: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
8: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
9: Все, поехали, берем.
10: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.

0: Детектор правды.
1: Итак, друзья мои, подруги, второй тур конкурса «Детектор правды», где я читаю вам какие-то утверждения. Сегодня эти утверждения будут связаны с хоккеем. Кстати, в нашем телеграм-канале продолжается опрос, следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии. Заходите, оставляйте свой голос. Если я говорю правду, на вашем воображаемом детекторе появляется каким-то образом единичка. Если я говорю неправду, соответственно, нолик. И после трех утверждений комбинацию из нолей и единиц отправляйте или смс-кой, или ватсапкой на 25-45-25-25. Сегодня мы разыгрываем билеты на мультик, который называется «Легенды». Эпическое анимационное приключение о пяти героях. В кино с 29 мая вы отправитесь в Аполло Кино. Два билета мы разыграем уже в следующем часу. Дубляж на латышском языке. Итак, наш сегодняшний детектор правды посвящен хоккею. Соответственно, вот в прошлом часу мы с вами вспомнили, что капитаном сборной Латвии на проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею является Рудольф Балцерс. Вот с него и начнем. Первое утверждение. Рудольф Балцерс, помимо того, что капитанец сборной Латвии, на данный момент лидирует в гонке снайперов. У него 7 забитых шайб, и он лидер этого чемпионата. Если это правда, то единичка, если неправда, то нолик. Второе утверждение. Поговорим о толщине льда. Да? На закрытых профессиональных аренах идеальным считается слой льда толщиной от 15 до 20 сантиметров. То есть толщина льда от 15 до 20 сантиметров. Если это правда, то единичка, но неправда, нолик. Ну и, наконец, третье утверждение, после которого отправляете уже, да, смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. В современном профессиональном хоккее на льду работают два главных судьи.
0: Детектор правды.
2: Красота, говорит, увези меня. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, где правда, где неправда, я вам говорил. Действительно, это правда, и это уникальный исторический момент, что после... Сколько мы там сыграли? Игр. Рудольф Балцерс лидирует в гонке снайперов. У него 7 забитых шайб. Он единолично лидирует среди снайперов на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии. Это правда. Так держать, и сегодня еще парочку можно и нужно норвежцам забить. Можно и одну забить, если они не забьют. Это тоже, я думаю, устроит всю команду. Правда? Сегодня четвертьфинал. 21-20 начал. А о толщине льда давайте поговорим. Я утверждал, что на закрытых профессиональных аренах идеальным считается толщина льда от 15 до 20 сантиметров. Абсолютная неправда. Я все насочинял в данном случае. Всего лишь от 2,5 до 5 сантиметров толщина льда вот на закрытых профессиональных аренах. На некоторых аренах НХЛ допускается даже менее 2 сантиметров толщина льда. По толстому льду, говорят, сложно скользить. Так что во втором утверждении неправда, нолик. В современном профессиональном хоккее на льду действительно работают 2 главных судьи. Вот включите хоккей сегодня вечером, посмотрите. Да и сейчас вот уже включите. Сейчас 2 матча начались, четвертьфинальных. Посмотрите, увидите 2 главных судей. А 1-0-1. Вот такова правильная комбинация была во втором туре детектора правды. Андрей у нас был быстрее всех. Андрей выходит в финал. В следующем часу разыграем 2 билета на мультфильм «Легенды», который с завтрашнего дня пойдет в кинотеатр. В частности, в «Аполло-синема».

0: Каламбуры любишь?
1: Нет.
0: А такие? Веснатрий, веснутрия, весница.
1: Весна даже, все равно нет.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
4: Этой ночью дожди, возможно, по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер, плюс 5, плюс 10 температура. Завтра днем дожди в основном по восточным районам, порывистый ветер в центральных и восточных районах. Плюс 13, плюс 18 температура воздуха завтра днем. Лепа и Венспилс 12-13, Резекне, Даугавпилс дожди во второй половине дня, плюс 14 температура в Риге завтра без осадков, 14-16 градусов выше 0.
3: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Автоновости.
1: В Риге 1 июня начнется реконструкция на перекрестке Юрмала с Гатве с проспектом Курземес и улицей Золитудес. До 5 сентября будут введены существенные изменения в организации движения. Цель реконструкции – расширить ответвление перекрестка на Юрмала с Гатве, создав полосу для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудес, который является единственным в этом районе. После реализации проекта, как надеется самоуправление, будет улучшена пропускная способность и организация движения. Упрощен выезд из Имонты и Золитуде, уменьшены пробки, а также улучшено движение общественного транспорта. Во время строительных работ движение по Юрмала-Сгатве будет закрыто. Объезд организуют по улицам Зентенес, бульвару Анинь-Муйжас и проспекту Курземес. Для пешеходов будут оборудованы временные тротуары и пешеходные переходы. Для обеспечения движения и приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенес в направлении от бульвара Анинь-Муйжас к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес от улицы Зентенес до Юрмала-Сгатве. Остановка Золитудес и Ела в обоих направлениях будет закрыта. В шведском Гетеборге беспилотный автобус попал в аварию всего через час после того, как начал перевозить пассажиров, сообщил организатор общественного транспорта города. Речь идет об автобусе «Карсан» турецкого производства. После аварии его сняли с маршрута. Автобус затормозил, и в него врезался трамвай, рассказал представитель компании, которой принадлежит автобус. По его словам, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия еще предстоит расследовать. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Поймал вайб.
0: Тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Одна из главных автомобилей наших дней, да, вот вчера в новостях автомобильных у нас на радио рассказывали о том, что компания Ferrari представила свой первый электромобиль, называется он Luce. Luce, что значит свет или сияние. Его дизайн создал Джонни Айв, бывший главный дизайнер Apple. Казалось бы, вот она, пожалуйста, бомба, вот оно, пожалуйста, достижение автомобильного искусства. Это будет второй четырехдверный автомобиль Ferrari и первый пятиместный автомобиль Ferrari и при этом электрический. Но что-то, судя по всему, идет не так, поскольку бывший генеральный директор Ferrari Лука Кордеро ди Монтеземоло раскритиковал дизайн электромобиля Luce. А он не стал вдаваться в подробности, чтобы не навредить имиджу компании, но посоветовал убрать логотип с горцующим конем, потому что он не подходит этой машине. Вот что сказал Лука Кордеро.

0: вчера, разумеется, посмотрел фотографию и видео даже коротенькое, вот презентационное, посмотрел этого автомобиля в интернете, и я подумал, ну, наверное, что-то не понимаю в современном дизайне автомобиля. Да, он, кстати, стоит, базовая версия, стоит 650 тысяч евро, между долларов. Ну, неважно, да? Вот. Я тоже, сказать по правде, не понял, вот чего там дизайнерил вот этот самый Джонни Айв. Мне кажется, еще и цвет совершенно неудачный, такой бледно какой-то, грязно-голубой выбрали для этого автомобиля. Вот, вот. Оказывается, нет. Большинство пользователей в интернете раскритиковали дизайн Феррари Луча за то, что машина похожа на обычный автомобиль. Вот он действительно выглядит как обычный электромобиль. Абсолютно обмылок такой, да? Нормально. Нет, в хорошем смысле. В хорошем смысле. С формами у электромобилей современных все в порядке. Но они все как-то такие вот, очень обмыльные, да? При этом базовая версия стоит 650 тысяч долларов. После презентации, да, лучше, акции Феррари упали почти на 10%. Вот так вот рынок отреагировал.
1: Драйв-тайм. С нами. What?

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00001.

0: Это «Драйв-тайм».
1: Поехали!
2: В студии Дим Харов.
0: «Драйв-тайм».
3: Вот уже не первый день мы с вами разыгрываем возможность выиграть билеты на концерт группы «Метроль». 23 августа в Риге на Вундерсала выступит Илья Лагутенко и группа «Метроль». И кто-то из вас туда отправится, выиграв билеты в эфире радиостанции «СВХ+.» Сегодня у нас четверг, соответственно, мы четвертого вот, обладателя финальных, скажем так, возможностей определим. И определим, как это делали до сих пор. Смотрите, я возьму одну из песен группы «Метроль». Очень известную песню. Вы ее точно слышали, возможно, даже не одну сотню раз. И надо будет ответить на вопрос, который будет связан с текстом этой песни. Да? Первый правильный ответ, и вы в финале. Финал, кстати, уже завтра. И среди пятерых счастливчиков разыграем два билета на концерт группы «Метроль». Ответы отсылайте смс-кой или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Сегодня мы с вами поговорим о песне группы «Метроль» «Такие девчонки». Слышали? Правда ведь? Не один десяток раз. Что в песне «Такие девчонки» рвется клочьями? Вперед!
4: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
7: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Итак, вернемся к нашему вопросу. Что рвется клочьями в песне Ильи Лагутенко и группы «Метроль» «Такие девчонки»? Эти новости здесь никогда не закончатся. Твои повести нет, да напишутся. Струны рвутся клочьями. Стихи творятся странными накануне сезона «Цунами». Оскар первым правильно ответил на этот вопрос. Давайте проверим, действительно ли струны.

0: Этой ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем дожди в основном по восточным районам, порывистый ветер в центральных и восточных районах. Температура воздуха от плюс 13 до 18. Лепая-Венспилс до 13. Резекне-Даугавпилс дожди во второй половине дня и до плюс 14. В Риге без осадков плюс 14-16 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: За 66, против 25 в Латвии новое правительство. Вооруженные силы Германии и Нидерландов создадут штаб для защиты Эстонии и Латвии от возможной агрессии. Папа Римский отверг понятие справедливой войны. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Большинством в 66 голосов Сейм утвердил правительство представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, которое формируют 4 партии. Объединенный список «Новое единство», «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Против проголосовали 25 депутатов, среди них 2 депутата от «Нового единства». Выступая перед депутатами, премьер Андрис Кулбергс призвал партнеров по коалиции отложить в сторону предвыборную риторику. Он также пообещал, что двери его кабинета будут открыты для хороших идей, независимо от того, вносит их коалиция или оппозиция. Приоритетами декларации правительства Кулбергса является безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины. Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что одним из первых решений правительства будет продление еще на 2 месяца действия пониженной ставки акцизного налога на топливо. Пока сниженная ставка налога действует до конца июня. Германия и Нидерланды в этом году создадут совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи Латвии и Эстонии в сдерживании России, сообщили в Берлине. Пока не ясно, когда соглашение вступит в силу и сколько военнослужащих будет подчинено новому командному пункту в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается. Комиссия Сейма по расследованию тарифов Рига Силтумс призывает Генеральную прокуратуру и Бюро по борьбе с коррупцией обратить внимание на выводы комиссии по поводу расточительной деятельности с закупками тепловой энергии. Главный вывод комиссии касается остаточного тепла, которое производится для выработки электроэнергии на ТЭЦ и которое попросту выбрасывается в атмосферу, тогда как взамен закупается более дорогая тепловая энергия от частных производителей. Так, за период с 2022 по 2025 год в атмосферу было выброшено более 1 300 000 мегаватт-часов, и за этот же период у частных компаний закуплено около 3 000 000 мегаватт-часов тепловой энергии. Председателем Думы Адажского края избран Гатис Мигланс, Союз зеленых и крестьян. Он был единственным кандидатом на эту должность и исполнял обязанности председателя Думы с начала января, когда с этого поста ушла Карина Микелсона. До этого Мигланс занимал должность заместителя мэра по вопросам развития. Папа Римский Лев XIV отверг концепцию справедливой войны, которую католическая церковь использовала как минимум с V века для оценки того, может ли участие государства в войне считаться оправданным. Глава церкви назвал теорию справедливой войны устаревшей и заявил, что человечество должно сосредоточиться на дипломатии, а не на поиске моральных оправданий вооруженных конфликтов. Эксперты считают, что этот шаг может иметь далеко идущие последствия для мировой политики. Reuters отмечает, что в последние годы на эту теорию ссылались политики, в том числе вице-президент США Джей Ди Венс, оправдывая военные действия против Ирана. Сегодня сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет во Фрибуре против сборной Норвегии. Начало матча в 21:20 по латвийскому времени. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВК плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Приветствую вас, подруги и друзья мои, в прямом эфире радио Сухавлес. Продолжается программа Drive Time. Дим Харов в студии. Сегодня мы с вами довольно много говорим о хоккее. В конце этого часа подведем итоги опроса. Поучаствуйте в нем, пожалуйста. А еще до момента подведения итогов. Следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии? Спросили мы вас. И к этому моменту 65-35. Да. 65-35. Нет. Посмотрим, что будет минут через 30-35. А пока давайте проследим за хоккеем. Финляндия-Чехия. Первый период 2-0 финны ведут. Канада-США. Первый период канадцы ведут со счетом 1-0. Через несколько минут у нас будет третий тур конкурса под названием «Детектор правды». Там тоже поговорим о хоккее. Вот. А потом сразу же устроим финал. В финале, кстати, будет опция «Счастливый случай». И разыграем билеты на мультик, который называется «Легенды». Астрологический прогноз вас также ожидает в этом часу. В общем, будет интересно. Я, Дим Харов, буду стараться.
0: Drive Time. Drive Time. С нами выгоднее.

0: Детектор правды.
1: Ну, поехали. Третий тур конкурса «Детектор правды». Коротко о правилах. Говорю правду, пишите единицу. Говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений отправляете комбинацию из трех нолей и единиц на 25, 45, 25, 25, смс-кой или ватсапкой. Первый правильный ответ с правильной комбинацией. Вы в финале. В финале разыгрываем два билета на мультфильм «Легенды» в кино с 29 мая. Хоккейная у нас с вами сегодня тематика. Итак, первое утверждение. Шайбу хоккейную перед игрой замораживают. Да? В морозильнике. Если это правда, то единичка. Если не правда, то нолик. Главные судьи, это уже второе утверждение. Главные судьи хоккейного матча отличаются от линейных судей цветом защитного шлема. Если правда, то единичка. Не правда, нолик. Ну и после третьего утверждения отсылайте. На чемпионате мира в Швейцарии, который сейчас продолжается, изначально принимало участие 16 команд.

0: Детектор правды.
1: Ну, давайте найдем ответы на утверждение «правда» или «правда» или «неправда» звучало. Итак, шайбу перед игрой замораживают. Это правда. Это правда. А чтобы она не пружинила об лед, ее замораживают. Это правда. Единичка. Главные судьи отличаются от линейных цветом защитного шлема. А вот тут я насочинял про шлем. Они отличаются наличием оранжевых полосок на рукавах. Это правда, да. А вот шлемы у всех там одинаковые практически. Ну, у кого-то там еще камеры сейчас приделываются, но это уже совсем другая история. Обманул. Или пытался вас обмануть во втором утверждении, то есть нолик. На чемпионате мира в Швейцарии изначально принимал участие 16 команд. Вот это тоже правда. 8 лучших команд сейчас продолжают свое участие на чемпионате мира по хоккею. Кстати, сейчас скажу. Вот второй период первых четвертьфинальных матчей идет. Финны со счетом 3-0 выигрывают у чехов, а канадцы со счетом 1-0 выигрывают у сборной США. Итак, у нас определилась 1-0-1, да? Правильная комбинация в третьем туре детектора правды. У нас определилась победительница этого тура. Ее зовут Диана. Дианочка, дорогая, я вам отправил, что вы в финале. И, соответственно, дорогая Диана, сейчас мы сделаем вот что. Вместе с Игорем, который победил в туре номер один, у него будет шарик, соответственно, номер один. Вместе с Андреем у него будет шарик номер два. Вместе с вами, Диана, у вас будет шарик номер три. Будет еще опция под названием «Счастливый случай». Это шарик номер четыре. Прямо сейчас мы разыгрываем два билета на мультфильм. Эпическое анимационное приключение о пяти героях. Называется он «Легенды». В кинотеатрах с 29 мая вы отправитесь в «Аполло Кино». Спасибо «Аполло Кино» за эти два билета. Вот кубок. В нем 4 шарика. Сейчас задача проста: выбрать один из них и, соответственно, объявить победителя. Или, если это будет счастливый случай, рассказать, что будет дальше. Я выбираю шарик. Это шарик номер 2. Шарик номер 2, соответственно, Андрей у нас отправляется смотреть мультфильм «Легенда». Андрей, поздравляю.
0: Детектор правды.
2: Летом на фиесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
3: СВХ плюс.
4: Этот летний

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК Плюс. Весна на блюзе.
2: Ночью дожди по восточным районам, по центральным районам сохранится порывистый ветер, плюс 5, плюс 10 температура. Завтра днем дожди в основном по восточным районам, порывистый ветер в центральных и восточных районах. 13-18 градусов температура завтра по Латвии. Лепа-Вентспилс 12-13, Резах на Даугавпилс дожди во второй половине дня, плюс 14, в Риге без осадков 14-16 градусов.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы в первой серии. Овны, будьте завтра добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Вообще, будьте мальчиком или пай-девочкой. Тельцы, завтра не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны. Сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Близнецы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Но у вас должно все получиться. Раки, день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках. Львы, завтра вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно, утверждает астролог. Дева, чем бы вы ни занимались, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Ночью напролет нас бежала луна, нежно напоет, она стала.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Продолжаем наши с вами астрологические предсказания на завтра. Весы. Пусть люди примут вас завтра таким, какой вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызывает неудовольствие. Ну, короче, будьте сами собой завтра, весы. Скорпионы. Такой опасненький, надо сказать, прогнозец. Правила для того и пишут, чтобы их нарушать, так считает астролог. Завтра можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу. Но. Хотя, конечно, иногда, вот здесь, внимание, следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. Сначала поинтересуйтесь, потом нарушайте. Не нарушайте, когда поинтересуетесь. Короче, вы разберетесь завтра, скорпионы. Стрельцы, инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушивайте советы, вам подаваемые, но и не просите о них сами. Козероги. Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие. Водолеи. Завтра вам стоит слегка умерить

0: Приписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Спинскопа ар Рода Рейсинг вечерних трассе. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohol lietu.

0: слушаю СВХ
1: плюс. С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Итак, давайте подведем итоги к этому моменту нашего с вами опроса. Следите ли вы за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии? Спросили мы вас сегодня. Вот. И 64% наших радиослушателей к этому моменту ответили «да», 36% ответили «нет». Что любопытно, тут на днях был день футбола какого-то, да, и мы спросили вас, интересуетесь ли вы футболом. Тогда практически противоположное количество ответов. 32 «да», 68 «нет». Просто футбол. А вот за чемпионатом мира по хоккею в Швейцарии 64% наших радиослушателей следят. Спасибо огромное за то, что вы проголосовали, за то, что не поленились оставить свой голос. Напомню, что ежедневно по будням в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс» мы устраиваем какие-то опросики. Кстати, насчет хоккея. Ну, давайте скажу, как проходят матчи в Швейцарии. Финляндия-Чехия 3-1. Чехи забросили одну шайбу, чуть-чуть сократив отставание. А канадцы упрочили свое преимущество в матче со сборной США. 2-0 ведут канадцы во втором периоде. Вот так сейчас обстоят дела. Напомню, что сегодня в 21:20 сборная Латвии будет играть со сборной Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
3: Это «Драйв-тайм» с Димом Харовым.

0: 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
3: Проехали.
4: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
5: Ну что ж, друзья мои, подруги, давайте прощаться. Наша с вами сегодняшняя встреча в таких хоккейных тонах прошла. Давайте в хоккейных тонах с вами попрощаемся. Пусть сегодняшний вечер принесет нам еще одну игру на чемпионате мира по хоккею. Ну, а ночь пусть принесет, подарит вещи сон. Как там все закончится? Вот такие у меня пожелания. Спасибо за компанию, за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: прости.
1: Что это у вас, аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ащи! Вот видите, с лучшей музыкой. Ащи! И лучшими весенними заставками. Ащи!
2: Ащи! Ащи!
0: Видите, все правда.

он все равно нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express.lv.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги.

0: Получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: СВХ плюс.

0: магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl. Стоит того.
1: Латвия вайк премьеру но таутас. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Хиты навсегда. Завтра.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
6: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 €. Maksima.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām.
9: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: Слушай радио. Заряжайся весной.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами летние

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipru, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Празднуем 35 лет! Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, я пущу.
0: Радио, которое слушает тебя.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио СВХ Плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается. Я сильно пью.

Радио СВХ+.

Weekend Lepsi. Только хиты. Играешь в игры правила которых

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: СВХ Плюс.
1: Я на клуб, никотин, димит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Пиво кайф.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
1: Только твоя музыка.
3: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Радио СВХ+.

0: рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.
3: Делай все, что хочешь, делай все, только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне.
2: СВХ+.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!

Утро для всех. Только хиты.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.